Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабули, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефонные мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы». А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет. Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: «Ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд». С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: услышишь. Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Как на Юмор ФМ.
1: Мы с женой живем уже 15 лет. Вчера она пыталась меня поцеловать. Советуйте, что делать? Может, я ей нравлюсь?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Давид Салаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас, у девочек, это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном платье с букетом. Вот это я понимаю в активном поиске.

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: На сайте знакомств она описала себя девушкой модельной внешности, не уточнив, что имела в виду натурщица Рубинса. Поэтому я не оплатил заказ в ресторане, хотя и мог сделать это с 50% скидкой, потому что она работает там поварихой. На ногу потерпевшей я наехал случайно, так как не знал, какой у нее размер ноги, и не смог правильно рассчитать маневр задним ходом. От последнего слова отказываюсь, потому что служил в десанте, и у нас такого слова нет. А крайнее слово мне произнести не предлагают. Потерпевший не снял рюкзак в вагоне метро и мешал рядом стоящим пассажирам, чем нанес мне душевную травму из-за мысли о том, куда катится наша молодежь. На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное. И не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если нашел очень хорошую квартирку, гостиная, столовая, спальня, кабинет, и так удобно, все в одной комнате.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

мной. Вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали, приехала гламурная киса, гламурло такое на мастерскую, говорит, накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А те говорят, воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит, а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть, говорит, есть смородина черная. Она говорит, а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе

0: А всю ночь.
1: А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа, говорит: ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит: теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать. Подогрейте гвозди. Вот. А как подогревать? Ну, горячие должны быть там. Теща взяла сковородку и стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну потому что все равномерно, да. Он говорит, все равномерно должны быть теплые. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит: вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой, а это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран, кран сорвало. Нормально, голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. Первый раз в жизни залил соседей сверху.
2: Михаил Задорнов.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Весь до конца отдался работе. Думал, за деньги, но когда получил зарплату, понял, что по любви.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на веранде.
1: Привет, ребята. Привет. Слушайте, сорян, что опоздали. Нам просто Лёшку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь, делая вид, что ее нет. Стерва старая нашла с кем тягаться. Че, вы заказали уже?
2: Вон QR-код, там меню.
1: QR-код. Ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов.
3: А что случилось?
4: Да.
3: Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что их прослушивает ЦРУ?
4: Просто у нас сейчас с Катей Digital Detox.
1: Да.
4: Да, мы, короче, на время отпуска решили отказаться полностью от всех гаджетов, от всех экранов, там, ну и все эти штуки.
2: Вы что, реально решили отказаться от телефонов? Подождите, ну а как же там новости почитать, посмотреть, кто чего поел, кто в каком лифте проехал, мемчики какие-нибудь смешные, типа, помнишь, как эти волки на турниках подтягиваются? Ага. Или поставить эти огоньки, сердечки некрасивым детям своих друзей.
3: Это обязательно.
4: Да в этом и прикол, ребята, слушайте, просто это все, это, ну, лишняя информация.
1: Абсолютно
4: от которой
1: лишняя.
4: Нужно отдыхать, понимаете? Цвет этого года... Карминовый красный.
1: Угу.
4: Либо Viva Magenta, да?
3: А, да, реально, я загуглил.
4: Вот, это
3: да.
4: По-другому. Да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был, по мнению Института Пантон. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет.
3: Mm.
4: А нравятся они мне одинаково, понимаете?
1: Вот, а сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром.
4: Да.
1: Правда, очень здорово.
4: Mm-hmm.
1: Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что ему телефон не давала.
4: Прости, пожалуйста.
1: Это ты меня прости, Саш, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет.
3: Ты серьезно?
1: Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале.
3: А, да, точно.
1: Вот, все, ребята,
2: все, вы что, угораете?
3: Нет.
1: Абсолютно.
3: Абсолютно.
1: Ну, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда.
4: Сейчас нормально.
1: Классно.
4: Да.
3: Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart это братья запашные?
4: Не надо нам это говорить.
3: Нет, я просто...
4: Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это.
2: Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видели?
1: Да ну хватит, ну мы же попросили.
3: Да, у него вот такая шишка была, только плоская.
4: Пожалуйста, Тимур, пожалуйста, мы не хотим это знать.
3: Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается?
1: Да,
4: я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего, не надо рассказывать.
3: Подождите, подождите, а то, что китайцы будут производить не только москвича, но и воскмеча. И ча-ча-ча.
1: Да неинтересно нам это все, Марка, твоя утиная! Это чужая жизнь, а нам интересна только наша! Мы осознанные! Мы хотим общаться только друг с другом и с вашими друзьями! Как дела, Яночка, расскажите!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Я никогда не дергал в школе девочек за косички, потому что один раз в деревне дергал за хвост коня.

0: Медицина Гиппократа говорит: не навреди. Медицина Парацельса говорит: делай добро.
1: А сеть аптечных киосков Хороняка говорит: приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам.
2: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
1: Ну, не выбрасывать же.
2: Пирамидон советских времен. Анальгин перестроечных годин. Рыбий жир, ровесник станции МИР.
1: А это что за вонючая грязь?
2: Читай этикетку. Вишневского мазь.
0: Сеть аптечных киосков Хороняка. Таблетки и пипетки за медные монетки.
2: Аптеки Хороняка. Цены ниже, небо ближе.
1: Хороняка. Ну, так и быть. Живи пока.
3: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
4: Да.
5: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
3: Развинтилась, разболталась,
5: отклеилась.
3: Ответ один. Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
6: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
3: Лучший подарок для мужа.
2: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
3: Совершенно верно.
6: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах. Черный, серебристый, фуксия.
3: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города.
5: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
3: Закрути по-взрослому.
7: Замучили приступы напрасной ревности?
8: Нелепые подозрения мешают вашему семейному счастью?
7: Попробуйте нашу новинку. Детектор супружеской верности «Отелло».
9: Этот уникальный, полностью отечественный прибор был разработан ведущими специалистами НИИ «Любви и верности» имени Сары Джессики Паркер.
7: Незаметно расположите детектор «Отелло» неподалеку от мобильного телефона вашей второй половинки всего на 60 минут и получите точный ответ. Стоит объекту ваших подозрений молиться на ночь или нет?
9: Детектор супружеской верности «Отелло» прост в эксплуатации и работает от самого обычного автомобильного аккумулятора.
7: Более миллиона российских Дездемон уже сделали свой выбор.
2: Детектор супружеской верности «Отелло».
9: Он развеет все сомнения.
7: Ну, или подтвердит.
10: Без скандалов и без драк сохранит ваш крепкий брак.
7: «Отелло».
10: «Отелло».
9: Спрашивайте в магазинах бытовой техники.

Канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У полезной и здоровой пищи только один недостаток. После нее всегда хочется есть.

0: 404, Нижний Новгород.
1: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
2: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
3: Андрей, ну а как же...
2: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
3: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
2: Но тебе же не дуло.
3: Да мы уже совсем не разговариваем.
2: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
3: Ну почему?
2: Потому что я работаю два через перекур.
3: Это как?
2: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
3: А ты что такой злой?
2: Да потому что мы живем в квинтэссенции бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу ау-ау-ау. Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно. Лег. И 3, 2, 1. Яу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванны, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И 3, 2, 1. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
0: Суперпроект ТНТ, это Лига городов. На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: Несчастный случай произошел на фестивале пива. В гараж внезапно нагрянула жена.

0: Подождем. Послали полицейского, тут приходит, говорит, не живет такой. Они ему там почки опустили, побили за то, чтобы наврал. Ну вот еще раз предупреждаем, больше не врать, иначе вообще посадим вас. Ну, он опять говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Опять послали, опять эта ситуация. Ну, короче, набили там ему лицо, штраф взяли, выпустили. Он помятый, бедолага, приходит домой, открывает дверь. Напротив открывается дверь соседа. А сосед открывает, говорит, Илюха, с тебя пузырь. Тебе два раза менты приходили, я сказал, что ты не живешь.
1: Поднимаясь пешком на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит. Плохие танцоры ночью нарасхват. И все танцуют.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот до чего дошел прогресс. Едешь по трассе, чуть-чуть задремал, сразу раз тебе подушечка.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Сок». Город Самара.
3: По мотивам произведения Алексея Толстого.
4: Карла, здорово. Слушай, я вчера последний уходил. Ты какое-то полено начинал строгать. Ну, получилось что?
5: Сейчас увидишь.
6: Кто доброй сказкой входит,
4: ух ты!
6: Кто съест по каждому знаком.
4: Бать, пиво есть?
5: Зачем?
4: Ну, ты ж столяр, должен понимать, шлифануть не надо. Так, а по каким дням...
5: В школу ходить нужно!
4: По каким дням у тебя пенсия, отец? Да куда ж я зеркало-то дел, а? Так, ну-ка не прячь. Дай сюда. Я не понял. Это что такое?
5: Я когда тебя строгать начал, я рубанок сломал.
4: Ты себе жизнь сломал, плотник.
5: Ну, Буратино!
4: Так, стоп. Теперь что касается погоняла. Значит, Буратино это как-то сладенько. Я буду... Дрын. Ну, чтоб солидно звучало, что вчера приходили кирпич, батон и дрын. Понял? Вот, еще есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, пап, как я появился на свет? Я надеюсь, это не из серии, что миллион маленьких рубанков стремятся к цели, и только самый шустрый достигнет бревна. Так, это что такое?
5: А это мудрый сверчок.
4: Сверчок, ты мудрый? Ты сам уйдешь или санэпидемстанцию вызывать? Ты смотри, какое хитрое животное.
5: Так, отошли от машины, я сказал.
4: Развелось эвакуаторов, а? Давай, рассказывай, кто еще в сказке живет.
5: Карабас-барабас!
4: Я так понимаю, Карабас-барабас принес нам коробок-барабок?
7: А у нас нет.
8: А я Артемон, говорящий пес.
4: Говорящий пес. То есть нет у вас, говорите, коробка-барабка, да?
5: А вот та самая Мальвина. Девочка с голубыми.
4: Вот девочка пусть зайдет, а голубые на улице постоят. Не люблю я это. Как зовут?
9: Мальвина.
4: Мы не в сауне, в жизни тебя как зовут?
9: Марина.
4: Марина. Креативно. Что ж ты, девочка, ты же сказочный персонаж. А выглядишь, как будто приехала поступать и не поступила. Как будто даже документы не подавала. Значит, на меня работать будешь? Давай, иди отсюда. Так, кто такие?
10: Я слепой кот Базилио.
11: А я хромая лиса Алиса.
4: Слепой, хромой, что-то сложно. Короче, погребняк Березуцкий. Кто так? А ты скажи, пожалуйста, а что у тебя находится за старым холстом?
5: Театр!
4: Ну, Виктюк свою деятельность тоже театром прикрывает. Что там на самом деле? Значит, для чего мы показали стем Буратино в год семьи? Для того, если вы решили кого-то состругать, не наломайте дров. Вот так.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие чудеса творит наша гражданская авиация. Завтрак в Калининграде, обед в Омске, ужин в Владивостоке, багаж в Сочи.

0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Евгения, администратор фитнес-клуба из Долгопрудного, спрашивает.
1: Многоуважаемый Сатья, здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я очень сильная, безумно люблю своего мужа. Что я еще такого могу, с вашей мужской точки зрения, может, что-то посоветовать сделать такого, чтобы сделать его еще счастливее, чем он есть?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. А зачем?
1: Ну как, ну чтобы было, да?
2: Зачем? Ты не ответила. У тебя и так есть.
1: Да чтобы вот он прям вот вообще вот прям сильно счастливый.
2: Что ты хочешь получить от него?
1: Эмоции.
2: Какие?
1: А, счастье.
2: А сейчас он несчастлив?
1: Счастлив. Конечно.
2: Садись, солнышко мое красивое. Мне это очень нравится. Это прямо женщина, олицетворенная женщина. Есть, как-то я смотрел такой сериал, «Фарго» называется. Ну и там была какая-то семейная пара. Он такой брутальный мясник какой-то, простой молчаливый мужик. А она взбалмошная баба, которая куда-то все время что-то делает. И все закончилось тем, что ну, он уже сидит где-то на кухне с пулей в животе. И уже он, ну все. Он умирает, и он ей говорит: «На вы, бабы, пытаетесь все улучшить? Не надо ничего улучшать! Все нормально! Зачем что-то менять, что работает?» И я прямо смотрел, думаю, боже, олицетворенный мужик, который просто хочет нормально наслаждаться. Он хочет обычную жареную картошку с луком, которую он любит. Чтобы ты ее три раза перемешала и жарила под крышкой, как он любит. Ничего не надо менять. Он приходит, открывает сельдерей. Я хотела, чтобы твое счастье было еще больше. Не надо сейчас, не надо импровизации. Хуже дурака, дурак с инициативой. Он служил в советской армии, ему прапорщики это объяснили. Вот есть нормальный секс. Ну давай так будет. Ну зачем, зачем ты сестру позвала? Хотя нет, этот вариант, походу, не особо как бы. Не очень удачный пример, но... Пожалуйста. Не импровизируйте, не нужно это делать. Просто спроси, что ты хочешь. Он говорит: я хочу макароны, хочу какао и огурец. На две части разрежь. Все. Люди любят то, что повторяется одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Секс мы сейчас откинем, там немножко по-другому. Ты меня услышала?
1: Да.
2: Расслабься, о сумасшедшая, великолепно красивая женщина.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда просыпаюсь выспавшимся и бодрым, сразу смотрю на дату. Вдруг несколько дней проспал.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, избавляться от вредных привычек надо стремительно, не дожидаясь, так сказать, перитонита. В аптеке мужчина средних лет подходит к прилавку и говорит: «Здравствуйте». «Здравствуйте, что вам?» Говорит: «Дайте мне, пожалуйста, один презерватив». «Один презерватив?» «Да, один презерватив». «А почему всего один?» «Ну, как вам сказать? Решил бросить». Девушки, помните, не все тренинги одинаково полезны. Вот, например, в городском ДК идет тренинг по улучшению взаимоотношений в семье. Полон зал женщин, купивших за баснословные деньги билеты, ловят каждое слово и даже что-то записывают. На сцене коуч берет микрофон и говорит: «Милые дамы, запомните, если накормить мужчину мясом, он ляжет в постель сытым. А если к мясу добавить две бутылки водки, то еще и одетым, и обутым». В любой ситуации настоящий гусар не изменяет себе. Итак, середина 19 века, Россия, Санкт-Петербург, горит бордель. Все суетятся, бегают, кричат: «Пожар! Пожар! Воды! Воды!» Тут так достаточно размеренно открывается дверь, оттуда выглядывает подвыпивший гусар в одних ритузах и говорит: «А в 17 номер шампанского!»
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: больная. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Главный вопрос для любого инженера: сделать по чертежу или так, чтобы все сработало?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Собрание на ликерочном заводе. Председатель, разрешите собрание актива нашего 48-го ликерочного завода считать открытым. Аплодисменты он наливает себе из графина. Товарищи, налил себе, выпил. Товарищи, сегодня мы решили поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха. Наливает себе из графина. Петр Иванович, ну что докладать? Есть достижения? Есть. В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Крылов опять взял на себя, как и в прошлом году, и все это с честью несет. Обещал, в общем, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шофера-водители ящично-разливочной тары Ларионов и Гудько тоже взяли на себя. Завозить точно в указанный в путевом листе магазин с минимальным боем по пути, то есть свести бой по дороге от завода до магазина к приемлемой цифре. 50 литров на тонну километр водки и 25 килограмм на тонну километр дорогих конечных изделий. Наливает себе из графина. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы все знаем их репертуар. И еще, мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Представьте, так наливает себе из графина. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Доложите нам. Начальник транспортного цеха снова на трибуне наливает. Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год. Мы перевезли по маршруту винный склад, винный магазин, 45 тысяч, 8 миллионов и 6 десятых литра крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Гудько обещали сэкономить тонна километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов. Председатель, спасибо. У вас есть вопросы к докладчику? Начальник транспортного цеха, нет. Садится в трибуне. Председатель, ну вот, а где наш начальник транспортного цеха? Интересно.

0: заправки Ларионов и Гудько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд. Председатель, спасибо. Начальник транспортного цеха, пожалуйста. Председатель наливает себе из графина. Жаль, что вам так и не удалось послужить начальника транспортного цеха. Начальник транспортного цеха, ну и черт с ним. Председатель, ну выговор мы ему запишем. Начальник транспортного цеха, а как же?
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Малышу было жаль Карлсона, но папе был очень нужен лодочный мотор.

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода Малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали.
2: Ох, у меня сейчас капец песенка.
0: 1, 2, 3. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаной, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов,

0: Твоё меню с большим трудом я переносил. Баба Лена, твой рацион и для Шварценеггера не выносим.
1: Я в конце лжанул, но это тяжело было.
2: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так,
1: дальше,
2: и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто помню про вокал. В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
0: Хабиб. 2 недели без второго, настроения никакого. Деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
1: Я пою следующую песню.
0: Пивко, коньяк,

0: и гусьмин жуется. Вчера закончился Великий пост.
1: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
2: Да, да, да. Хабиб, давай твоя песня.
3: Сейчас будет задорненькая.

машин. Окаянная Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Оставил на полу ноутбук. Бабушка подумала, что это весы. Короче, бабушка весит 230 тысяч.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Утро. 6-летняя Лиза красит ногти. Папа ей говорит: Лиза, хватит красить ногти, пошли гулять. На что получает ответ: не, не могу гулять, жертвы требуют красоты. Учительница ставит двойку Юре и говорит: опять ничего не выучил? Что-нибудь скажешь в свое оправдание? Юра отвечает: а у вас такие красивые усики. Из школьных сочинений Артема. Гагарин стал первым проходимцем в космосе. Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами. Младшая сестра носила на голове платок, старшая – ботинки. Рахметов был сильной личностью. Он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.
0: Угарный папа!
1: Во время ссоры своих родителей 3-летний Лёшенька упрашивает бабушку: бабуль, подкрути телевизор потише. Я хочу послушать, как моя мама воспитывает папу. Леночке 5 лет. Делится своими чувствами с подружкой. Сначала я хотела жениться на Сереже, а потом решила нагадать по ромашке на Леву. И получилось, что лучше всего жениться на Антоне, а ухаживать за Вовочкой. Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают, поэтому слово «анонимных» мы в названии нашего клуба убрали.

0: Хоменко. Пять шуток про наших соседей.
1: Выносил мусор. Соседи подумали, что переезжаю. Жена соседа – женщина моей мечты. Всегда мечтал, чтобы у меня такой жены не было. Когда холостяк жарит мясо, об этом знают все его соседи, а порой и ближайшая пожарная часть. Мои двери всегда открыты для вас. Выходите! Для счастья не обязательно надо, чтобы у тебя что-то появилось. Иногда достаточно, чтобы это пропало у соседа.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за северо-западного ветра с порывами до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада» грантов компенсации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
11: Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: «Как с бензином?» – спросил Остап. «Да Удоева хватит. Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем». «Должно хватить», – с сомнением ответил Козлевич. «Имейте в виду», – сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я». Паниковский и Балаганов сконфузились. «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли». 30 километров антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?»
2: «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
3: «А профессор Песочников на Паккарде?»
2: «На Паккарде. А писательница Вера Круц?» — любопытствовал полушофер.
3: «Вот бы на нее посмотреть. На нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами?»
2: «Знаете», — сказал Остап,
3: — «я утомлен пробегом».
2: «А вы на Студебекере?» «Можете считать нашу машину Студебекером», — сказал Остап злобно. «Но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?»
0: Но шофер-любитель удовлетворен не был.
3: «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью.
2: «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Паккарда, два Фиата и один Студебекер».
0: «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап.
2: «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Чего вы прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а он морочит голову. Студебекер!»
0: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал:
2: «Знатоки! Убивать надо таких знатоков! Студебекер ему подавай!»
0: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализации пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту. «Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, — «нарушить автомобильной сиреной патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь».
1: Ильф, Петров и Бурунов.

0: Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Что значит, российский космонавт вышел в открытый космос с обращениями к маме?
2: Что это было за обращение?
1: «Мама, я надел шапку», было написано в этом обращении. В целом, погода в столице тоже располагает к тому, что нет-нет, да скоро шапки наденем. Но, в общем-то, пока давайте о приятном. Шутки шоу с этой самой минуты здесь, в студии МРФМ. 3 часа позитива специально для вас, и дарить его будет, в частности, Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе бодрое, Антон Юрьевич Бурный. Ты как будто бы заглянул в мой шопер, а там действительно лежит шапка. На всякий случай. Я вчера замерзла, пока шла домой. Ну, честно, это что такое?
1: Это, Оленька, погода.
2: Это вам не май месяц,
1: это
2: да?
1: Это вот такая вот весна у нас.

0: еще о приятном давайте не о погоде. Роман Юнусов появится с самой спортивной рубрикой в эфире Юмор-ФМ «Пацаны без часа». Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм на экваторе 60-минутки, и совсем скоро здесь биг стендап Андрей Цеховский.
1: Ну, и ты пока еще такого не говорил, но давай скажем наше любимое «Доброе-бодрое».
2: Шутки-шоу утром на Юмор-ФМ.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Юмор-ФМ.
1: На календаре 28 мая, день брюнеток отмечается сегодня. Оля, так что тебя с праздником я поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: И вообще всех брюнеток нашей необъятной поздравляю с вашим, ну, практически профессиональным
2: праздником. Почему это профессиональный?
1: Ну, почему бы и нет?
2: Ну, ладно, хорошо.
1: Можно быть профессиональной брюнеткой и профессиональной блондинкой.
2: А я профессиональная радиоведущая.
1: 31-го, кстати, мая блондинок будем поздравлять.
2: Да?
1: Да.
2: Хорошо, с наступающим вас!
1: Поговорим вот о чем. А чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок, ну и наоборот?
2: Ну вот, что ты скажешь по этому поводу?
1: Ты знаешь, я скажу по этому поводу так. Я что в светлой голове, что в темной. Тараканчики плюс-минус одного вида. Вот.
2: Серьезно?
1: Поэтому, да, каких-то сильных различий я не наблюдал за свои 38 лет.
2: Да, у тебя дома блондинка, на работе брюнетка.
1: И обе иногда такое выдадут, что ли?
2: Что-что? Ну, договаривай.
1: Что-нибудь.
2: А, что-нибудь?
1: Что-нибудь эдакое.
2: Ты решил сегодня это обезопасить свою жизнь и ничего не говорить.
1: Да, я вдруг подумал, что да, надо аккуратнее быть со словами.
2: Да, тем более, что блондинки и брюнетки дружат.
1: Да-да, потому что с работы еще домой возвращаться, вот это все, конечно.
2: Да-да-да. Слушайте, ну я...
1: Ну ты вот как брюнетка, чем ты выгодно отличаешься от блондинок?
2: Тем, что я могу не краситься. Ну, блондинки, как правило, имеют белесые ресницы, брови. Угу. И, ну, получается, как сказал один актер, он говорит, мне приходится на сцене очень сильно краситься, чтобы вы меня увидели. А то иначе я буду похож на моль. Это цитата.
1: Лучше тоже аккуратнее, Оля, со словами, конечно. В общем, мы готовы принимать ваши варианты. Двери веселого чата открываются. Спрашиваем, чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок. И наоборот, соответственно, блондинки от брюнеток. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, СМС.
2: Да, пишите нам, ну а пока на Юмор-ФМ обещанный биг стендап.
1: Андрей Цеховский.
3: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Мне вначале нужно объяснять, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Чем мне по здоровью вообще желательно не пить, я последние там 3 года не пил вообще, но, как вы понимаете, это не могло длиться вечно. Денег настал. Я переехал в Москву и выпил на первом же мероприятии. Что-то какая-то ярмарка башкирского меда. Я подумал, ну что страшного со мной случится на ярмарке? Могу зарамсить с цыганами. Ну ладно, выиграю красные сапожки, но это максимум. Ну нет, прямо на входе ко мне подошла девушка и говорит: «Привет, парень, хочешь выпить? Это бесплатно, понимаете? Девушка, выпить бесплатно. Обложили, твари!» Я не хотел, но я выпил. Я выпил, и, представляете, меня подровняло. Я не знаю, как это работает, но, правда, и выпил, стал ровнее ходить. Четче говорить. Я подумал, блин, я же первый в мире чувак, которому полезно бухать. Это же какие перспективы открываются. Что будет дальше? Сальса? Конкурсы ходулистов? И вы представляете вообще, как в такой ситуации с меня охреневают бармены? Когда я вот трезво иду к барной стойке и говорю: «Бармен, налей!» И всегда скажу: «Ну куда ты себя в зеркало видел? Ну что тебе еще налить? Вот обидно!» Обидно, я говорю: «Бармен, налей мне, пожалуйста, 0,5 литра текилы!» Один говорит: «Да ладно!» Говорит: «Да поверь мне!» И вот один не поверил, говорит: «Ты если это до конца допьешь, я за это заплачу». Вот вы видели когда-нибудь, как плачет бармен? Нет, я не стал разводить парня, но он же не знал, что я алкогольный Бенджамин Баттон. Меня девушка один раз потащила знакомиться с родителями. Ее мама, когда меня увидела, она запаниковала. Она посмотрела на меня и говорит: «Настя, Настя, это что это, Настя? Еще один алкаш в доме, Настя». Зато папа, ребята, папа полюбил сразу. Он даже меня в сторонку отвел, говорит: «Андрюха, у тебя с Настей, если ничего не получится, у меня в Ростове есть еще одна дочь. Забей, братан, главное, не теряемся. Напиши мне свои цифры, держим связь». Вы знаете, он как в воду глядел, потому что Анастасия оказалась при... Я объясню. Она давала имена всему, что видела. Всему. Ее машину звали Полина. Айпад у нее был Павел. Ее песик Йорк. Знаете, вот эта вот шняга маленькая, волосатая. Альберт, блин. Альберт. А я Зая. Знаете, как унизительно быть Зая рядом с этим, блин, Альбертом. Спасибо большое.
2: Реклама спонсора.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка совсем новая, использовалась один раз.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Чем блондинки и брюнетки выгодно отличаются друг от друга? Примерно так звучит сегодняшний вопрос. Ну, в общем-то, ждем комментариев непосредственно от брюнеток и от блондинок о своих каких-то суперкачествах, плюсах быть брюнеткой или блондинкой.
3: И от мужчин.
2: Пока, да, у нас мужчины в основном отмечаются в веселом чате. Вадим пишет, что брюнетки выгодно отличаются от блондинок тем, что они могут притвориться блондинкой, просто надев парик. А блондинка, чтобы притвориться брюнеткой, должна включить мозг. И вот тут-то маскировка сразу проваливается. Слушайте. Вадим исправляется и пишет, стереотип, конечно.
3: Конечно, стереотип, потому что брюнетки иногда ведут себя хуже вот тех самых стереотипных блондинок.
2: Да,
3: поэтому
2: там.
3: Даша вот написала, да какую бы дичь я ни натворила, всегда могу сказать и говорю, я блондинка, ну что ты от меня хочешь?
2: А брюнетки могут говорить, ну я же девочка.
3: Кстати, да. Но я почему-то так не говорю. Надо взять на вооружение.
2: Зря, да? Сейчас я подсказал себе.
3: Конечно.
2: Что вообще?
3: Нет, слушай, ну вот столько лет, и я знаю это выражение, но почему-то никогда я этого не говорю. Не могу понять, почему. Мне что не позволяет?
2: Потому что, Оля, ты уже сильная, независимая женщина.
3: Самодостаточная.
2: Самодостаточная, к тому же еще. Еще один комментарий озвучим. Андрей пишет, в отличие от брюнеток, в головах блондинок обитают тараканы со своими тараканами в голове.
3: Ой, Андрей, вам лучше не знать, что обитает в головах у брюнеток.
2: Да-да, сомнительное, конечно, утверждение, если брать его за истину, потому что и у брюнеток в головах там, ну, в частности, у одной, которую я неплохо выучил за 10 лет знакомства.
3: Да там уже больше не 10 лет. Мы уже 2 года говорим, что мы 10 лет знакомы, Антон.
2: Хорошая цифра, знаешь, как юбилейная такая. 10 и 10. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, друзья. Пока юмор. Брутальный, между прочим.
3: Да. Джейсон Стэтхэм. Кстати, а он блондин или брюнет?
2: Он лысенький. Он любимчик и блондинок, и брюнеток.
3: Да. Я такого не...
1: Юмор ФМ представляет. Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере. Я... такого не говорил. Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хочется побыть обычным слабым мужиком. Покупал девушке шампунь в подарок. Нашел против ломкости. Подумал и купил 2. Алкоголь – это вам не бензин. За городом расход гораздо выше. Однажды мне было холодно, и я до утра топил печку. В итоге печка утонула. Некоторые люди как облака. Только свалят нахрен, и сразу отличный денек. Если тебе одиноко дождливой осенью, не печалься. Осень скоро закончится, и тебе будет одиноко зимой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренне.
0: И Задорнов навсегда.
2: Мужики, у вас тут гиря не пролетала.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только «Вотка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вотка». 18+.
9: Что может быть лучше крутой цены в «Ашан»? Крутая цена надолго. Приходите в «Ашан» и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в «Ашан» крутые цены – это надолго.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
13: Столько условий!
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Продам домашний мед, но надо немного подождать. У меня только одна пчела.

0: Чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок, ну и, соответственно, блондинки от брюнеток? В этом вопросе разбираемся. Андрей написал веселый чат. В чем главное отличие брюнеток от блондинок? Ответ. Брюнетка бережет кошелек мужа, а блондинка свой.
1: Да ладно. Я брюнетка, я вообще ничей кошелек не берегу.
0: Вот я тоже хотел сказать, что ни та особо это не бережет.
1: Все зависит, знаете, от другого момента. Там, шопоголик она или нет.
0: Угу.
1: Я вот, кстати, не шопоголик. Просто я живу одним днем. Вот. И оплачиваю ты.
0: Я уже подумала в этот момент, чтобы еще заказать такого на маркетплейсе, да? Что там еще необходимо, Ольга Сергеевна?
1: Там, слушай, у меня в отложке очень много всего. Чехол заказала.
0: Кто бы сомневался, Оля.
1: А Алина вот, кстати, написала: блондинкой горжусь этим. А, кстати, вот визажисты вообще считают, что блонд освежает цвет лица и визуально сбрасывает несколько лет. До сих пор, кстати, мне дают 18, хотя уже немножечко за 30. Угу. Немножечко там в кавычках даже написано. Слушайте, но вот я вам как брюнет... сейчас. Как брюнетка скажешь? Ну, не смотри на меня так, Антон.
0: Да я жду, что ты хочешь нам сказать.
1: Ну, мне тоже не дают мой возраст. Ну, не 18, конечно, но тем не менее.
0: Я хоть и не брюнетка, и не блондинка, мне тоже мои 38 не дают.
1: А потому что мы эти, мини... Сейчас. Миллениалы. Я всегда забываю, мы кто? Мини-кто-то или мили-кто-то? Так вот, мы миллениалы.
0: Ну, иногда мы с тобой мини-пиги, конечно, Оль. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты ответов на наш вопрос. Чем, собственно, блондинки и брюнетки выгодно отличаются друг от друга?
1: Прости, конечно, но не мини.
2: На Юмор-ФМ.

0: Сегодня мы с вами говорим об отличиях между блондинками и брюнетками, но вот совсем не имеет никакой разницы. Цвет волос, и мужчина вы или женщина, наш улыбайзер очень непредвзято подходит к тому, чтобы, собственно, кого-то из вас выбрать, для того, чтобы вы повторили шутку Николая Фоменко, которая, кстати, через несколько минут появится здесь в эфире Юмор-ФМ. Повторив ее, вы заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Но я как брюнетка буду болеть за брюнетку, можно?
0: Пожалуйста.
1: Спасибо большое. А если, кстати, вас еще нет в улыбайзере, самое время поделиться улыбкой на сайте веселаярадио.ру. Быстро и, главное, бесплатно. Сейчас делитесь, а кто знает, буквально через несколько часов вам запросто могут позвонить с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Так что удачи и классного настроения. Как уже сказал Антон, кому-то мы позвоним прямо через несколько минут.
0: Поэтому... Готовность номер один.
1: Да, а сейчас Роман Юнусов готов для вас представить перлы наших прекрасных комментаторов.
0: Гол, ой, штанга.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
3: Гол! Штанга!
4: Вот это удар! О, я на него обратил внимание еще в гостинице. Очень популярная игра баскетбол. Можно смело сказать, что баскетбол смотрят миллионы стран. И все мысли только об одном. Лишь бы теперь не забили нашим. Тьфу-тьфу-тьфу. Где тут деревяшка, а? Черт, одна пластмасса вокруг. Итак, в защите у нас остались двое. Один лежит, другой помогает встать. Друзья, что-то я потерял Роналда. Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спрятался? Вот так. Немножечко смешно, немножечко коряво, немножечко прыг-скок. И забил гол наш нападающий в ворота турецкой сборной. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за северо-западного ветра с порывами до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: На работе чувствую себя как рыба в воде. Косяк за косяком.
2: Наш мэтр Николай Фоменко с очередной шуткой, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей. Плюс ко всему подарит вам также и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, с невероятной скоростью крутится наш улыбайзер. Даже не успеваешь посмотреть, кто там, блондинки, брюнетки, лысые, кто. А вот, кстати, увидим кого-то одного буквально через несколько мгновений, и мы узнаем имя человека, которому как раз-таки предстоит повторить шутку Николая Фоменко, но не просто так, а для того, чтобы забрать 3000 рублей и возможность в суперфинале заполучить целый автомобиль.
2: Давай сделаем это.
3: Давай сделаем это.
2: 3, 2, 1, улыбайся, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Но Нина,
2: я уже начал скучать. Давненько у нас не было игроков из Челябинска.
3: Да, давненько лично у нас не было, а вот появляется Нина, и, по-моему, она блондинка. Я сделала ставку на брюнетку, ну да ладно. А вообще не важно, честно говоря, мы главное, чтобы вы победили, а все остальное ваше личное дело.
2: Давайте звонить в Челябинск, звоним Нине прямо сейчас.
3: Я, кстати, поймала себя на мысли, что Нина такое редкое имя, ну вот сейчас.
2: Ну да, не часто встречается. Да.
3: Нина.
2: 30 секунд, Нина.
3: Нина Антоновна, вот представь.
2: Звучит, кстати.
3: Да, все, возьми себе на заметку. Нина, доброе, бодрое, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», вы в прямом эфире.
2: Нина, приветствуем вас.
4: Доброе утро.
2: Доброе.
3: А мы слышим, как вы нам улыбаетесь. Я скажу больше, вы нам улыбаетесь еще из улыбайзера, потому что он вас выбрал, а это значит, что сейчас вы можете заполучить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Есть один вопрос, Нина, к вам. Какая шутка Николая Фоменко буквально только что прозвучала в эфире Юмор ФМ?
4: Я слушаю радио, но шутку забыла.
3: В смысле, вообще забыли?
4: Как-то, видимо, на работу отвлеклась.
3: Понятно. То есть вы слушали вполуха, и вот это ухо шутку как-то не уловило, и повторить вы ее не можете.
4: Да, да.
3: Но вы не расстраивайтесь, Нин, потому что в любом случае ваша фотография остается в улыбайзере. Это значит, что можем позвонить еще раз, и вот в следующий раз прям внимательно-внимательно слушайте. А пока вопрос не по теме. Вы же блондинка?
4: Верно.
3: Вот.
2: А еще, кстати, совет, Нин. Если вам работа мешает ловить шутки Николая Фоменко, бросайте ее, эту работу.
3: Какой? Нина, не слушайте его.
2: Ну, конечно, это шутки. Нина, мы вам желаем в любом случае хорошего дня, и настроение пусть будет отличным.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
3: Хорошего дня.
2: Сайт веселорадио.ру, там, друзья, вы можете поделиться своей улыбкой, если еще этого не сделали. Ну а данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это Шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Четверг, 28 мая, день брюнеток отмечается сегодня, с чем всех брюнеток мы и поздравляем. И вот так звучит сегодняшний вопрос по теме эфира. Чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок, ну и наоборот, соответственно?
2: Ну, кстати, пока как-то более активны мужчины у нас. Вот в ВК Андрей написал: брюнетки созданы для стихов, блондинки для анекдотов. Мне нравится.
1: Ну, давайте, да, будем честны, анекдотов про блондинок больше.
2: Да, да.
1: А что... Насчет стихов про брюнеток не знаю, не могу с уверенностью сказать.
2: Да все стихи, которые посвящены женщинам, они посвящены брюнеткам.
1: Что все, ты... Я считаю так. Все стихи,

0: которые посвящены женщинам, они посвящены
1: любимым.
0: Вам прекрасная наша половина человечества. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567. Здесь шутки шоу. Здесь в студии Юмор-ФМ брюнетка, между прочим, Ольга Мажара.
1: С праздником меня. И Антон Бурный тоже здесь. Он, кстати, брюнет.
0: Я, кстати, русый.
1: В смысле ты русый?
0: Русый.
1: Я русый.
0: Абсолютно верно. Доброго-бодрого.

0: Что еще можно и нужно отметить сегодня, помимо Дня брюнеток? День пограничника отмечается в этот четверг.
1: Поздравляем, поздравляем всех, всех, всех, всех, всех.
0: А еще день рождения майонеза.
2: Майонез! Майонез! Раздражитель поджелудочных желез.
1: А еще, кстати, спасатель. Спасет любое вот блюдо, которое не удалось.
0: Да и вообще, да, хлеб с майонезом, уже бутерброд, считай.
1: Кстати, да, вполне себе.
0: Я так ел в детстве. Нравилось.
1: Мне кажется, и сейчас нет-нет, да хлеб с мазиком.
0: Но с супчиком.
1: Но с супчиком, видишь, какой.
0: А еще день любимой части тела отмечается сегодня. Вот у тебя, Оля, какая?
1: У меня...
0: Твоя.
1: Я поняла. Глаза. У меня очень красивые глаза. А еще нос, а еще уши, а
0: да,
1: еще...
0: Да, и скромность природная врожденная. Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. Это шутки шоу. Давайте продолжать. Пара слов о тех, кто отвечает за юмор. В рамках 60 минутки лучшие миниатюры Лиги городов юмористического проекта мы приготовили для вас под занавес часа.
1: Прекрасно. Ну, а раньше, кстати говоря, будет наша любимая фирменная не реклама и, между прочим, трижды обладательница золотого микрофона Радио Мании.
0: Немало юмора добавит и прямо сейчас герой любимого скетч-шоу.
1: Тем более, что мы для вас отобрали только самое лучшее здесь, однажды в России. Так что делайте громче и кайфуйте.
3: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в школе искусств. Специальный гость Леонид Слуцкий.
4: Добрый день, Ирина Викторовна, я к вам.
5: Ну ты посмотри, а. Все ходит и ходит, ходит. Я говорю, ваша дочь бездарная, понимаете? Женщина!
4: Вы меня нам с кем-то путаете, Ирина Викторовна.
5: Вы что, не мать Кизиловой?
4: Ну нет, я не мать Кизиловой. Видите, я мужчина.
5: Извините, просто очень похож. Чокнутая старуха, честное слово. А что с лицом у вас? Вы что, бухаете, что ли?
4: Так, я первый раз пришел на занятие по вокалу. Моя фамилия Слуцкий. Посмотрите там у себя.
5: Слуцкий, а вы знаете, что у меня одно занятие стоит 850 рублей? У вас есть такие деньги?
4: Есть.
5: Да? Угу. Ну, покажите.
4: Ну, у меня нет наличных, у меня все на карте.
5: Да что, что? Да. Баланс давайте покажите, ну, давайте. Да.
4: Мать вам, баланс, смотрите, да. Баланс.
5: Ну, допустим, на два занятия у вас есть. А дальше где вы деньги возьмете?
4: Да найду я деньги, найду, не переживайте, не переживайте.
5: Вам вообще зачем это нужно, а, мужчина? Вы что, всю рыбу выловили, все окна застеклили, а, честное слово? Кризис среднего возраста, Слуцкий, не по той дорожке от старости убегаете.
4: Ну, знаете, просто я сейчас взял паузу немного в карьере и всю жизнь мечтал заниматься вокалом. Я хочу петь, как Лучано Паваротти.
5: Да вы что, точно петь? Не выглядеть? Ну ладно, хорошо. Давайте что-нибудь споем из вашего любимого. Например, что вы любите?
4: Ну, я могу авторское, я еще и тексты могу писать.
5: Да что вы, интересно, интересно. Ну, давайте послушаем.
4: Ты нужнее, чем нужна.
5: Кошмар.
4: Важнее, чем важна. Нежнее, чем нежна. О, родная ты.
5: Нет, туда пойте.
4: Роднее всей родни. Душа моей души.
5: Ну, пока ритма, да.
4: Ну, где же ты?
5: Ну, где-то она есть, она обязательно. Вы ее найдете, не переживайте. Может, что-нибудь попроще выберете, а?
4: Ну, например.
5: Ну, не знаю, поесть, поспать, что-нибудь такое.
4: Ну, что так все плохо?
5: Ладно, давайте так, проверим вас на слух. Значит, я хлопаю, вы за мной повторяете, да? Ну, это первые азы. Так, давайте. Нет, Слуцкий, это безнадежно. Идите, пожалуйста.
4: Ну, дайте последний шанс, ну, пожалуйста.
5: Ладно, дам вам последний шанс, как локомотив у Дзюбы. Значит, я нажимаю на клавиши, вы говорите, что это за нота, да? А лучше пропевайте.
4: Хорошо.
6: До! Соль!
5: Почти. Соль! Все, Нет, Слуцкий, извините, пожалуйста, никаких деньги, вы мне голову, слух разрушаете.
3: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 715050.
7: Акция действует до конца мая.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я взрослый человек и знаю, как решать проблемы. Свернусь калачиком и заплачу.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Итак, тут, значит, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что женщинам полезно спать отдельно от мужчин.
3: Да что ты говоришь?
2: Да. Поговаривают, так они медленнее стареют. И готовы, точнее, могут прожить на 7 лет дольше.
3: А я же тебе говорю, что я собираюсь до 100 лет жить.
2: Если хотя бы 4 раза в неделю женщина будет спать отдельно от мужчины. И причина, как можно подумать, не только в храпе.
3: Так, а в чем еще?
2: Просто даже во сне женщины подсознательно следят за состоянием партнера.
3: Контролируют его?
2: За дыханием, температурой и движением. Так, пишут в исследовании, но мы понимаем, на самом деле, зачем женщины следят.
3: Зачем? Что ему там снится? Кто ему там снится?
2: И не переписывается ли этот гаденыш с кем-нибудь, пока я сплю?
3: В конце концов. Ну, у меня, кстати, очень музыкальные уши. Я слышу то, что даже нормальные люди не слышат. Поэтому...
2: Это мы замечаем иногда, Оль, даже в эфире.
3: А серьезно?
2: Да. В общем, после сна в отдельной кровати у многих женщин улучшается даже состояние кожи, пропадают синяки под глазами, и, в общем-то, это всячески влияет положительно.
3: А еще, кстати, мы недавно рассказывали, что полезно спать с котиками, потому что они как раз-таки еще больше укрепляют иммунитет. Не поймите за какую-то
2: как
3: пропаганду.
2: Будто мы сейчас призываем как будто да, бросить свою половину мужского пола и жить с котами.
3: Нет, не надо. Но две кровати, кстати говоря, это лучше, чем одна.
2: Да, действительно, иногда полезно.
3: Да.
2: Не только две кровати, но и две разных комнаты.
3: Вот, кстати. А время от времени встречаться, я даже расскажу, для чего. Тут у меня тоже интересная...
2: А ну-ка.
3: У меня интересная новость прилетела. Тут, в общем-то, те же самые ученые, ну, может, не те же самые, но другие, выяснили, что, скажем так, чем чаще заниматься волшебством, тем лучше. Потому что это снижает давление, укрепляет сердце. И, в общем-то, такая регулярность, такая активность на регулярной основе оказывает прям мощное такое вот прокачивающее действие для физического и ментального, между прочим, здоровья. Уровень стресса снижается, ощущение эмоционального благополучия усиливается, а еще укрепляется иммунитет, сердечно-сосудистая система работает лучше. Ну и, в общем-то, это хорошо.
2: То есть, если вы еще и спите в разных комнатах, нужно, да, выбирать какую-то, или ходить друг к другу в гости, либо же выбирать какую-то нейтральную территорию.
3: Как раньше было. У каждого императора была своя... нет, не у императора, как бы сказать. Но вот у императора были свои покои, а у императрицы свои. И они друг к другу ходили в гости. И все у всех было хорошо.
2: Да, а у кого-то вообще гарем был, понимаешь?
3: В конце... Ну, это против.
2: Кто против?
3: Антон!
2: Ладно, такие новости к этой самой минуте, друзья. Далее наш фирменный пародийный проект в эфире Юмор-ФМ. Не реклама, прямо сейчас.
1: А у нас... Не реклама! Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Кто там тебе пишет? Баба твои?
5: Ты не мужик, ты тряпка.
4: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
5: Нет, сегодня никак. Голова болит.
4: Между нами все кончено.
6: Вы устали от скандалов, истерик и драк? Мечтаете об идеальной спутнице жизни? А такие вообще существуют? Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала – любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник. Собутыльник. Надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
7: Сказочная женщина.
6: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзно, голова не болит.
8: Чего тебе еще надо, собака?
9: Да вроде больше ничего и не надо.
8: Ну так и женись, хороняка.
6: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте запервоговстречного.пара.
10: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
11: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
12: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя».
13: Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
11: Ну надо же, спасибо.
14: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
15: Да ломается, зараза, динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
14: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
15: Ну надо же, спасибо.
16: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
17: Да все, алкоголь, зараза, кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
16: Попробуйте антифриз «Володя», и градус веселья вернется на желанную высоту.
17: Ну надо же, спасибо.
12: Антифриз «Володя» – ваш козырь в любой ситуации. Он ждет вас на обочине, на въезде в любой город нашей необъятной страны. «Володя» – хорош снаружи и внутри.
18: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
19: Эх, ваша правда.
18: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает.
20: Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому.
18: Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
21: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
18: Вот далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
22: Меня зовут Михаил Шухеров, и я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья!
19: По северу Крыма на коровах? Теще должно понравиться.
18: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite.au.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул или главный трофей Европы по поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
7: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!

0: потому и не кусают.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. We'll be right back.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Весь мир театр, а люди в нем офигевают от цен на билеты.

0: продолжаем разбираться, чем брюнетки и блондинки выгодно отличаются друг от друга. Олеся написала в веселых чертах, что, наверное, не в тему, но меня больше всего бесит крашеные блондинки, которые с такой важностью говорят, что мы блондинки лучше всех и так далее. А я природная блондинка, между прочим.
1: Слушайте, меня вот, кстати, блондинки и русоволосые, которые перекрашиваются в брюнеток, вообще не бесят. Честно, мне вообще все равно, какого там цвета у вас корни. Денис вот написал, что джентльмены предпочитают блондинок, особенно если они женаты на брюнетках. Денис, а что это вы не написали город? Сейчас бы мы вас сдали.
0: Да, город, фамилия, имя, отчество, номер телефона.
1: Адрес.
0: Да, семейное положение.
1: Ну, нет, уже написал.
0: Илья пишет, ничем не отличается. Все по-своему хороши, но брюнетки это класс. С праздником вас.
1: О, Илья, у вас хороший вкус, вы знаете. Вот, кстати, Оксана написала, брюнетки темненькие, блондинки светленькие.
0: Не может быть. Не может быть, чтобы так все было просто.
1: Вот оно, Антон, главное различие. Ты что, сразу не понял-то?
0: Я-то вот так.
1: 39 лет, понял. Понимаешь, да. А до сих пор не знаю, что...
0: Будет вот... только
1: а,
0: еще.
1: Будет?
0: Продолжаем принимать ваши варианты. Будет больше комментариев. 915-0303-567. Пишите, чем брюнетки и блондинки выгодно отличаются друг от друга.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Не делаем секрета из того, что продолжается. В самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку». У каждого из вас, напоминаю, друзья, есть отличная возможность стать обладателем собственного четырехколесного друга, собственного автомобиля за вашу улыбку в этом году.
2: Да, главное, улыбайтесь, слушайте Юмор ФМ и ловите шутки Николая Фоменко. Потому как только повторив шутку в эфире, вы получаете заветные 3000 рублей и заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», которая как раз-таки даст возможность заполучить новый, красивый, ваш любимый автомобиль. Вот так.
1: Все подробности на сайте веселорадио.ру, это официальный сайт Юмор ФМ. Ну а прямо сейчас у вас есть не менее шикарная возможность обзавестись действительно вкусным подарком.
2: А для этого нужно позвонить вот прямо сейчас и раньше всех. 229-2909, код Москвы 495.
1: 229-2909, код Москвы 495.
2: 229-2909, код Москвы 495.
1: А пока Лига городов, лучшие миниатюры проекта специально для вас.
0: Юмор ФМ.

0: ближе к детям. Екатеринбург.
1: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
2: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
3: Куда ехать? Помру я скоро.
2: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
3: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
2: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
3: Не хочу, там дождь.
2: Ну нет ведь никакого дождя.
3: С суставами чувствую, скоро начнется.
2: Так, что ты от меня хочешь?
3: Положите меня рядом с дедом.
2: Дима, он живой!
3: Ну кровати-то мало, в альтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
4: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
5: Здравствуйте, вам на Ленина?
4: Здравствуйте, да, на Ленина.
5: Че, имя мое заскринило, да?
4: Нет.
5: Ну, поди уже всем подругам отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
4: Света.
5: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку.
4: Но я не Маша, я Света.
5: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девушка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
4: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
5: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
4: Договорились.
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за северо-западного ветра с порывами до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: 31 мая, Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
12: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Не секрет, что все песни «Планеты Земля» были написаны про город Воронеж. У нас есть оригинальные версии композиции, а также Владимир на связи со студией нас имеется. Владимир,
4: доброе,
3: привет.
4: Бодрое.
3: Доброе утро.
5: Доброе, доброе.
4: Как дела, как настроение?
5: Отлично, боевое.
4: Шикарно. Тем более, что сейчас вы можете выиграть вкусную подборку продуктов от спонсора. Новинку – конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина.
3: Ну а что будет происходить? Услышим припев известной песни. Три слова в припеве, перекрытые названием города Воронеж. Все три слова Владимир расшифровываете, называете верно, забираете подарок.
4: Готовы?
5: Готов.
4: Тогда все, внимание на Юмор-ФМ, погнали!
6: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по
7: Воронеж
6: рекой. И неясно,
7: Воронеж,
6: в этот день непогожий, почему я
7: Воронеж
6: такой.
4: Владимир, что скажете?
5: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой.
4: Так.
5: И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.
4: Ну давайте проверим.
6: Пусть бегут неуклюже пешеходы.
4: Прям как спели.
3: Пока слово в слово, конечно.
4: Да.
3: По асфальту.
6: И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.
3: Веселый.
4: А мы, кстати, знаем, почему Владимир веселый такой. Потому что сегодня наш спонсор дарит вам вкусную подборку призов. Новинку, конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. Так что поздравляем вас.
3: Браво, Владимир.
5: Благодарю, благодарю вас.
3: Мы вас тоже благодарим.
4: Ну и вкусного дня желаем.
3: За игру, да. Дня вкусного, отличного, как и настроение.
2: Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: По-прежнему 28 мая на календаре, по-прежнему брюнетки отмечают свой праздник, День брюнеток, он так и называется. А мы же спрашиваем, чем, по вашему мнению, друзья, брюнетки выгодно отличаются от блондинок, ну и наоборот.
2: Александр, вот, кстати, во-первых, всех поздравляет с Днем пограничника, всем здоровья желает. А еще он писал, что касается брюнеток и блондинок, ну, у брюнеток оба полушария работают, а у блондинок одно, жизненный опыт. И еще спрашивает он, а зачем брюнетки в блондинок перекрашиваются?
1: Это затем же, когда девушки хотят выпрямить кудрявые волосы и завить прямые.
2: А у мужчин, кстати, нет такого, что вот у вас одно, а вы хотите другое?
1: Ну, как минимум, один знакомый брюнет у нас был перекрашен какое-то время в блондина.
2: Да? Наш... А, я знаю даже, что это. Очень угарный блондин.
1: Что это? Ну, это скорее кто, конечно, да? В общем, мы продолжаем принимать ваши варианты. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение.
2: Да, я вот хоть и брюнетка, но всегда кто и что путаю. Как лево и право, кстати.
1: Ты точно не крашеная?
2: Я, кстати, крашеная, шатенка.
1: Шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: Антон Бурный, всем привет.

0: поделимся с вами юмористическими планами на оставшееся эфирное время. Мы не жадны. Дэн, он же самый лучший. Он же Клявер. Появится под занавес этого часа.
1: Ну, а, кстати, появится еще раньше Сатья. Причем с юмором ответит на вполне себе серьезный и важный вопрос. Так что все, внимание на Юмор ФМ.
0: Ну, а еще раньше здесь те самые золотые номера горячо любимой нами игры.
1: Он вернулся. Тот самый КВН на Юмор ФМ.
2: Спонсор ООО «Мартин».
3: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина».
2: Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
4: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
4: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
5: Вашему вниманию представляется выступление в исполнении создателей таких хитов, как «Друг в беде не бросит, в Рио флаг выносит», «Помнящие Ельцина шутники», сокращенно «Пельш», «Союз», смотрим.

0: Друзья, хватит петь свои дурацкие песни. Вы вообще понимаете, где вы находитесь? Мы в уникальном регионе.
1: О!
0: На шикарной ледовой арене.
2: О!
0: В зале присутствует сам губернатор Приморского края.
3: А кто здесь губернатор?
0: Владимир Владимирович.
3: Как Владимир Владимирович губернатор? А что случилось?
0: Так, Витя. Друзья, я смотрю, вы сегодня опять не подготовились.
4: Как это не подготовились?
5: Мужичок с находки, у него две ходки, как сидеть устал, депутатом стал.
0: Так, Айтар, еще раз поете такую песню?
4: Заметь, не я это предложил.
0: Так, друзья, вы ради этого летели 9000 километров?
4: 9000?
1: Тут даже в километрах дорого.
0: Так, Артем, лучше спойте нам песню.
4: Объявите меня.
0: Витя.
3: Надеюсь, следующая песня понравится всем жителям Северной Кореи.
0: А как же Южная?
3: Они не опасны. Поет Артем Муратов.

0: Артем, вам вообще знакомо такое слово, как интеллект?
1: Я вообще-то вырос в семье учителей.
0: Вы договариваете, мама физдруг, папа трудовик.
2: У меня вопрос. А женский алкоголизм лечится?
0: Нет, Александр.
2: Так что, я походу баба?
0: Ну-ка уходите отсюда! Друзья, прекратите хамство в нашем выступлении.
3: Что прекратить?
4: Ты тупорыла! Хамство! Главное, человек говорит, не хамить, а она борзеет, овца.
0: Так, Витя!
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
7: Акция действует до конца мая.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Пенка на Юмор ФМ.
1: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Как всегда, есть чем поделиться, есть что рассказать. Значит, в Лас-Вегасе тут прошел аналог Олимпийских игр. Mm-hmm. Почему аналог и в чем суть? В общем-то, спортсменам официально разрешали употреблять допинг. То есть усиливать себя.
1: И
0: что из этого вышло? В итоге, в общем-то, побили один рекорд, хотя обещали ого-го. В общем-то, это сделал пловец, он проплыл 50 метров вольным стилем, быстрее официального рекорда на 0,7 секунды. Ну, совсем незначительная
1: Знаешь,
0: история.
1: Почему?
0: Почему же?
1: А потому что запретный плод, он всегда сладок и более эффективен, чем то, когда тебе разрешают.
0: Но я думаю, что не поэтому. В общем-то, он еще использовал не только допинг, да, какой-то, но и специальный такой гидрокостюм, который запрещен на официальных соревнованиях.
1: Какой, понимаешь, он, а, товарищ?
0: Да. Другой товарищ, бегун, обещал буквально уничтожить рекорд Усейна Болта.
1: И?
0: Однако, собственно, проиграл. Не получилось ничего. Не осилил он.
1: Не смог.
0: Этот рекорд. Не смог, действительно. Но самая, в общем-то, ирония и веселая история в том, что в трех дисциплинах призовые места забрали спортсмены, которые не употребляли допинг.
1: То есть, подожди, чистые спортсмены
0: чистые
1: там тоже
0: спортсмены
1: были?
0: Спортсмены были, да. И, в общем-то, выступили куда успешнее, чем нечистые спортсмены.
1: Да, поэтому будьте чисты и честны со всеми.
0: Делаем правильные выводы.
1: Именно. Кстати говоря, еще один классный вывод сделали австрийские ученые, хотя на самом деле я поняла для себя, что я уже давным-давно пришла к этому выводу и без всяких австрийских ученых.
0: Так.
1: Они выяснили, что во время прогулки повышается креативность человека.
0: Mm.
1: Но вот мне, чтобы что-то придумать, мне нельзя сидеть в четырех стенах.
0: В полной тишине, например, да?
1: Нет, иногда, может быть, и можно, но, как правило, мне нужно пойти куда-то, либо прогуляться в парке, либо просто гулять по городу. Так вот, эти товарищи провели эксперимент при участии 157 добровольцев, и, значит, они их сопроводили нагрудными датчиками для фиксации движений. Так вот, присылали им задание на креатив и просили вот эти, собственно, задания выполнять. Была всего минута, чтобы решить одну из данных самых...
0: задач.
1: Да, самых простых, на самом деле, задач. Так вот, они таким образом выяснили, что те люди, которые физические нагрузки совершали во время выполнения этих самых задач, на 10-25 минут быстрее все решали. А еще, по данным этих самых ученых, креативность просыпалась не в момент прогулки, а примерно спустя вот где-то час после нее.
0: Думаю, потому что это хорошенечко уже мозг насытился кислородом.
1: Проветрился, и у тебя, значит, то есть вот в голове пошел, так сказать, процесс. Поэтому гуляйте, гуляйте и еще раз гуляйте.
0: Такие новости к этой самой минуте. Ну и, кстати, сейчас довольно креативная рубрика будет. Благодаря кому? Сатье,
1: действительно. Сатье, да-да-да-да.
0: С юмором человек ответит на самые животрепещущие вопросы.
2: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru. Юмор ФМ представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
3: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
2: Сатья отвечает.
4: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа в рай. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а одела что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия. Ты снежинка.
5: О, Лера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха!
4: И все. Павлик просыпается, ТЗ Хунтер. И он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
2: Сатья с юмором. Вы спрашиваете?
6: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе и учиться хорошо?
2: Сатья отвечает.
7: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал: сын дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос, а чем ты занимался в школе, он доставал альбом и говорил: вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр, я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака, я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень, очень важный навык.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам пробел.
0: Киса Воробьянинов.
1: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
2: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты». Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

0: возвращаемся к теме нашего эфира. День брюнеток отмечается 28 мая. Сегодня чем, по вашему мнению, брюнетки выгодно отличаются от блондинок? Ну и наоборот. В этом вопросе разбираемся. Татьяна написала следующее. Брюнетка, диверсант, разведчик. Ну вот в такие, в общем-то, предлагаем обстоятельства были помещены брюнетки. В более выигрышной ситуации. На задании ночью летом.
1: Mm-hmm.
0: Темные волосы, не видно в темноте. Блондинка зимой.
1: Так.
0: Шатенка в межсезонье.
1: Ага.
0: Рыжая осенью. И даже днем скамуфлируется зачетно.
1: Идеально! То есть, получается, все молодцы, Татьяна?
0: Да.
1: Василий вот написал, что брюнетки более экономные, они меньше денег тратят на краску для волос. Василий, вы ошибаетесь.
0: Ну, кстати, брюнетки легче перекраситься в белый, да, чем блондинки.
1: Брюнетки?
0: Наоборот, в смысле, блондинки в черный легче перекраситься, чем брюнетки в белый.
1: Ты потом попробуй выведи эту черневу, так сказать.
0: Южная Бутова у нас на связи. Ян нам пишет. Ничем не отличаются блондинки и брюнетки. Самое главное, чтобы что? Человек был хороший.
1: И это главное, действительно. Так выпьем же, как говорится, за это. А есть еще, кстати, комментарий от Олега. А у блондинок к 9 классу грудь больше, потому что нет-нет, да, останутся на второй год.
0: Тонко.
1: Да.
0: Есть еще время у вас оставить свой комментарий, ну и ознакомиться со всем, что прилетело в телеграм-канал Юмор-ФМ, например. Номер 915-0303-567, единый для телеграма, мессенджера Макс и смс-сообщений.
1: Да, единый для блондинок и брюнеток.
0: И не только, да, и для мужчин и женщин.
1: Для всех.
0: Пишите, чем, по вашему мнению, выгодно брюнетки отличаются от блондинок, а блондинки от брюнеток.
2: Рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ.
1: Решил я раскрыть практически все карты.
2: Раскрываем.
1: Вот менее чем через час, когда здесь будет уже другая радиоведущая, кстати, тоже брюнетка, появится та самая шутка Николая Фоменко, которую многие из вас ждут с большим нетерпением. Для того, чтобы стать богаче на 3000 рублей сразу же.
2: Да.
1: И заполучить заветную путевку в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Ну, молодец, Антон, ты еще тут шутку повтори, все дела. Нет, так не будешь действовать.
1: Дело в том, что я не знаю, что это за
2: шутка. Вот, хоть что-то ты не знаешь. Но, кстати говоря, если ваша улыбка еще не украшает улыбайзер, самое время исправить это недоразумение. Заходите на сайт веселоерадио.ру и делитесь быстро, легко и бесплатно.
1: Бесплатно, пожалуй, главное слово.
2: Бесплатно.
1: Все подробности нашей суперигры найдете там же, на сайте веселоерадио.ру. Но в ближайшие минуты предлагаю насладиться свежей порцией анекдотов. От кого бы вы думали?
2: Здесь появится Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
1: Прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет. Самый
3: лучший. Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Поговорим о братьях наших меньших. Собака приходит в отделение Почты России, берет бланк телеграммы и начинает его заполнять. Пишет, затем отдает работнику почты. Тот взял бланк и говорит: слушайте, а у вас тут вот здесь, смотрите, гав. 9 слов. Вы можете дописать еще один гав, за те же деньги сумма совершенно не изменится. Собака, прищурившись, говорит: это я понимаю, но, знаете, смысл телеграммы изменится полностью. Ох уж эти доктора, знаете, я вам скажу, с их дельными советами. В кабинете психолога. Доктор, здравствуйте, помните, когда месяц назад вы лечили меня от депрессии, вы посоветовали мне завести любовника, помните?
4: Ну да, конечно помню.
3: Так вот, не могли бы вы теперь объяснить моему мужу, что я не гулящая, а просто лечусь?
4: Привычка, как говорится, вторая натура. Представьте. Освободился мужик с зоны и первым делом в ресторан. Заходит, садится, к нему подходит молодая официантка, ну вот буквально только-только несколько дней работает, и говорит: здравствуйте, что закажете? А он такой, весь в наколках, взгляд суровый, даже злобный. Ты мне, дочка, чайку завари. Поняла? Только как себе, дочка. Та перепугалась, бежит на кухню к шеф-повару, говорит: слушайте, там такой гость пришел, весь в татуировках, взгляд, как будто тебя сейчас придушит. Просит чайку заварить, как себе. Какого чайку? Я даже спросить побоялась. Шеф-повар уходит в зал, смотрит на клиента, говорит: сейчас все сделаю. Берет 2 пачки черного чая, все это бросает в чайник, заваривает кипятком. 5 минут чай стоит. Официантка приносит чайник за столик, наливает в чашку, мужчина делает глоток и с выпученными глазами говорит: да уж, судьба тебя, дочка, помотала.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за северо-западного ветра с порывами до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: 31 мая, Дворец спорта, Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
10: ООО «Северный звук», ОГРН 18-77-46-20-48-98, город Москва.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил несколько бутылок вина. Испанское, итальянское, французское, чилийское, австралийское. Пусть хоть печень попутешествует.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводим итоги сегодняшнего эфира. 28 мая отмечается День брюнеток. Еще раз всех брюнеток мы поздравляем. Спрашивали, чем, по вашему мнению, выгодно брюнетки отличаются от блондинок. Ну и наоборот. И вот такой еще комментарий от Алены. Под за нами сейчас озвучим. Блондинки отражают свет, а брюнетки его поглощают.
2: Mm-hmm. Ты вот это вот, да, хочешь только прочитать?
1: Всем поглощенным, ну там еще, да, конечно же.
2: Про фильм ужасов?
1: Есть еще варианты. Но придержим их
2: зайдите
1: на будущее.
2: Зайдите, не зачем, зайдите сейчас в телеграм-канал Юмор-ФМ и прочитайте там что-то про фильм ужасов и про блондинок, и про брюнеток. И тоже, кстати говоря, пишите, да?
1: Да, всем поглощенным светом извне. В прямом эфире с вами далее будет делиться Настя Иванова. Она появится здесь в эфире с минуты на минуту. Ну а шутки шоу будут потихонечку на этом прощаться. Вы не забывайте, что Настя, собственно, может передать ваши приветы в любой момент, а именно уже в следующем часе появится та самая шутка Николая Фоменко, которая сделает вас богаче на 3000 рублей. Плюс ко всему, она же поможет вам заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, на этом мы говорим мяу-мяу, мур-мур-мур, придем завтра. Такие все мяу-мяу, мур-мур-мур.
1: Это будет, кстати, в пятницу. И в 7 часов утра, кстати, в эфире Юмор-ФМ появится она, жгучая брюнетка.
2: И он, как мы сегодня выяснили, русый.
1: Ольга Мажара.
2: Бурный. А, ты еще не сказал? А мне казалось, уже сказал. Ну да, все, Мажара и Бурный будут
1: завтра.
2: Мы все
1: привыкли, что ты в своем мире живешь давно уже, Оля.
2: Да, я живу в своем мире.
1: Вот и отправляйся обратно в свой мир.
2: Пока.
1: До завтра. Чао, пока.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Вот ты выросла поколение людей, которое не помнит, что Бетховен — это собака.

0: на главный вопрос.
1: Ответ на главный вопрос прозвучит прямо сейчас. Где же взять новый автомобиль? На Юмор ФМ, конечно же, друзья, в нашей супер-игре «Автомобиль с улыбку». Прямо сейчас загружайте свои классные фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте нас, также ловите шутки, ждите, когда же мы вам позвоним. Ну а кому-то из участников мы позвоним буквально через несколько минут, спросим, какая

Шутка прозвучала только что. Если вы ответите верно, заберете 3000 рублей в моменте, отправитесь также в суперфинал, и, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Так что присоединяйтесь прямо сейчас, ну и слушайте, конечно, нас. А вас всех приветствую, я, Настя Иванова, продолжаю будить вас и поднимать настроение после шуток-шоу. Ну и, конечно, продолжу это делать в веселом чате, когда вы будете присылать свои приветы, шутки и поздравления, я буду все это передавать. Номер наш +7 915 03 303-567. Самое важное, пишите смски и обязательно подписывайтесь. Ну, а еще услышим интересные истории про известных людей в рубрике «Шутить извольте» с Михаилом Бальцимака в финале этого часа. Также Николай Фоменко 5 раз пошутит про алкоголь. В середине часа Гар Дмитриев с детскими пирлами в рубрике «Угарный папа». Но начнем мы с проекта «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, юморов вам. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Батиная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай.
2: Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
3: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
4: В ТикТоке? Ну, есть люди.
3: Какой ты злой.
4: Не, не злой, просто бесит.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, you touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор ФМ.
2: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь. На том пруду, где у него абонемент.

0: Полин, Натали. Давай, Стас.
1: Ой.
2: Первый день весны на инглиш я сходил и внес оплату всю за 20 days. Как видишь, потерял напрасно мани.
0: Красиво, ты потратил весь семейный бюджет.
2: У меня с карты бабки ушли.
0: Это шутки песни на Юмор ФМ.
3: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
3: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
4: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Реклама.
1: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: выиграй автомобиль!
1: Придет веганский волчок и укусит кабачок.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А вот и шутка Николая Фоменко прозвучала только что на Юмор-ФМ. Друзья, начинаем новый эпизод суперигры. Пока крутится активно наш улыбайзер, я расскажу о правилах. Значит, вы загружаете свои славные фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно далее слушайте эфир, ловите шутки, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка отвечаете на вопрос, какая шутка прозвучала. Если вы отвечаете верно, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год в нашем суперфинале мы подарим вам новый классный автомобиль, поэтому присоединяйтесь как можно скорее. Ну и, конечно, давайте переходить к этому эпизоду. Сейчас улыбайзер кого-то выберет, поэтому участники подбегаем к радиоприемникам и к своим телефонам. И я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Андрей из Екатеринбурга. Ну, повезло так повезло, потому что вас выбрал наш улыбайзер. Сейчас я буду набирать ваш номер. Ну, судя по всему, Андрей занимается автомобильной работой. Возможно, он даже водитель, ну, судя по фотографии. Поэтому, наверное, он нас слушает. Андрей, я в это верю и набираю ваш номер. Так, номер набран. Будем ожидать соединения с Екатеринбургом. А вот и оно. Осталось. Гудок есть.
3: Поговорите с электронным помощником. Ага. Продиктуйте, что передать.
2: Да нет, ничего не нужно передавать. Электронный помощник нашему уважаемому Андрею. Я думаю, что он сам знает, что звонили ему с Юмор-ФМ, хотели 3000 рублей отдать, отправить его в суперфинал, но не сегодня. Но правила нашей игры, Андрей, мы, конечно же, оставляем в нашем улыбайзере. И, возможно, ему еще раз позвоним. Да, такие правила. И действительно были случаи, когда мы звонили еще раз нашим участникам, которые не взяли трубку или сразу не ответили верно. Друзья, ну такое было. Бывает, конечно, но редко. Поэтому вы лучше с первого раза берите трубки, слушайте Юмор-ФМ, отвечайте верно, становитесь богаче в моменте на 3000 рублей, а далее, напомню, что уже совсем скоро, ну как, под Новый год, кто-то заберет новый классный автомобиль. Представляете, даже есть еще время у тех, у кого нет прав, пойти и получить права, чтобы точно стать официальным автомобилистом. В общем, идите, развивайтесь, добавляйте свои улыбки и слушайте Юмор-ФМ, чтобы не упустить эту шикарную возможность. Ах, да, забыл напомнить, что участие в нашей игре бесплатное. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Алена 4 года. Едут с мамой в маршрутке, напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света 5 лет говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрынин Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
0: Угарный папа.
1: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные, что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». Хорошего понемножку. Пойду полистаю телеграм Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
4: Смотри.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Федору Емельяненко становится скучно, он берет микрокредит и ждет коллекторов.

0: Так, это веселый чат. Привет и шутки, и поздравления прямо сейчас здесь прозвучат. Если вы еще не успели написать, диктую номер, записывайте. +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Значит, из Красноярского края летит нам привет. Коллективу Юмор ФМ держать на позитиве целую страну – это сильно, написал нам Андрей. Андрей, спасибо вам большое. Классно, что вы с нами. Евгений пишет: поздравьте нас с днем рождения. Нам на двоих 88 лет. А так как у меня и у супруги день рождения в один день. Спасибо, с приветом из Кузбасса. Ирина и Евгений. Ирина и Евгений, мы вас поздравляем. Все только начинается. Пусть обязательно исполнится все-все-все ваши мечты. Ян из Южного Бутова передает привет мне, кстати. Спасибо вам, Ян. Я вам тоже ответный привет отправляю. Ну и привет всем слушателям. Он тоже отправляет и желает хорошего настроения. Класс. Привет, Константин Егоров. Желаю тебе здоровья, успехов во всем. Много-много денег, хорошей работы. И желаю, чтобы у всех день прошел на ура. Ваш хороший друг Петр из Читы. Класс, Петр, спасибо большое. Вы действительно наш уже друг. Андрей Собянин пишет: Настя, доброе утро. Доброе утро, Андрей. А также Иван передает привет любимой Ирине, желает ей классного настроения. И еще Сергей желает хорошего дня всем слушателям. Друзья, продолжим желать друг другу хорошего дня. Привет и будем передавать, но уже в следующем часе. А до конца этого 5 шуток Фоменко про алкоголь и рубрика «Шутить изволите» в финале этого часа. Ни в коем случае не пропустите.
1: Поделись улыбкой.
2: Сочи темные ночи, ты красивая очень, отрывая.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: алкоголь.
2: Я не люблю алкоголь, но люди ведь делали, старались. Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесет. Иван пил 3 дня и 3 ночи и наконец-то заметил, что Василиса прекрасная. Воспитательница детского сада после 3-й рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться.
3: Заплетая дочке косичку, отец не удержался и оторвал кусочек к пиву.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за северо-западного ветра с порывами до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если вы помяухали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. И вам все-таки придется идти на работу.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья! Как известно, все мы люди, и нам порой так непросто сдержаться и не отпустить колкую шутку в адрес коллеги или критика. Герои этого выпуска – великие композиторы прошлого. Поверьте, себе в таком удовольствии не отказывали. А вот и подробности.
0: «Шутить изволите?»
1: Однажды начинающий композитор спросил у Джакомо Пуччини: «Как вам моя новая опера «Пустыня»?» «Опера весьма не дурна», — с улыбкой ответил Пуччини. «Но на вашем месте я назвал бы ее не «Пустыня», а «Бульвар». Ведь в ней буквально на каждом шагу встречаются старые знакомые». Уже известный нам, да что там, всем известный Джакомо Пуччини был приглашен в оперу. В самом разгаре представления он сказал на ухо сидевшему рядом приятелю: «Певец, исполняющий главную партию, плох невероятно. Такого ужасного пения я не слышал ни разу в жизни». «Тогда, может, отправимся домой?» – предложил приятель. «Что ты? Ни в коем случае!» – мстительно отозвался Пуччини. «Я знаю эту оперу. В третьем акте героиня должна его убить. И я хочу дождаться этого счастливого момента». Знаменитый композитор, автор вальсов Иоганн Штраус узнал, что одна дама давно мечтает с ним познакомиться и просит, чтобы он пригласил ее на вальс. На эту просьбу Штраус с улыбкой ответил: «Прошу простить, но я совершенно не умею танцевать, тем более собственные вальсы. Написать их руками я еще могу, но станцевать ногами таланта не хватает».
0: «Шутить изволите?»
1: Согласитесь, в этой истории Штраус немного слукавил. Ведь, как известно, медленные танцы умеют танцевать все. Мог бы и уделить милой даме пару минут. Моя же пара минут в вашей компании истекла. Прощаюсь ненадолго, до новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

Свежий микс отборного юмора и любимых хитов по субботам в 22:00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я?
4: Ни в коем случае.
5: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
5: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

0: 11:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ. Когда вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, весьма странно, что люди берут на свидание нож.

0: будем мы прощаться, зачем же это нужно? Новый час только начинается, друзья. Наоборот, приветствуем всех каждого. Ну, хотя можно с Евой Польной попрощаться. В ближайший час точно не будем слышать ее прекрасный голос. Но, думаю, как-нибудь переживем, потому что точно у нас будет чем заняться. Впереди много шуток, много классных песен. Ну и, конечно же, веселый чат, в котором вы передаете привет и поздравляете и шутите. Пишите свои смс-сообщения на наш номер +7 915 0303 567. Конечно же, подписывайтесь. Ну, а писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и смс-ки старые добрые. Да, у кого они есть, в безлимите присылайте, друзья. Вот вы теперь знаете, куда их можно тратить. Ну, а и смешно в финале часа классика юмора Михаил Задорнов. Также услышим Игоря Мухича в рубрике «Реалити-криминалити» в середине часа. Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну, а начнем мы с биг стендапа. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, доброго дня, здравствуйте. А все это юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: Встречайте, Виталий Косарев, Новосибирск.
1: Будем начинать. Йоу. Почему последние люди во Вселенной, которых искренне восхищает технология slow motion, это отечественные кинорежиссеры? У них же детский восторг по этому поводу, они же такие...
2: Глянь, что могу, мам, ну ты не смотришь.
1: Всегда, когда выходит новый отечественный фильм, это сопровождается вот этой излишней рекламной кампанией, да, которая проникает в новости, чтобы в сюжете новостей появился вот этот режиссер нового отечественного фильма и сказал бы, погладил бы лысину свою и сказал бы, да, знаете, да, мы вложили душу в эту картину, потому что, ну не деньги же. Вложили душу, да. Оставили немного денег на Александра Петрова и слоу-мо. Картина называется «Александр Петров в слоу-мо». Я так вижу. А когда слово «отечественный» стало звучать как оправдание? Я упустил этот момент. Я не припомню, когда я в последний раз слышал слово «отечественный» не после слова «зато». Не смотрю кино. Я смотрю Ютуб. Я крепко подсел на фильмы РЕН-ТВ в Ютубе. Ну, вот эти фильмы, которые кто на самом деле построил пирамиды. И ты такой, очень интересно, а кто на самом деле? Я явно не те, на кого мы думали ранее. Надо посмотреть. Я смотрю фильмы РЕН-ТВ в Ютубе иронично. Но алгоритмы Ютуба не понимают, что я смотрю их иронично. Алгоритмы Ютуба напротив думают, ну что ж, этому парню явно нравятся рептилоиды. Все рептилоиды к нему на главную страницу, срочно. Я сижу обмазанный рептилоидами. И думаю, твоя главная страница Ютуба — это как твоя жизнь. Но винить можешь в этом только самого себя, правильно? Очередные упорные слухи, что у нас запретят в стране Ютуб, ходят. Мне страшно, я боюсь, потому что, ну, если у нас в стране запретят Ютуб, то как, я вас спрашиваю, как я буду чинить подтекший бачок унитаза? Я не знаю, как вы это делаете. У меня один способ. Я открываю Ютуб, пишу, течет бачок унитаза, что делать, вываливается видео, там сноровистый мужчина, почти всегда. Очень наглядно все объясняет. Он говорит, если у вас потек бачок унитаза, не беда. Берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших, все починито. И он знает ответы на все вопросы, правильно? Он такой, если вы разбили градусник, не беда. Если у вас в квартире порвался, собственно, пространственно-временной континуум, не беда. Берем, обрезаем пластиковую бутылку, ших-ших. У нас еще нет же общего понимания, как называть YouTube. Кто-то говорит YouTube, как я. Кто-то говорит YouTube. Ютуб, ну это, знаете, это как будто дедушка называет ваше хобби, которое ему активно не нравится. Ютуб свой пыришь, сам стал как Ютуб. Но это не худшее, потому что худшее это же Ютуб, да? Ютуб, я посмотрю это на Ютуб. Нет, никаких падежей. Ну, худшее в человеке, который изучает английский, это вот когда он начинает стараться, да? Я имею в виду стараться. Да, это же сразу начинается. Oh, no, I was like, okay. And he was like, you know. Хочется ему сказать, Стас, перестань, Стас, хватит. Ты живешь в хрущевке, Стас. Но нет, Стас не остановится. Стас наоборот. Стас в шаге от того, чтобы устроиться на местную радиостанцию радиодиджеем, да? Человеком, который... Следующая песня. Madonna, like a virgin. Мне очень нужен этот акцент здесь, в городе Барнаул. Спасибо за внимание, дамы и господа. Пока, ребята.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие... Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете. Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны сегодня. Это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
5: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
6: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артикасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.

0: время для приветов, поздравлений и шуток. Прямо сейчас буду все это озвучивать, ну а вы пишите наш номер +7 915 0303 567 и обязательно подписывайтесь. Итак, к сообщениям перехожу. Значит, из республики Удмуртия прилетело СМС. Передайте Соне Афанасьевой «I love you», написал Даниил. Даниил, вам повезло, что я учитель английского языка. По образованию и смогла передать правильно ваши слова. Ну, любовь на Юмор-ФМ, как всегда. Продолжаем, друзья, любить друг друга. Итак, есть еще такое сообщение. Поздравляю своего любимого брата с днем пограничника Бухтиярова Алексея Николаевича и всех причастных к этому празднику. Из Иркутской области, город Братск, от Николая сообщение. Класс, идем дальше. Мы тоже поздравляем вас, уважаемые пограничники. Будьте здоровы. Добрый день, мои самые любимые ведущие и любимые радио. Хотим поздравить всех пограничников с праздником от Владимира из Донецка. Спасибо, передали. Значит, Микрюкову Михаилу, дорогому папочке, летит привет, дом, все хорошо, мы очень сильно скучаем, ждем домой Савелий, Юля, Наташа и Оксана. Ну, а также Наташу поздравляем с днем рождения, желаем, чтобы все у нее было хорошо. Класс, поздравляем, и мы вас тоже. Значит, есть еще такое сообщение. Хочу пожелать своим девчонкам-коллегам терпения и сил. Девчонки, держитесь, остался один день, и все будет хорошо. От Веры из Томска. Друзья, ну а впереди у нас реалити-криминальти, финальный Задорнов навсегда, а веселый чат ровно через час, поэтому пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Вступление листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Удар в лицо пострадавшему я нанес не со зла, а чтобы проверить его слова о том, что он в детстве ходил на бокс. Реакция у него никакая, значит, наверное, не ходил, а просто хотел меня запугать. А когда он упал, я действительно испугался и пнул его еще несколько раз, уже по инерции. Олень оказался в моем багажнике, потому что переходил дорогу в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. Первую помощь животным я оказывать не умею и хотел отвезти его в ветеринарную клинику. Откуда у него огнестрельное ранение, мне неизвестно. Гражданку Амельченко я назвал коровой, пытаясь сделать ей комплимент, так как являюсь большим поклонником индийской культуры. И был в восхищении от ее сумки на колесиках, которой она перегородила выход из вагона метро. Алкоголь мы с гражданином Селивановым распивали в парке микрорайона Северный, потому что это место не очень-то и общественное. Там на мусорино бегают собаки и крысы всякие, а культурные люди туда не ходят. Наряд полиции стал для нас неожиданностью, потому что мы рассчитывали спокойно, культурно отдохнуть вдвоем. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 6, плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за северо-западного ветра с порывами до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит: «Не поверите, там такая красота». В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Боно, известный гринписовец, они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит: «Каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек». Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала: «Прекрати немедленно, убийца!» Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком из лых. В питомнике на живот таким ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала на него лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским видом «убью», схватил собаку за шиворот, поднял от земли, но увидел ее живот с татуировкой, заулыбался, сказал: «Сидела, уважаю». У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшенице. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя домой с озера, наклевались досыта пшеницы и отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух. Ну, какую-то пользу надо. Я не могу. Вот. Гусей скидала за баней. Решив утром их похоронить. Но ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Чем только чёрт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
6: 16+. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет-мюзикл.ру.

0: В российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... Даша молодец.

И без слов понятно, что между нами с вами точно присутствует некое притяжение, и все это притяжение идет в наш веселый чат на Юмор ФМ, где мы притягиваемся приветами, поздравлениями, пожеланиями и, конечно же, самыми лучшими шутками. Друзья, открывается веселый чат ровно через 30 минут, поэтому вы пока можете отправлять свои смс на наш номер +7 915 0303 567, писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже любимые смс-ки просто, да, обычные можете сюда потратить, прям присылать безграничное количество. Ну а если даже привет передать некому, то просто расскажите, как проходит ваш день, как ваше настроение, или, быть может, о чем-то хорошем, ну, что сегодня с вами произошло, тоже можете этим поделиться. Ну а у микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. Всем здравствуйте!

0: Так, есть у нас еще кое-что для вас. Это, конечно же, любимые юмористические рубрики. Например, в финале этого часа услышим Игоря Маменко, тройку лучших анекдотов послушаем. Также будут лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Прям самые лучшие. В середине часа вы ничего не покупаете, а мы ничего не продаем. Мы просто смеемся над нашей фирменной нерекламой. Ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в МФЦ».
2: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты чё? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты чё, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли, здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
3: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Ты сопля зеленая, так смотри, любовь, разговаривай! Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
3: Да. Я могу чем-то помочь?
2: А, все, я поняла. Это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
3: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
2: Вот это меня и расстраивает. Что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну, ладно. Не хотите по-хорошему, тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мне нужен медицинский полис.
3: Прекрасно, вам нужно взять талончик.
2: Ну вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно. Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
3: Пожалуйста, ваш талончик.
2: Ты смотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с***ал 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам и улыбка. Как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
3: Там наш специалист, он вам поможет.
2: Вот скоты такие, а?
4: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
2: В смысле готов полис?
4: Ну вот, только распечатать.
2: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто, пшикалка пахнет. Все улыбаются, мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
5: Рот закрыла, слюна на меня тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
4: Ой, господи.
2: Ну, наконец.
5: Бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла.
2: Вот.
5: Дверь закрыла.
2: Вот.
5: И сквозняк мне не дает.
2: Че ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разобраться.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Совет для милых дам. 7 раз примерь, и муж согласится на все.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
2: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: На минуточку.ру.
4: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
1: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
4: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
1: А мне больше и не надо.
4: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
2: Вы нам денежку, мы вам ключики.
1: А я к вам буквально на минуточку.
3: На минуточку.ру.
2: Ваше время истекло. Проваливайте.
3: Не реклама.
2: Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
5: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
2: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
4: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер Куй-Фуй.
6: Простите, я не ослышался?
4: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
2: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу.
4: Да, это кроссовер Куй-Фуй.
5: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
4: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеете. Куй-Фуй. Новый герой асфальта. Запишитесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? 4 колеса, мотор и руль.
2: И пимпочка такая сбоку.
4: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина как машина. Покупайте, не глядя.
3: Не реклама.
7: Хочешь, я расскажу тебе сказку?
8: Элитная сауна до и после полуночи.
7: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
8: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
9: Я.
7: Строго со своим полотенчиком.
8: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.

0: воспитал.
1: Потому и не кусает.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
13: Наелся ли я?
14: Ни в коем случае.
15: Ну что, рискуем?
12: Новые города. Новый сезон.
15: Поехали.
12: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Лежу грустный, потому что завтра на работу. А так бы, конечно, лежал веселый.

0: возвращается веселый чат, возвращаются приветы, шутки и поздравления. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите все, что вам захочется, делитесь своим хорошим настроением. Ну и, конечно, когда отправляете смс, не забывайте подписываться. Итак, пишет нам Анатолий. Поздравляю всех пограничников с их праздником добра и мира. Из Воронежской области данное сообщение. Да, мы тоже поздравляем. Значит, есть шутка от Александра. Я не синоптик, ничего не обещаю. Класс, Александр, спасибо. Андрей Собянин также поздравляет всех пограничников с праздником. Идем дальше. Анастасия пишет: хочу передать привет пламенный мужу Антону Богданову. Я тебя очень сильно люблю, твоя Настюшка. Класс. Значит, есть еще сообщение от Елизаветы. Мы с семьей путешествуем. 3 дня гуляли по Нижнему Новгороду. Сегодня едем в Суздаль, а потом ночевать во Владимир. Всем хорошего дня. Лиза из Зеленограда. Елизавета, ну просто чудесно. Мы за вас очень даже сильно рады. Спасибо, что вы это делаете под Юмор ФМ. Мы, знаете, как-то настроение вам дадим для вашего хорошего путешествия. Идем дальше. Поздравление летит с днем рождения дорогому любимому мужу Марселю. Верь в свои силы, побеждай, и пусть все задачи будут по плечу. От любимых жены и дочки. Да, Марсель, мы тоже вас поздравляем. Друзья, продолжим поздравлять уже в следующем часе. Присылайте привет и поздравления и шутки. Ну а до конца этого услышим лучшие миниатюры проекта «Лига городов», а в финале анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись

0: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
1: Так, хорошо, а что там дальше?
2: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
1: Настолько?
2: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
1: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
2: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
1: Это еще зачем?
2: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
3: Команда «Северяне. Нягань».
4: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
5: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
6: 35 рублей.
5: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
6: Нет.
5: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
6: Нет.
5: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
6: Да нет.
5: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
6: Я не могу продать вам паспорт.
5: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
6: 5600.
5: Был бы 5500, купил бы.
6: Что вам нужно?
5: Что там по хлебу?
6: Да на свой хлеб.
5: Всегда работает.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: «Мясной гурман».
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе сказали, что от меня воняет перегаром. Я ответил, что это из-за внутреннего выгорания.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Классическая анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником, он позвонил, эти подскочили. Любовник жутко напугался, заикал, вспотел, бегает на полусогнутый, как шарик, бьется об стенки. Ничего не понимает совершенно. Жена заходит в комнату, говорит, иди сюда. Он говорит, что делать? Что делать? Телевизор видишь на тумбочке, за него спрячься. А потом? Потом разбежимся быстро. Он в трусах и в майке спрятался за телевизор, пришел муж, его ничего не интересует, кроме футбола. Взял пульт, включил телевизор, болел, кричал, вдруг тишина. Жена ему там варила сардельки на кухне, слышит, эфир идет, там уже не слышно. Она встревоженно заходит в комнату, сидит муж зеленый, тут седина у нее такая. Говорит, Сеня, что произошло? Он говорит, Зина, ты не поверишь, только что Аршавина с поля удалили, он через нашу квартиру вышел.
2: В ресторане официанта мужичок подзывает, говорит, прошу прощения. Мне сказали, что вы за нами доедаете. Это правда? Тоже ведь нет, это вы за нами доедаете.
1: Двое встречаются, они говорят, ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Он говорит, а с чего ты взял? А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет. Он говорит, а какая связь? Он говорит, только он в ее трусах курил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: 18.00 в столице.
1: Стременко на Юмор ФМ.
2: Стременко разъехалась и научила деда садиться на шпагат.

0: Девочка, оставляй шансы своим чувствам и кружись в танце. Почему бы и нет? Вот если вы устали немножко на рабочем месте, то встаньте, потанцуйте, покружитесь, коллегу закружите какого-нибудь или какую-нибудь в танце. Самое главное, чтобы свободные или свободные, да, коллега были. Вот, и хорошо проведите время вместе с нами на Юмор ФМ. Ну, микрофон я, Настя Иванова. Всем привет, друзья, я готова. Я готова передавать ваши приветы, поздравления и шутки. Ну, а вы пишите. Номер наш плюс 7-915-0303-567, приложение Макс, Телеграм и просто смски. Все, пожалуйста, для вас доступно. Присылайте. Ну, а из смешного в финале часа классику юмора послушаем Михаила Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего ДНА в середине часа «Сатье с юмором». Узнаем, как правильно выстраивать границы. А прямо сейчас тот самый КВН. Ну, а все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
2: Сегодня Байконур – это современный космодром, с которого в космос отправляются астронавты со всего мира. Но прежде чем начать бороздить просторы Вселенной, им надо пройти медкомиссию у врачей со старой советской закалкой.
3: Да я еще белку и стрелку в космос отправляла, понял? Еще мне слово скажешь, я тебе зубы выбью, ты у меня и на земле с тюбиков жрать будешь.
4: Excuse me, what?
3: Ты посмотри, я ему слово, он мне 10, а? Пошел отсюда, зараза такая.
5: Следующий.
6: Да, лейтенант Моргунова, все нормативы сдала, к полету в космос готова.
3: Это моя стрекоза, вот умница, вот она, пожалуйста, становись на весы.
6: Ага.
3: Я сказала, на весы встала. А, ты встала уже. Вот, Татьяна Алексеевна, сейчас я понимаю значение этой фразы «глиста в скафандре».
6: Что?
3: Я говорю, у меня в космосе 5 мужиков. Год уже на орбите одни. Мне как тебя оформлять? Как человека или как гуманитарную помощь?
6: В смысле?
3: Я говорю, иди отсюда, космодрыщ, пока ветер без камней.
5: Слушай, давно спросить хотела. Мы вообще

0: какому принципу решаем? Годен, не годен?
1: Тань, что значит, по какому принципу мы решаем? По этому, по настроению. А, да.
0: Следующий.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Раздевайтесь.
2: Зачем? Вы же окулист.
1: Вот и посмотрим. Ой, Танька, глянь. Космос летит в космос.
2: Что, простите?
1: Я говорю, на кушетку ложитесь. Желтухой, корью, ветрянкой болели, сыпью какой-нибудь.
2: Нет.
1: Ой, тогда лучше встаньте с кушетки.
2: Так, женщина. Что происходит?
1: Все, тихо, тихо. Ротик закройте, вот так глазик закройте, буковки повторяйте.
2: Таня, я тебя хочу.
1: С днем рождения, Танька!
0: Да ты меня балуешь!
2: Женщина, вы сумасшедшие?
1: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. О, Танюха, а ну послушай сердечко. Стучит?
0: Сейчас выпрыгнет.
1: Значит, тот самый.
0: Ага.
1: Дверь закрывай.
2: Какую дверь?
1: Тихо, сейчас посмотрим, как ты перегнузки переносишь. Побежали!
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, вылетающим в Саранск.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
0: Сатья отвечает.
2: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой: а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу: какие тебе границы, чунга-чанга ты? Границы для трусов. Если женщина говорит «хочу», ты должен что? На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, границы — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ — это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
2: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный, ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот от мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
5: 16+. Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дед задул 90 свечей с первого раза, и внуки поняли: трешка в центре Москвы освободится не скоро.

0: Время для веселого чата на Юмор.ФМ. Привет, и передаем шутим и желаем хорошего дня. Почему бы и нет? Номер наш +7 915 0303567. Пишите и не забывайте подписываться. Но сегодня все сообщения посвящены пограничникам. Мы вас всех поздравляем с вашим профессиональным праздником. Пусть у вас все будет хорошо. Вот Миронов Алексей из Пензы желает вам здоровья и благополучия. А Сергей из Чапаевска, из Самарской области, желает, чтобы все у вас было хорошо и все мечты ваши все непременно сбывались. А еще Анна передает привет своему любимому супругу Борису и тоже поздравляет его с Днем Пограничника. Идем дальше. Светлана пишет, в Мытищи передает привет и желает хорошего настроения всем своим коллегам. Персонально для Юлии желает вам хорошего дня. Класс, идем дальше. Значит, привет Артему и Кириллу и Максиму. Город Волжский желает вам тоже продуктивного рабочего дня. Светлана из города Елец передает привет своей любимой подружке Маше, желает, чтобы все ее мечты сбывались, а также Соне Егоровой отдельный свой привет. И поздравляет ее с началом новой жизни. Друзья, с началом новой жизни или новой недели, или с чем-то там новым будет обязательно вас поздравлять Денис Савельев. Буквально через 26 минут в Юморе на заказ вы ему пишите как можно больше смс-сообщений, конечно же, подписывайтесь. Ну а до конца часа анекдоты самого лучшего Дэна в финале классика юмора Михаил Жванецкий. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Представьте, друзья, влюбленная парочка едет в авто по ночной Москве. Милый, а куда ты меня везешь? Дорогая, это сюрприз. Хороший? Да, очень хороший. А мы там будем кушать? Нет. Тогда это плохой сюрприз. Вечная тема для анекдотов – отцы и дети. Ну, сын обращается к отцу. Пап, а что, правда, что меня в капусте нашли? Правда, Сём, правда. А вчера тебя нашли за гаражами, а позавчера на остановке. Сыночка, ну может уж хорош бухать, а? Как же иногда хочется с кем-то поговорить по душам. Приходит мужик в зоомагазин, ну и спрашивает, а есть у вас говорящий попугай? На что находчивый продавец отвечает, вы знаете, говорящих попугаев у нас нет, но есть прекрасная говорящая сороконожка. Прям говорящая? Он говорит, да, говорящая, честно, говорит, поверьте, ну пускай что-нибудь скажет, она стесняется, вы домой ее возьмите, там она разговорится. Ну, в общем, взял он ее домой, накормил и говорит, ну что, гулять идем? Та молчит. Гулять идем или нет? Та снова молчит. Мужик в бешенстве. Да ешкин кот, опять на это обманули. Ну какая же ты говорящая сороконожка? Та в ответ ему. Да тихо ты, тихо. Обуваюсь я.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
11: Акция действует до конца мая.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Прошло уже 4 года после собеседования. Подозреваю, на работу взяли кого-то другого.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. А, так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату, он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы, я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. Кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает. Если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Waldorf Astoria, мол, это по культурному обмену, человек-сатирик, а с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО МГУ и КГЭП. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.

0: заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну вот почему-то уверен, что настроение сегодня у всех максимально позитивное, потому что сегодня уже четверг, предпоследний рабочий день на этой неделе. В общем, давайте классно проведем время под ваши приветы, шутки и поздравления. Плюс 7 915 0303 567. Номер для сообщений написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и заказывайте любимые рубрики. Это «Юмор на заказ». У микрофона теперь Денис Савельев. Всем привет и удачного дня. Поехали! Юлия поздравляет свою сестру Аню со свадьбой. Пусть ваша семья будет крепкой и счастливой. Я вас очень люблю. Маргарита из Пензы передает привет мужу Коле. Ты самый заботливый и родной человек на свете. Жить без тебя не могу. Ирина из Кирова передает привет подруге Свете. Желает ей хорошего дня и отличного настроения на весь день. Этого же хочет пожелать абсолютно всем слушателям Юмор ФМ и попросить поставить шутки песни плюс. Вот такая первая заявка.
0: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Анатольевна.

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Так, у меня очень интересная тема.
1: Так, давай.
0: Там, где клен шумит над речной волной, хоронили мы хомяка с тобой. Молнии разряд угодил в пакет. Прожил наш хомяк еще 10 лет.

0: ноги.
1: Как-то так.
2: Замечательно.
3: Шутки, песни, плюс.
0: Ну что? Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
2: Очень быстро. За секунду решается вопрос.
0: Хоп, хей, ла-ла-лей, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
4: Хоп, хей, ла-ла-лей, что не говори.
1: Что, сейчас следующая очередь.
0: Сейчас я.
1: А, да-да.
0: Солнце светит ярким светом. Где-то в Сочи и вокруг приценился я к билетам, чтобы всей семьей на юг. А в Подмосковье водятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше ты билеты не ищи, только время зря потратишь ты.
2: Давай, Надежда.
1: Я, да.
5: Если в маленьком ребенке есть немножечко от Гота и от панка, и от эмо, и от блогера чуть-чуть, значит, ваш малыш крепчает, свой стиль жизни выбирает. Чтоб помочь ему с решением, надо просто дать ремня.
1: Не показывайте моим детям.
2: Правда жизни.
1: Просто.
0: Виталий, ваша очередь.
6: Нравится мне, когда ты, лысая, по квартире ходишь, будто Брюс Уиллис мой кореш.
3: На Юмор-ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор-ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев дезертирства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Самое время посмотреть, что нам там говорит календарь, какие праздники, какие события отмечаются в этот четверг, 28 мая. Итак, поехали. Во-первых, день пограничника. Важный и, конечно же, главный праздник. Всех пограничников мы сегодня поздравляем от всей души. Также можно отметить день брюнеток. Им тоже самые искренние поздравления отправляются. День специалиста негабаритных грузоперевозок тоже сегодня отмечается. Всемирный день питания. Вот здесь, конечно, вопросики, что это такое за праздник, как его отмечать. Наверное, вкусным обедом. Единственное, что приходит мне в голову. Ну и день пофигиста. Праздник, который, мне кажется, отметить может абсолютно любой человек. В общем, выбирайте, какой вам праздник по душе. Поздравляйте всех своих родных, близких. Если есть представители вышеозвученных профессий и специальностей, направляйте сообщение в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Я же готов почитать ваши сообщения. Вот Алексей из Пензы от всей души как раз-таки поздравляет с праздником всех пограничников. Мы опять же к нему присоединяемся. Ольга поздравляет Катю Едигареву со сдачей на права. Ура, ура! Очень за нее рада. Мы, кстати, тоже рады, потому что как минимум один человек, который будет слушать Юмор ФМ в машине, у нас прибавился. Угу. Андрей из Ярославля передает привет брату Мише. Спасибо, что всегда выручаешь. Ты у меня самый лучший. Наталья из Воронежа поздравляет подругу Оксану с рождением дочки. Счастья тебе и малышке, здоровья и спокойных ночей. Сергей из Челябинска передает привет своей любимой сестре Лене. Спасибо, что всегда меня поддерживаешь. Ты для меня самая родная. Ну и Юрий по традиции передает пламенный привет всей России, всему Кузбассу. Напоминает, что завтра пятница. Держимся, а там уже и выходные дни нагрянут. Всем классного четверга, тепла, уюта, позитива и удачи. Поставьте для меня рубрику «Угарный папа».
0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
2: Дашеньке 4 года. Мама ее спрашивает: «Даш, давай еще одного ребеночка заведем, братика или сестренку?» Даша думает, а потом выдает серьезным лицом: «Ладно, мам, но рожать будешь ты». 5-летний Аркадий говорит младшей сестренке: «Если ты будешь плакать, ты никогда не станешь мужчиной». Из школьных сочинений 8-классника Никиты: «Хоть одним глазком взгляну на Париж», мечтал Кутузов. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя. Мама говорит 3-летнему Давиду: «Пора убирать свои игрушки». Давид со вздохом отвечает: «Что-то я плохо себя чувствую, кажется, давление».
0: Угарный папа.
2: Андрюша и Сережа по 4 года. Мама собирается вытаскивать малышей из ванны, а они в слезы. Не могут договориться, кого первым. «Андрей, мам, давай двоих». Мама отвечает: «Ну, Андрюш, я же не лошадь, вы для меня уже тяжелые». А он: «Лошадь ты, лошадь». Сережка решил вступиться за маму и говорит с возмущением: «Мама не лошадь, она только похожа». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер Телеграм плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Лига чемпионов. Финал. Только водка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно водка. 18+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я?
9: Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
7: Новые города. Новый сезон.
10: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.
11: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
12: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
13: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.

0: признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Ну что, продолжаю озвучивать ваши яркие душевные послания. Александр и Анна Луцевич, а также большая дружная компания друзей и родственников поздравляют Пугач Людмилу с ее юбилеем. Желают ей крепкого здоровья, успехов во всех ее делах и только хороших, ярких жизненных моментов. Пусть рядом будут хорошие и добрые люди. С днем рождения! Ура! Мы, конечно же, тоже присоединяемся абсолютно ко всем теплым словам. Игорь из Казани передает привет своей жене Наташе. Ты у меня самое лучшее. Жду тебя дома с огромным букетом и обнимашками. Ну, я уверен, вашей жене теперь намного сильнее захотелось отлучиться с работы пораньше. Вот так, мне кажется. Екатерина от всей души поздравляет с днем рождения свою подругу Соню Фролову. Далее Любовь из Александрова поздравляет дочку Лизу с успешной сдачей экзамена, а также всю группу. Осталось еще чуть-чуть и диплом. Отдохните сегодня на славу, но не сильно, все-таки еще диплом писать. Анна передает привет своей маме Ольге и папе Сергею. Спасибо вам за все, люблю вас очень-очень сильно. Далее Ангелина отправляет привет сестре Юле, желает хорошего дня, отличного настроения и побольше улыбок. Виктор из Новосибирска передает привет брату Саше. Держись на вахте, скоро увидимся, не скучай. От Елены сообщение. Она направляет привет лучшей подруге Оксане, желает ей хорошего дня, отличного настроения. И для этого самого отличного настроения просит поставить ее любимое шоу «Однажды в России», что я, собственно, и делаю.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в центр избиркоме.
2: Встречайте, кандидат в президенты Российской Федерации Винокурова Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, товарищи. Как у вас тут все? Нормально?
3: Ну? Женщина, ну вот по-честному, вам вот это вот зачем надо, а?
2: Это, по-твоему, мне надо или стране? Вы знаете, что у нас во дворе творится, а? Знаете, кто у нас там собирается, а?
3: Не знаю, может, терминатор в прошлое?
2: У нас там собирается это, как ее, молодежь. Вы знаете, насколько молодежь, а?
3: Прям сперматозоиды.
2: Что вы такое говорите, они не могут себе, у них ног же нету. Нет! Дошколята эти, вы пи***ши.
3: А?
2: Сядут в песочнице и лепят, что-то лепят. Мы им 46 пекинесикам покакать негде.
3: Женщина, вот это же основная причина, почему вы решили стать президентом,
2: Господи,
3: да?
2: Господи, ну была бы основная, я бы что здесь была? Вы знаете, что у меня сосед на балконе организовал?
3: Тевтонский орден?
2: Нет, Мичурин недоделанный.
3: Женщина, идите, пожалуйста, отсюда.
2: Да что вы меня гоните отовсюду, а? Вчера, главное, пошла в этот бассейн. Женщина, уходите, у вас нету как его этого?
3: Шапочки? Справки?
2: Да нет, это у меня есть. Купальника, вот. Я на вышку полезла, встала вот так на мостике. Хотела показать, как прыгать можно. Да подождите, куда вы меня выгоняете, а? Куда? В этот подвал? Вы знаете, что там открыли?
3: Рот.
2: Рот. И не один. Там салон антиуслуг открыли.
3: И что вас там не устраивает?
2: Зарплата.
3: Ну, естественно.
2: Я, главное, им пришла. Все там попротирала. Эти пятюны разложила. Маленькие к маленьким, большие к большим. С моторчиком, с моторчиком.
3: Так все, женщина, идите.
2: Я будущий президент Российской Федерации. Винокурова Татьяна Алексеевна, за мной, как за каменной стеной. Понятно? Все.
3: Да что там за этой стеной? Все в бычках, что там за этой стеной?
2: Понятно.
3: Хорошо, что понятно.
2: Значит, не будете меня регистрировать, да?
3: Нет.
2: Значит, боитесь перемен?
3: Таких, конечно, боюсь.
2: Ну ничего, я дойду, кому надо.
3: Давай.
2: Я ходить люблю.
3: А вам и полезно.
0: Каждый в России лучше. Смотри на ТНТ.

0: Юмор на заказ.
1: Напомню номер для ваших сообщений, приветов, поздравлений и признаний. +7 915 0303567. Написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Алексей передает привет своему другу Евгению, который сейчас на работе. Желает ему хорошего рабочего дня. Анна из Москвы направляет привет абсолютно всем своим близким. Желает им счастья, любви и только хороших событий в жизни. Светлана из Новосибирска поздравляет дочь с выпускным. Ты большая умница, впереди у тебя все самое лучшее. Лучше даже в этом не сомневайся. Юрий направляет привет жене Марине. Ты у меня лучшая, люблю тебя и очень жду дома. Поставьте для нас рубрику «Фоменко Про». С удовольствием.
0: Фоменко. 5 шуток про музыку.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна. Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воздушным, невесомым, никогда не таскал рояль.
3: Мальчик из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
4: Мы к вам заехали на час, а ну скорее любите нас.
2: Это точно песня про музыкантов?
5: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью +5, +7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до +10.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50-04-20. С легким паром!
13: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
14: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Придя домой на час раньше, Олег узнал интересный факт. Чтобы не пачкать спецодежду, сантехники работают голыми.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И еще немного ваших посланий. Поздравляем своих мужей Виктора и Сергея с днем рождения. Желаем им счастья, здоровья и любви. Знаете, что мы будем вас любить и, внимание, пилить вечно. Ваши жены Алена и Анна здесь отметились. Интересно, они это, конечно, придумали. И это не только про пилить, но и про день рождения мужей в один день. Класс, по-моему. Лариса из Читы передает привет своей маме и желает ей хорошего дня. Далее Григорий из Костромы направляет привет своим друзьям, с которыми он вместе когда-то учился. Ребята, надо как-нибудь собраться, как раньше, ну и вспомнить молодость, само собой. Сергей передает привет всем своим родным, близким и коллегам. Всем желает счастья, здоровья, хорошего настроения и добрых событий в жизни. Ну и финальное сообщение. Вот Софья из Вологды поздравляет лучшую подругу с днем свадьбы. Пусть ее брак будет счастливым и крепким. Поставьте что-нибудь смешное. Иль Петров и Бурнов прямо сейчас абсолютно для всех. Ну а ваши привет, поздравления, признания и шутки будут уже в веселом чате. Продолжайте писать. Напомню, номер плюс 7 915 0303 567. Направляйте свои сообщения в Макс, Телеграм, либо же по СМС.
0: Юмор ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
3: Вот что, товарищи, говорит журналист Паламидов, поспешая вместе с братьями по перу в столовую. Давайте условимся, пошлых вещей не писать. Пошлость отвратительна, поддержал Лавуазьян. Она ужасна. И по дороге в столовую корреспонденты единогласно решили не писать об узун кулаке, что значит длинное ухо, что в свою очередь значит степной телеграф. Об этом писали все, кто только не был на Востоке, об этом больше невозможно было читать, а также не писать отчерков под названием «Легенда озера Иссык-Куль». Довольно пошлости в восточном вкусе. После обеда, когда литерные пассажиры отдыхали, набирая сил для участия в вечернем гулянии, филитонист Гаргантюа поймал братьев-корреспондентов за недозволенным занятием. Лев Рубашкин и Ян Скамейкин несли на телеграф две бумажки. На одной из них было краткое сообщение. Срочное ТЧК, Москва ТЧК, степной телеграф тире узун кулак тире длинное ухо ЗПТ разнес аулом весть состоявшейся смычки магистрали Рубашкин. Вторая бумажка была написана сверху донизу. Вот что в ней содержалось. Легенда озера Иссык-Куль. Старый кара-колпак Ухум Бухеев рассказал мне эту легенду, овеянную дыханием веков. 200 485 лун тому назад молодая быстроногая, как Джейран, в скобках горный баран, жена хана-красавица Сумбурун, горячо полюбила молодого Айбулака. Велико было горе старого хана, когда он узнал об измене горячо любимой жены. Старик 12 лун возносил молитвы, а потом со слезами на глазах запечатал красавицу в бочку и, привязав к ней слиток чистого золота весом в 7 джасасын, в скобках 18 кило, бросил драгоценную ношу в горное озеро. С тех пор озеро и получило свое имя Иссык-Куль, что значит «сердце красавицы склонно к измене». «Ведь верно?» — спрашивал Гаргантюа, показывая выхваченные у братьев бумажки. «Ведь правильно?» «Конечно!» «Возмутительно», — отвечал Паламидов. «Как вы смели написать легенду после всего, что было говорено? По-вашему, Иссык-Куль переводится как «сердце красавицы склонно к измене и перемене»? Ой-ли! Не наврал ли вам липовый кара-колпак Ухум Бухеев? Не звучит ли это название таким образом? Не бросайте молодых красавиц в озеро, а бросайте в озеро легковерных корреспондентов, поддающихся губительному влиянию экзотики». Стоявший поодаль, тучный писатель в мягкой детской курточке покраснел. В его записной книжке уже значились и узун-кулак, и две душистые легенды, уснащенные восточным орнаментом. «А по-моему, — сказал он, — в этом нет ничего страшного. Раз узун-кулак существует, должен же кто-нибудь о нем писать. Но ведь уже 1000 раз писали! Воскликнул Лавуазьян. Узун кулак существует, вздохнул писатель. И с этим приходится считаться.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Эффективной фаготерапией является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО «МТО Микоген» имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.

0: российской столице 15.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В школе на выпускном подрались физрук и трудовик. Победил трудовик, потому что карате — это карате, а молоток — это молоток.

0: По-моему, эта песня идеальна для моментов, когда хочется на кого-то свалить свои неудачи, ну или оплошности. Мол, это не я про отчет забыл, не я сегодня на работу опоздал, а это все пробка или ретроградный Меркурий вообще виноват. Сергей Лазарев только что с нами, вы слушаете Юмор ФМ. Лучшие шутки и песни, как всегда, звучат для вас. Ставит их Денис Савельев. Привет вам, кстати, огромный. Сегодня уже четверг, продолжаем эту рабочую неделю в одной компании, ну и, как всегда, общаемся в веселом чате. +7 915 0303 567. Делитесь своими шутками. С большим удовольствием расскажу их всей стране. Привет, поздравления, признания, конечно, тоже принимаются. В финале часа для вас монолог Михаила Задорнова. Немного ранее рубрика «Гол, ой, штанга» и «Ляпы спортивных комментаторов». Джейсон Стэтхэм заглянет со своими лучшими цитатами, ну а прямо сейчас большой стендап. Вы слушаете Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбка.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
1: Слушайте, они знали мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление. Против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит эта история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми. Говорили, доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назовем наших детей. А потом спустя 17 лет такие встречаются и... Приветики. И мы такие, ооо, как это мило. Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали, Лариса, ты дура? Да он изменился. Ларис, он в тех же штанах, Лариса, что и 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти, говорит, вещи разбрасывает. Она говорит, почему ты не уберешься? Потому что я Бэтмен. Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен. Или ему сказала, Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше. И он такой, ладно, нахуй. Встречаемся здесь через 17 лет.

0: Просто меня знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня ни хера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие, мы хотим как в кино. Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто, смотрите, хочу как в кино, люди нас смотрят за фильмом, потом такие, вот, я хочу как у них вот эту любовь, но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа, «Внимание, все персонажи выдуманы! Не сравнивайте их со своим парнем!» Это история с грамной любовью. Видели эти семьи грамные, которые там каждый день подарки, цветы, путешествия? Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то рассказал девушке, окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь, но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать этого в Инстаграм. Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
1: Реклама спонсора. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И Каю уже 2 часа. Сказали, надо попить водички. Теперь и Каю, и булькаю.

0: Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели, есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал. Но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает, и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: Потому и не кусают.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
7: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Древней Руси не знали слова «оргазм». Поэтому девицы красные испытывали диво дивное и чудо чудное.

И это ваши приветы, шутки и поздравления в эфире Юмор-ФМ. Напомню, написать можно в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Наш единый номер +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Огромные приветы от личного рабочего дня Азарову Алексею Анатольевичу желает любимая супруга и 4 дочери. Маша из Калуги передает привет бухгалтерии. Держитесь, завтра пятница. Далее такое сообщение. Передаю привет своей жене. Я ее очень сильно люблю. Пусть не скучает, скоро приеду. Здесь подписался муж Артем. Галина шутит. Стояла сегодня в автобусе рядом с мужиком, от которого пахло жареной картошкой. Не выдержала и укусила его. Может быть, кстати, ради этого он такими духами, таким парфюмом и попрыскался. А может быть и нет. Может, он так и хотел. Кто его знает. Татьяна из Реутова поздравляет с праздником всех пограничников и своего бывшего мужа. Алина из Казани передает привет сестре Ксюше, желает хорошего дня и чтобы сегодня все получалось легко и быстро. Вот бы всегда так вообще. Смешинка Полина, вашему вниманию. Глаз вроде только перестал дергаться, но тут я снова оказалась на работе. Григорий из Ижевска поздравляет отца с юбилеем. Папа, будь здоров, бодр и счастлив еще много-много лет. Друзья, в финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Ни в коем случае не пропустите. Ну а через пару минут рубрика «Гол ой штанга» и спортивные ляпы. Веселый чат. Поделись

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет. С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: За что же наказали Соболева? Соболев получил предупреждение за то, что рассказал слишком много подробностей о семье арбитра. Как вы знаете, сегодня уже сыграли сборные Чехии и Финляндии. Победили шведы 4-2. Да, потрясающий, абсолютно чистый подкат выполняет Юрий Ковтун. Мы с вами видели это, значит, мы не зря прожили этот вечер. Гонг! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. Так, кажется, сказал про бокс великий поэт. На повторе мы видим, Оуэн буквально полз к мячу. Полз так быстро, что опередил стоящего на ногах Попеску. Так, у нас замена. Уходит и второй из братьев Лаудропов. Итак, Лаудропов на поле не осталось, но дело их живет. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Получи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом вся суть бизнес-тренингов.

0: гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, у самогонщицы, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и, дальше не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Не. Таблички на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область: таблички на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО и КАГЕН. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я? Ни в коем случае.
3: Ну что, рискуем?
1: Новые города. Новый сезон.
3: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.30 на ТВ3. 16+.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет-мюзикл.ру.

0: российской столице
1: 16:00. Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин лучше.

0: друзья, ну а если вы ближе к концу рабочей недели по какой-то непонятной причине сходите с ума, точно самое время сделать Юмор-ФМ на полную громкость. У нас лучшие шутки и песни, которые, во-первых, заскучать вам не дадут, а во-вторых, улыбка с вашего лица точно не уйдет. Кстати, о улыбках. Наша суперигра продолжается. Сайт веселорадио.ру. Заходите, загружайте свою фотографию, ну и таким образом становитесь участником суперигры «Автомобиль за улыбку». В конце этого года кто-то обязательно его получит и уедет прямиком на нем. Ну а в этом часе можно сделать, кстати, первый шаг, а именно пройти в суперфинал и получить 3000 рублей, повторив автомобильную шутку, которую Николай Фоменко озвучит совсем скоро. В общем, всем желаю удачи, оставайтесь с нами, ну и ловите шутку Николая Фоменко. Денис Савельев у микрофона, привет! В веселом чате готов озвучить все ваши приветы, поздравления и признания. Написать их можно по номеру +7 915 0303 567. В финале часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Еще впереди телепроект «Лига городов», который будет радовать своими лучшими миниатюрами. Также на горизонте не реклама. Обязательно послушаем, посмеемся. Ну а прямо сейчас народное шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент, разрешите войти?
3: Наконец-то! Черт подери, генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас носит?
4: Господин президент, а зачем вы нас вызвали?
3: Да дело в том, что мы уже 15 минут не составляли никаких санкций против России. Сенатор Кевин,
4: да.
3: Записывайте сейчас, мы составим самый жесткий санкционный список против России. В этот список мы внесем все, абсолютно все, что любят эти русские.
2: Ну тогда давайте туда внесем сметану. Русскую сметану, которую открываешь, там сначала сантиметр воды, и только потом идет сметана. Чтобы до нее добраться, нужно пельмень прям по локоть туда засовывать. Она еще заветривается все время, как будто у русских в холодильнике дофига ветров. Взбесила эта сметана. Давайте два раза, пожалуйста, внесем ее.
3: Запишите сметану два раза.
2: Чего в этой сметане эти русские нашли, я вообще не понимаю. У них еще старая банка не закончилась, они уже новую покупают. А старая стоит в холодильнике полтора года, пока трескаться не начнет. Взбесила, пожалуйста. Давайте третий раз ее внесем.
3: Хорошо, запишите три раза сметана. И давайте уже продолжать этот список. А то у нас в начале списка сметана, сметана, сметана. Запишите, в конце концов, мешок сахара.
4: Что еще за мешок сахара?
3: Они хранят сахар в мешке. В огромном мешке. Из этой 50-килограммовой штуки только два раза можешь насыпать. А потом все время стоишь, пинаешь, чтобы он немножко стал сыпучим. Стоит огромная рафинадина на балконе. Запишите, мешок сахара.
4: Мешок сахара.
2: А еще русские просто обожают отвратительный душ.
3: Что?
4: Что?
2: Ну, такой русский душ с плохими кранами для горячей воды. Ну, который тут чуть-чуть намылился и решил теплее маленечко сделать водичку. Туда лава сразу как полилась. Этот душ может настроить только мастер Шаолинь, блин. Знаете, как русские называют весь этот ад?
3: Как же?
2: Скупнуться, блин! Они с этого начинают свой день, вы представляете?
3: Да они сумасшедшие, запишите!
2: Бесит этот душ, давайте два раза, пожалуйста, впишите.
3: Запишите два раза душ!
4: Есть,
3: прямо между сметанами!
4: Есть! Господин президент, а давайте еще включим в этот список макароны!
3: Макароны? Почему?
4: Да, ну потому что фиг знает, как их нужно готовить правильно. Их варишь, варишь, пробуешь, они постоянно твердые. На секунду отворачиваешься, все, блин, каша!
3: Запишите макароны!
4: Я уже записал!
2: Тогда запишите туда еще и русский сад. Ну, только не весь сад, а только деревянные туалеты.
3: Что за деревянные туалеты в саду?
2: Ну, деревянные туалеты, которые стоят рядом с баней. Ну, у русских такой прикол. Они все комнаты, которые должны быть в квартире, почему-то строят на улице.

0: любят этот деревянный туалет.
1: Ну как за что? Возле него растет самая вкусная клубника.
2: Давайте внесем все, что сказал генерал. Прям вот весь его рассказ внесите в список.
0: А, господин президент, а еще русские любят свой гараж.
2: Гараж?
0: Гараж.
1: Подождите, но это же нормально. Американцы тоже любят свои гаражи.
0: Нет, вы не поняли. А, у них под гаражом есть яма. Это очень холодное и страшное место, на дне которого сантиметр воды.
1: Твою мать! Опять сантиметр воды, а под ним что, сметана?
0: Никто не знает, что под ним. В эту лужу никто не наступал. Все стоят на последней ступеньке лестницы, берут банку и быстро сваливают оттуда. Еще нужно запретить русским караоке, потому что они любят набухаться и очень веселыми поехать в караоке.
1: А зачем они туда едут?
0: Чтобы петь там грустные песни до утра.
1: А потом они едут домой?
0: Нет, потом они ищут шапку.
2: Запишите шапку. Ну все, достаточно. Я вас поздравляю, мы это сделали! 345-й юбилейный санкционный список против России готов!
0: Да! Yes!

0: Реклама.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
3: Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Вільд за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Все, что прощает женщина, она вам еще припомнит.
2: Да, друзья, только на Юмор-ФМ можно улыбнуться и выиграть самый настоящий автомобиль. Напомню, стать участником игры очень просто. Заходите на сайт веселорадио.ру и загружайте свою красивую, улыбчивую и позитивную фотографию. Также напомню, что участие абсолютно бесплатное, ну и правила, как вы знаете, максимально простые. Ну а если еще не знаете, с ними также можно ознакомиться на сайте. Еще раз повторю, веселорадио.ру, заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию и тоже присоединяйтесь к нашей игре. Ну а прямо сейчас мы запускаем очередной эпизод. Улыбайзер уже раскручен и готов определить нам нового игрока. Не будем ему мешать. Давайте. 3, 2, 1. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Кто же появился у нас на экране? Это Алена и это город Щучье. Город ли? Давайте узнаем. Прямо сейчас попробуем до нее дозвониться. Ну, если верить интернету, то это Курганская область, и это все-таки город. Звоним Алене, номер набрали, и вот они, те самые гудки, которые, надеюсь, нас к ней приведут. 30 секунд засекаем и ждем Алену в эфире Юмор-ФМ для того, чтобы она повторила шутку, получила 3000 рублей и отправилась в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку», чтобы уже оттуда красиво и великолепно выехать на новом и роскошном автомобиле, который вот так вот легко и просто выиграть. Добрый день, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Алена, все правильно?
3: Записала ваше сообщение для абонента.
2: Ну, почему-то я так сразу и подумал. Что это автоответчик. Ладно, Алена у нас не на связи. Привет ей большой. Ее фотография остается в нашем улыбайзере. Снова, надеюсь, с ней поиграем, когда он выберет вновь ее фотографию. Мы-то, конечно, поиграем. Главное, чтобы она на звонок ответила и повторила шутку. Пожелаем им удачи. Друзья, ну а вас еще раз приглашаю на сайт веселорадио.ру, чтобы точно так же, как Алена, взять и добавить в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Напомню, во-первых, это очень просто. Вы, как обычно, слушаете Юмор-ФМ. Все, что нужно делать, это ловить автомобильные шутки Николая Фоменко. Шутку услышали, я могу набрать именно ваш номер, вы повторите шутку, получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Вот такие правила. Участие, еще раз повторю, абсолютно бесплатное. В общем, причин для того, чтобы не добавиться в нашу игру, нет абсолютно никаких. Присоединяйтесь, очень вас ждем. Как и сказал, фотография Алены остается, оставляем в нашем улыбайзере, ну и вновь его раскручиваем.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
2: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
3: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная. Красная страна, Россия.
2: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти.

0: Есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
1: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
2: Не реклама!
3: Вы годами сидели в социальных сетях и строчили негативные комментарии?
4: Да, это про меня.
3: Вы оперативно и с выдумкой распекали публикации звезд и обычных граждан?
4: Да ладно вам, все ж так делают.
3: Но вы устали, вам лень, а репутацию надо поддерживать?
4: Да уж, репутация — это наше все.
3: Установите на мобильный телефон приложение «Время».

0: Ругать, обзывать, облаивать, обругивать, хаять, песочить и разносить до 50 публикаций в минуту в 6 популярных соцсетях по вашему выбору одновременно.
1: Какое полезное приложение!
0: О да! О, да. У Антошки более 12 индивидуальных настроек. Регулировка накала страстей от легкой ссоры до ща в морду дам. Вам решать, матерится ваш Антошка или нет. Ну а турборежим Владимир Вольфович не оставит вашим оппонентам никаких шансов.
1: Мне определенно нужен Антошка.
0: Антошка! Антошка! Мобильное приложение

0: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
1: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
2: Основанная в 1874 году, Центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
1: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
0: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
1: Центральная городская лужа ждет вас.
0: Не тормози, купнись в грязи.
1: Мочегорск, вокзальная площадь, Центральная городская лужа.
0: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки на лавочке у подъезда ржали так, что их чуть не украли цыгане.

0: друзья, ну а если у вас ситуация вот прям как в песне, кто-то далеко, и вы по этому человеку очень сильно скучаете, самое время передать ему привет, сказать, как вы его любите, ну или поздравить с каким-нибудь замечательным событием. Веселый чат для этого и существует. +7 915 0303567. Пишите свои сообщения в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Анна передает привет двум Сергеям и Саше, а еще поздравляет с днем пограничника Чукурова Вячеслава. Желает она ему всего наилучшего. Следующее сообщение. Прошу передать привет мужу Александру и сказать, что он самый лучший. Здесь отметилась Тамара. Игорь шуткой поделился. Ты можешь бесконечно долго мечтать похудеть. Только какой в этом толк, когда два бургера по цене одного? Да уж. Поздравляю нашего любимого папу и любящего мужа с днем пограничника. Мы тебя очень сильно любим и гордимся тобой. Твои сыновья и любящая жена Татьяна из города Фрязино здесь подписались. Артем передает привет жене Нине и детям, а также поздравляю всех причастных с днем пограничника. Шутка Елены вашему вниманию. Большинство археологов – это женщины, потому что они, как никто другой, умеют копаться в прошлом. Да, с этим не поспоришь. Виктория из Липецка огромный привет направляет своим коллегам за дело продаж. Ребят, хорошего дня и только удачных сделок. Завтра пятница, ура! Ну а у нас по плану Игорь Маменко. Послушаем его любимые анекдоты в финале этого часа. Ну а через пару минут Лига городов и лучшие миниатюры телепроекта. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
2: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
3: Да не шарят они в технологиях.
2: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
4: Да?
2: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
5: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
2: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
4: Серег, у нас в Чепецке магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
2: Я ж не снимался в этой рекламе.
4: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Да просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
2: Ладно.
5: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
2: Да я откуда знаю? Федункив носит.
5: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь?
2: Ну что?
5: А куда бурановские бабушки пропали?
2: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
3: За внуками приглядывают.
2: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации, стандарт, плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: «Автотент-35». Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
15: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
16: В люксе?
17: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
16: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного, благородный физрук.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Доченька, пора бы тебе уже и принца найти. Да мама, молодая еще, зачем он мне? Папа с дивана говорит, не гоже такой лошади без принца. Муж и жена, Оля. Мы обязательно должны расстаться, так жить больше невозможно. Она говорит, тогда я покончу с собой. Он говорит, это приятный бонус, огромное спасибо, но мы должны расстаться. В метро давка. Женщина случайно коснулась достоинства мужика. Она говорит, ой, простите, я нечаянно. Он говорит, нет, я шахматист, дотронулась, играй.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама. Я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Развивайте идею. Масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас. Активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны. Сегодня это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Простое детское правило. Если родители засыпают, значит, пора просыпаться.

0: это, конечно, тоже дело хорошее, но тут главное все-таки не увлечься и не прохлопать суперигру «Автомобиль за улыбку», которая сейчас в самом разгаре. Напомню, вы улыбаетесь, загружаете фото к нам на сайт веселаярадио.ру, ну а далее просто внимательно слушайте Юмор-ФМ и ловите автомобильную шутку Фоменко. Вот именно за это можно получить новый роскошный автомобиль. В общем, все подробности, как всегда, на нашем официальном. Заходите, добавляйтесь, ждем. А вот лучшие шутки и песни уже здесь, ждать их не нужно, но можно добавить, поделившись своей лучшей шуткой в веселом чате. Плюс 7-915-0303-567. Направляйте ее в МАК, Телеграм, либо же по СМС. Кстати, привет, поздравления и признания ваши тоже принимаются и с большим удовольствием озвучиваются на всю страну. Под занавес часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, подарит нам порцию своих угарных анекдотов. А еще впереди рубрика «Сатья с юмором» и, соответственно, ответы на все-все-все ваши вопросы. Начнем мы с любимой игры всей страны, с тот самый КВН прямо сейчас. Напомню, вы слушаете Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Снова наша
2: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
4: Потерялась я, мама. Потерялась я.
5: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
4: Я потерялась.
5: Ты потерялась?
4: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
5: Как ты потерялась?
4: Я прыгала на батуте.
5: И почему ты потерялась?
4: Сильно прыгала. И потерялась.
5: А где твоя мама?
4: Не знаю.
5: А как она выглядит?
4: Плохо.
5: А где вы живете с мамой?
4: Red Bull. Нет, Адреналин Раш.
5: А, пансионат энергетиков?
4: Да.
5: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Адя.
5: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
4: Нет.
5: Бадя?
4: Нет.
5: Вадя?
4: Нет.
5: Может, Гадя?
4: Похоже, но нет.
5: Задя?
4: Нет.
5: Может быть, и Адя?
4: Нет такого имени.
5: Фадя?
4: Нет.
5: А, может, Надя?
4: Нет.
5: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
4: Красивое имя.
5: Гадя, а как твоя фамилия?
4: Не помню.
5: Вообще не помнишь?
4: Помню только последние три буквы.
5: Какие?
4: Ова.
5: Но тут попроще будет. Иванова.
4: Нет.
5: Петрова.
4: Нет.
5: Сидорова.
4: Нет.
5: Корова.
4: Нет.
5: Здорово.
4: Нет.
5: Хреново.
4: Да.
5: Хреново.
4: Да.
5: Гадя Хреново.
4: Да.
5: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.

0: Не помню.
1: Вообще не помню.
0: Помню только последние три буквы.
1: ВНА.
0: ВИЧ.
1: Петрович.
0: Да.
2: Гадя Петрович Кринова?
0: Да.
1: Я бы тоже потерялся.
2: Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
0: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствую, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да, говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет. Если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то похожее на вареную сгущенку.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Зрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс.

0: Лечит зубы врач, с головой коня.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
4: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказали, что от кашля надо пить ромашку. Теперь я кашляю, не кашляю, кашляю, не кашляю.

Да, это веселый чат. Здесь у нас никто не грустит. Здесь все передают друг другу приветы. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас в Макс, Телеграм, либо по СМС. Василий из Новосибирска поздравляет всех пограничников с праздником. От Сергея привет его коллегам из компании. Пусть все будет чудесно. Вот такое у него пожелание. Дарья, в свою очередь, передает привет Виталию. Мы проводим время вместе и слушаем Юмор ФМ. Вот это хорошо. Вот это класс. Вадим шуткой поделился. Когда мне говорят, что утром я об этом пожалею, я обычно сплю до обеда. Неплохое решение ситуации, как мне кажется. Надо тоже проверить. Маргарита из Сочи передает привет своему начальнику Андрею Викторовичу. Спасибо за понимание. Хорошего вам настроения и легкого дня. Константин отправляет привет другу Артему. Пусть у тебя будет классный день и побольше тебе хороших новостей. Вероника шутит. Смотрю, ты пешком на работу ходишь. На бензине экономишь? Да нет, на спортзале. Алена поздравляет маму с днем рождения. Будь счастлива, любима и всегда окружена вниманием. Юлия передает привет своей подруге Насте. Желает ей удачного дня. И чтобы все складывалось как надо. Ну и шутка Петра. На утро после выпускного родители снова обнаружили своего сына в капусте. Бывает и такое. Друзья, впереди вечернее шоу 2 июля. Оставайтесь с нами. До конца этого часа послушаем Михаила Жванецкого. Еще впереди анекдоты Дениса Клявера. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Не уверен? Не обгоняй. Представьте, вечер, автобан, по нему едет крутая иномарка, за рулем, безусловно, успешный коммерсант, никого нету. Вдруг его, как стоячего, обгоняет маленькая такая желтая машинка. Чувак педаль в пол, догоняет машину, опускает стекло и кричит: «Мужик, а у тебя что за тачка такая?» «Не знаю». «А сколько стоит?» «Не знаю». «Мужик, а ты откуда вообще?» «Да я вообще с американских горок». Друзья, запомните, безвыходных ситуаций не бывает. Вот вам пример. В кабинет врача врывается совершенно расстроенный мужчина с таким перекошенным лицом, садится и говорит: доктор, прям со слезами, я уже неделю не могу сходить в туалет, доктор. Ну не расстраивайся так, голубчик, ну что же так, перестаньте, надо же быть оптимистом. Ну не можете сходить в туалет, ну сходите, я не знаю, в музей, в театр, ну или на выставку. Друзья, запомните, жена плохого не посоветует. Значит, будет рассказ. Муж большой начальник, ищет себе новую секретаршу. Жена провожает его на работу и говорит: значит, не вздумай нанимать себе молодую и сексапильную, понял? Найми замужнюю, в годах, с тремя детьми, в идеале, конечно, с лишним весом. Ну так, чтобы даже в мыслях она себя не возбуждала. Понятно? Да нет проблем, дорогая. В понедельник начать сможешь?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», рентов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Придумал новый вид кофе. Антидепрессо. Правда, там нет кофе, только коньяк. Может, кому пригодится?

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это короткие. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Каждая женщина... Я довольно много времени провел в конструкторском бюро. Я уже знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Нижняя лет на 5-6 меньше. Иногда верхняя от другого человека. Верх такой тоненький, низ каменный, от девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. То есть верх для президиума, низ для опоры. Как говорила моя знакомая тренер по художественной гимнастике, Михалыч, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, сказал я своему другу. Ты видишь, как юбка колеблется над винегретом. В общем, таким я хотел бы быть. Кот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда. Будут сидеть на дереве, выть, завывать, голодать, но не спускаться. 2 дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивало, как грушу. Она его за хвост. Он порвал на ней кофту, исцарапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. Есть 3 пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И третий наш путь – лежать на правильном пути. У нас во дворе. Ты такая маленькая. Маленькая девочка лет 12. Соседка. Ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила. Ой, идите вы, тетя Роза, кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО МГУ «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 12+.

0: Светочкины машут руками, а это означает лишь одно ее присутствие. Она здесь. Ура, ура, как мы скучали. Значит, можно начинать шоу 2 июля. Всем привет.
1: А мы скучали? Привет.
0: Ну, это я от имени слушателей. Я надеюсь, что хоть кто-то по тебе скучает.
1: Да, друзья, мы запускаем наше шоу. В ближайшие 3 часа будем веселиться, радоваться и, конечно же, на вопросики интересные отвечать. Вопрос уже появился в ВКонтакте и в Телеграм-канале в группе Юмор ФМ. Подписывайтесь на нас и там мы будем всем очень рады. Комментарии тоже пишите. Будем всем очень рады, повторюсь. Ну и...
0: А просто ее запрограммировали, у нее теперь эта фраза, она на повторе на репите
1: стоит. У нас же не только какие-то вот болталки, у нас так много всего веселого, у нас просто столько юмористических рубрик, вы со счету собьетесь, если
0: будем всем очень
1: считать.
0: Рады.
1: Да, будем всем очень рады, особенно самому лучшему Дэну. Он же будет, я надеюсь? Если нет, я сейчас встану и иду.
0: Вставай.
1: Встану и иду.
0: Даже если будет, все равно. Вставай.
2: 2 июля. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака.

0: Юли на Юмор ФМ принесли тему. Деточкина не встала, не ушла, как грозилась. Поэтому пускай работает, пускай озвучивает.
1: Да потому что самый лучший Дэн будет, я это знаю. Ну и еще будет вот такой вопрос. Сегодня мы обсуждаем, что с возрастом перестало вас волновать, и это кайф. Ну, то есть вы раньше переживали, что у вас, ну, не знаю, прыщи периодически вылезают или там морщины, а вы потом такие посмотрели на себя. Да я так гораздо лучше выгляжу. Меня вот, например, с возрастом перестало все это волновать, просто потому что прыщи прошли. Ура!
0: Вот. Но зато морщины стали появляться.
1: Ну и пусть. Это мой опыт, понимаешь? Каждая морщинка — это мой смех, мой плач, мои
0: слезинки. Вот сейчас где-то заплакал один косметолог, к которому ты не пришла и не принесла свои деньги.
1: И это мои деньги, да, он так и подумал. В общем, пишите нам свои комментарии, что вас с возрастом перестал волновать. Может быть, например, что у вас нет квартиры, вас перестал волновать, да, Юль? А может быть, еще что-нибудь. Ждем ваше сообщение ВКонтакте, в Телеграм-канале, в наших группах. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, нас там все больше, и это прекрасно. Рады каждому вновь подписавшемуся. Ну и у нас еще есть, конечно, Макс, куда можно написать лично солнечный.
0: Почему ты все время говоришь Макс? У нас этот же номер работает и для СМС, и в Телеграме.
1: Потому что Макс важнее.
0: 915-0303-567. Что с возрастом вас перестало волновать? На что вам вдруг стало наплевать, а раньше беспокоило? Вот ждем. И, конечно, голосуйте. С возрастом ничего не изменилось, легче не стало, или принимать несовершенство стало проще. Таких большинство, 70% в Телеграм-канале, да.
1: А ВКонтакте все наоборот. Ну, пока
0: ну,
1: такая картина.
0: Же. Ну, вот как так, а? Хотела самого лучшего Дэна. Не получишь. Сейчас расскажу, какие рубрики поставлю в этом часе. Дэна не будет, зато будут шутки Фоменко. Не расстраивайся, тоже прекрасный мол-чек с рубрикой Фоменко Про.
1: Будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, как мы будем называть гамбургеры теперь.
0: А вот смотри, чтобы ты не расстраивалась, еще одного мужика поставлю. Угарный папа Гар Дмитриев поделится забавными высказываниями детей в этом часе. А прямо сейчас, Юль, ты любишь Стас Ярушин, шутки-песни.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор ФМ, потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах, мы по очереди коротко поем, вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Rolling Stones, песня Angie. Я могу напеть, но не очень, но хотя могу. Готовы?

0: Бомжи, бомжи заходят в аэроэкспресс. Бомжи, бомжи, я чуть на стенку не полез.
1: Тебя песня.
2: У меня очень красивая интерпретация.
1: Давай, давай.
2: Наташа бесится, бесится, бесится. Она уже без мужика 4 месяца.
1: На Юмор-ФМ. Песня из кинофильма «Вам и не снилось. Черные подковы». Это цыганский более тембр сделать.
3: Только на снегу, только на снегу желтые разводы. Вот такой менталитет в городе Минводы. Вот такой менталитет в городе Минводы.
1: Хорош.
2: Ну тогда я дальше. Пока что, по-моему, по шуткам я выигрываю.
1: Давай.
2: Узелок развяжется, узелок завяжется. У Андрея выходной, он с пупком играется.
1: Я представляю, человек сидит, завязывает.
2: Я тебе больше скажу, я даже задумывалась своим друзьям подарить на Новый год ковырялку для пупка. Есть такая.
1: На Юмор-ФМ. Очень маленький Шапутинский.
2: В каждом из нас живет маленький Шапутинский.
4: А я ТикТок перелесну, и снова полная фигня.
2: И все?
1: Да.
2: В принципе, как ТикТок. Маленькое без содержания.
1: Ты по делу, да.
2: Ну что,
1: давай.
2: Едем дальше. Салют, Вера.
1: Знаешь песню?
2: Конечно, легендарная песня.

0: вчера салют. Вера. Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, «Шутки песни». Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль. Без
2: реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
12: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зря русским показали скотч. Теперь на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено.

0: сегодня мы решили узнать у наших слушателей, чего вы перестали стесняться с возрастом, на что вам стало вот наплевать. И пишет нам Павел: раньше я делал вид, что разбираюсь в вине, а сейчас, честно говорю, мне вот это вот сладенькое.
1: Официант, водочки мне принеси, надо вот так говорить, как в известном фильме.
0: А я, да, тоже перестала, и честно говорю, а мне вот самое дешевое.
1: Да?
0: Да.
1: На самом деле, Солнечная очень хорошо разбирается в вине, как я выяснила. Она тут вообще курсы сомелье проводила девчонкам нашим из редакции. Вот. Я просто была удивлена, что она действительно что-то пьет. Я думала, она плодово-овощное, вот это, знаете, продается за 160.
0: Кстати, обожаю компоты. Вот с возрастом я что начала, наоборот,
1: забродит, то
0: и перестала стесняться пить, так это компоты.
1: А Кирилл пишет: я выгляжу не как Аполлон, рост у меня 160, худой. Раньше стеснялся, носил ботинки на платформе, чтобы казаться выше. А сейчас мне 45, я директор фирмы, жена ростом 176 сантиметров. Вообще перестал комплексовать. Чувствую, что все мне завидуют.
0: Прямо Том Круз?
1: Да, ну потому что, а что комплексовать, когда, ну понятно, что ты свой рост не изменишь. Можно купить, в смысле, жениться на жене какой-нибудь такой повыше, чтобы она оттеняла твою красоту, понимаешь?
0: Твой. Чтобы она оттеняла твою успешную фирму.
1: Да.
0: Ты это хотела сказать.
1: Вообще тебя успешного она должна оттенять.
0: Так, с возрастом мне стало плевать, что обо мне думают люди. Я даже не помню, как зовут половину из них, пишет нам человек, который не подписался. Ну и, в принципе, да, соглашусь.
1: Кстати, огромное количество вот именно таких как бы комментариев, что перестало, пофигу стало, что думают и говорят обо мне, перестало волновать мнение окружающих людей.
0: Слушай, я вспомнила, что когда-то я стеснялась одна пойти куда-нибудь в кафе. Кино? Ресторан или фастфуд просто поесть одна, сидя за столиком. Не знаю почему. Теперь вообще прям с удовольствием. Думаю,
1: я тоже.
0: Как хорошо, что нет никого рядом. Чайчик нужно подстраиваться. Да, давай то, давай это, давай по времени. Сидишь, и вот сколько тебе надо свою картошку фри одну полчаса.
1: Можно потом пойти и еще взять. Потому что вот если бы я пошла Солнечная, она бы сказала мне: зачем тебе вторая картошка фри? Тебе худеть надо, деточкина. А тут я беру себе и ем спокойно.
0: Тебе худеть надо, деточкина.
1: Вот.
0: В следующий раз, когда одна пойдешь за картошкой фри, вспомни это.
1: А мне плевать.
0: +7 915 03 03 567 наш номер. Рассказывайте, на что вам стало плевать с возрастом, а мы послушаем угарного папу.
2: Юмор ФМ представляет угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
2: Угарный папа!
3: Юре 3 года. Гостит у бабушки. Видит, как бабушка вынимает искусственные зубы. Громко хохочет и кричит: «Бабуля, а теперь давай глазки вынимай!» Мама 4-летней Леры решила немного похудеть и объявляет: «Все, с завтрашнего дня я буду голодать». Лера берет маму за руку и говорит: «Мамочка, я тоже буду голодать, но есть я все-таки буду». Тимофею 5 лет. В очередной раз просит завести котенка или маленькую собачку. Мама говорит «нет». Тимофей со слезами на глазах продолжает конючить: «Ну, мам, ну давай заведем хотя бы бомжа».
2: Угарный папа.
3: 5-летняя Света пришла с мамой в поликлинику. Рассматривает двери туалетов и неожиданно выдает: «Ну, М понятно, мальчики. А Ж почему? Жевочки, что ли?» Мама укладывает малышку Ладу спать и поет ей колыбельную. Спела 2 куплета, дочка, кажется, уснула. Мама на цыпочках выходит из детской. Прошло 3 минуты, раздается крик: «Мам, а про Люду ты спеть забыла?» «Про какую такую Люду?» «Ну, здрасте! Баю-бай! Должны все люды ночью спать!» И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 03 03 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты». Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.

0: потому и не кусают.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
2: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия. Трехслойная, 8 штук. В ассортименте 199 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы действительно считаете женщин слабым полом, попробуйте самостоятельно заправить одеяло в пододеяльник.

0: вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. И прямо сейчас мы послушаем, что же надуло сегодня деточкины в ее новостные ленты.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Коммунисты России предложили гамбургеры переименовать в котлетники. Ну, на худой случай можно в кокошник, потому что кокошник, сказали коммунисты, это наш родной головной убор. Причем тут гамбургер, не очень понятно.
0: Ну, может быть, верхняя булочка ему чем-то напоминает.
2: Я не знаю. Но мне больше нравится, конечно, котлетник. Председатель партии Сергей Малинкович считает, что англицизмы в общепите нужно запретить законодательно. Навязанная американцами культура быстрой еды на самом деле не близка россиянам. Ага, именно поэтому во вкусной точке и в Ростиксе всегда такие толпы. А нужно снимать ролики для телеканалов, где было бы наглядно видно, человек съел гамбургер, заболел и умер.
0: Он серьезно депутат?
2: А тот, кто поел русской каши, чувствует себя прекрасно и бежит на работу, заключил политик. Вот такой вот креативный товарищ. Я прям так себе представляю, вкусные точки снимает отличные вот такие ролики. Акушер-гинеколог Борис Лорд Кипанидзе заявил, что работа в офисе вредна для женщин. Вот у нас там в редакции сидит несколько девчонок, надо им вот это рассказать. Из-за вредных перекусов и сидячей работы дама рискует превратиться в тетю раньше положенного срока, говорит специалист. Через 3-5 лет в офисе она превращается в тетю, какой бы стройной она ни была. Сидячий образ жизни нарушает кровообращение в нижних конечностях и органах малого таза. Нужно каждый час вставать и разминаться, чтобы не было отеков, советует врач. Компенсировать сидение в офисном кресле можно вечерними прогулками и умеренными фитнес-нагрузками. А еще лучше не работать.
0: Тетя Ася как раз режет наше шоу на подкасты. Тетя Ась, прислушайся.
2: Ходи пешком до метро.
0: Нет, пусть она режет наши подкасты стоя.
2: Классно. А можно ей стоячее рабочее место организовать? Теперь о полезном. Петербургские волонтеры перенесли через дорогу 27 с небольшим тысяч жаб. Для тех, кто не в курсе, жабы, которые живут в Сестрорецком разливе, идут на нерест через дорогу, мечут икру и возвращаются в лес. Зачем? Не знаю. Ну, хотят они. Путешествия опасны, и часто амфибии попадают под колеса. Чтобы такого не было, волонтеры переносят их сначала к месту нереста, ждут, когда они там все выбросят, а потом несут в лес во время акции «Дорогу жабам». Ну, на самом деле, она называется «Дорога амфибиям». Акция проходит уже несколько лет подряд. И вот смотрите, в 2024 году волонтерам удалось перенести 17 тысяч жаб. В прошлом 22, а в этом уже 27. Все не зря. Жабы прирастают. В следующем году 50 тысяч жаб даешь.
0: Вот я считаю, что человеческую демографию тоже так надо повышать, чтобы были волонтеры, которые приносят тебе какого-то
2: мужика.
0: Жаба, да, ждут, а потом уносят обратно.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Надеемся, не в последний раз. А вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ. И заходите голосовать в телеграм-канале Юмор-ФМ. Как обычно, в нашей группе ВКонтакте висит опрос. Мы сегодня решили поговорить про возраст. И спросили у вас, вот с возрастом ничего не изменилось, легче не стало? Или вам стало все-таки легче и проще принимать свои несовершенства? И нам многое стало уже пофигу. Таких, кстати, большинство, 63%, голосуют за этот вариант в телеграм-канале.
1: А вот ВКонтакте другая картина. Там 57% голосуют за то, что ничего не изменилось, легче не стало. Потому что там молодежь ВКонтакте теперь у нас сидит. У них пока возраст еще не пришел, в котором становится на все наплевать.
0: А в комментариях рассказывайте, на что вам уже действительно вот это самое. Почитаем в веселом чате, но прямо сейчас у нас Фоменко Про в эфире.
2: Фоменко. 5 шуток про картошку.
3: В деревне у людей нет времени на депрессию. Они постоянно заняты делом. То закапывают картошку, то выкапывают. Ученые доказали, что картошка в земле не просто растет, а еще немножечко ползет в сторону Белоруссии. Фактически, уничтожение колорадского жука – это межвидовая война за картоху. Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь картошку, ждешь, осенью откапываешь. Картошки стало больше. Единственная сила, которая может нагнуть Россию – это картошка.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца мая. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Рубрика на Юмор-ФМ.
1: Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.

0: 2 Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: После того, как в эфире прозвучал любимый деточкинский артист, кстати, тоже надо его позвать в гости на интервью.
2: Ты все обещаешь. Я уже жду 5 лет. Когда мы его позовем?
1: А ты тоже мне много чего обещаешь? Обещаешь, что... Ладно, хорошо. А то этот опять кто-нибудь напишет, а... Хватит ругаться в эфире. Нет, мы не ругаемся. А мы делаем шоу, в котором беремся. Сегодня... Перебивает. Ну, нет, как вы потом все не ругаться? Мы делаем шоу, в котором сегодня спрашиваем, что вас перестало волновать с возрастом? Вот Надежда пишет, что ей уже все равно, в чем выносить мусор. Без разницы. А раньше, понимаешь, когда ты молодой...
2: Наряжалась?
1: Да, конечно. А ты нет?
2: Нет.
1: И красилась еще наверняка.
2: Ну ладно, что там на лестничной площадке, кого там встретишь? Бомжа, что ли,
1: как-нибудь? У вас вот так вот?
2: Ну да.
1: Нет же, здесь речь идет о красивой проходочке от подъезда до контейнеров.
2: Помойки.
1: Да, от контейнеров обратно.
2: Евгений пишет, перестала волновать, что жена найдет заначку, потому что сам я ее найти не могу. Найдет, хоть деньги не пропадут.
1: А я думала, потому что заначки нет.
2: Ну, в общем, такое тоже бывает, но не во всех семьях. У Евгения есть.
1: Светлана пишет, что ей с возрастом стало все равно на внешние, так сказать, стандарты красоты. Мелкие морщины, седина, вес перестают быть поводом для тревоги. Акцент смещается на здоровье и комфорт, а не на соответствие юным идеалам. Светлана у нас из Свердловской области, из Каменск-Уральского, пишет, и вот полностью согласна. В юности сидишь час рисуешь себе стрелки.
2: А сейчас 40 минут,
1: а да? Сейчас, да, как бы спустя 80 лет уже навык-то есть, так раз-раз и все.
2: И на матрас. А, так, а вот там
1: нет,
2: пишет...
1: вот этого давно уже.
2: Ну, Ярослав.
1: Не волнует.
2: Со временем Ярослава перестала волновать все, работа, семья, друзья, и только один вопрос меня по-прежнему волнует. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли там жизни? Может быть, вы мне поможете это выяснить. Мы не поможем, Ярослав, но мы знаем, кто поможет.
1: Да.
2: Напишите Илону Маску.
1: А, да, а я думала, что ему уже пора просто в специальное учреждение, где вот тоже такие люди, которых уже ничего не волнует. А вот только есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, можно еще выходить на пленэр, рисовать, говорят, там дают кисти, краски, вот, ну и настолки разные.
2: А меня возьмут в общем холле.
1: Тебе пока еще рано.
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года.

0: цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание перед применением, необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: пока другие на такси ездят в булочную по пути домой. Мы с Деточкиной здесь по-прежнему ведем вечернее шоу «2 июля». Я Солнечная, она Деточкина. Деточкина. Ой, прости.
1: Привет. Ничего, я два раза поздороваюсь. Друзья, мы сегодня... Понимаете, вот меня с возрастом перестал волновать то, что Солнечная не включает мне микрофон.
0: А я просто такая старая, да, что иногда забываю нажать на кнопочку.
1: Ну да, и, конечно же, она же намного меня старше. Нужно уважать пожилых людей.
0: На целых два дня.
1: Я, друзья, хочу у вас сегодня спросить, про нее ничего не буду говорить. Что с возрастом вас перестало волновать, и вы прям чувствуете, что вот легче стало на душе? На что вам стало наплевать, вот когда вы повзрослели и наконец-то поняли, что вот это вот все уже какой-то шум белый вокруг.
0: Вот Маша пишет, например, что раньше она на свиданиях делала вид, что ест как птичка. А теперь мужчина Жрет. Сразу должен знать масштаб трагедии, которая его ожидает.
1: Вот, я считаю, что мы честнее с возрастом становимся. Пишите нам свои варианты ВКонтакте, в телеграм-канале Юмор-ФМ. Пишите нам смски в Макса и тоже в телеграм на номер.
0: На номер +7 915 0303 567 и голосуйте. В телеге и ВКонтакте висит опрос. С возрастом ничего не изменилось, легче вам не стало или проще принимать несовершенство? Таких большинство в телеграм-канале.
1: И ВКонтакте тоже меньшинство. 2 июля.

0: 2 июля.
1: А тебе одной пою я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Мы поем обо всем, что видим и что слышим, самое главное. Вот, потому что мы же все-таки по радио специализируемся. А слышать мы в этом часе будем много чего, но важнее, чтобы вы поймали ту самую шутку, не упустили ее, взяли трубку, когда услышите наш звонок, и сыграли с нами в автомобиль за улыбку. Ну, еще, значит, хороший контент, который сделает наш и ваш вечер, это будет рубрика «Реалити-криминалити».
3: Будет рубрика «Деточки, но не виноват», где я расскажу, как люди могут зарабатывать деньги.
2: Люди,
3: для тебя
2: а
3: специально.
2: Люди как... тучи или что там,
3: как
2: наоборот?
3: Кучи.
2: Вот так они могут зарабатывать деньги.
3: И так тоже.
2: Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм появится в нашем эфире в своей персональной рубрике. Ну а прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда говорю эту фразу, я, ну, как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые он встречает во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь пришел пошутить, говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». И женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты, проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьево поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопьте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, лучше жить.

личных условий. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел в национальскую квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос. А кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу «добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь – нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит, есть неплохой вариант, приезжай. Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа, что вообще такое? Она стоит такая и говорит, а что? Я подумал, очень даже в вашем стиле. Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦИАН, я так и написал, сдается однокомнатная квартира только славянам. Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое, пока!

0: Реклама.
1: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 13+.
2: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Вечернее шоу. Юля, Юля. Две Юли.
1: Имя твое повторю я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Попросили вас сегодня рассказать нам, чего вы перестали стесняться с возрастом, на что вам стало наплевать, и много совершенно разных комментариев, потому что люди, которые пишут, они отмечают, что действительно намного вот как-то стало ровненько. Владимир раньше старался не покупать паленые вещи, а сейчас по барабану. Купил бейсболку крутого бренда за копейки и доволен. Я тоже так делаю, Владимир. Вот, ну, я, правда, всегда так делаю.
3: Вот я тоже всегда так делаю. Мне наплевать, я не знаю, вот если мне сумка нравится, пусть она хоть в Китае сшита, пусть хоть в подвале. Я куплю.
2: Согласна. Если удобно и тебе нравится, вообще без разницы.
3: Вообще. Маргарита пишет, чтобы мы добавили в нашем опросе вариант «стало критичнее и резче в суждениях». А ведь и правда, есть люди, которых отпустило вот с возрастом, и такие, наплевать на все. А есть те, кто, начали вот замечать каждую мелочь, наоборот, других осуждать.
2: Подожди, но мне кажется, это и есть как раз-то возраст. Мы же с тобой тоже раньше не были такими, а были добрыми и пушистыми. И я тоже, не поверишь, была добрая, пушистая, а сейчас...
3: Подожди.
2: А вот это вот не то, а вот это вот не это.
3: А я так и осталась добрая и пушистая.
2: Ну, просто ты уже родилась. В смысле, думала, ты так и осталась такой.
3: Нет. Так, вот нам пишет, значит, еще мадам по имени Женя.
2: Мадам Брушкина.
3: Всегда стеснялась носить мини-юбки. Казалось, что ноги толстые, кривые, короткие. И вот, как только исполнилось 40 лет, что-то щелкнуло. Думаю, ох ты ж, я ж так мини не поношу. Плюнула и чувствую себя прекрасно. Выяснилось, что у меня красивые ноги. Комплименты получаю каждый день.
2: Серьезно?
3: Да.
2: А вот я, кстати, наоборот, с возрастом начала стесняться носить короткие юбки, потому что я недавно надела, посмотрела на свои коленки.
3: Подожди.
2: И там 5 подбородков вокруг коленок.
3: Ей исполнилось 40, а тебе 86.
2: Да?
3: Да. Вот все уже, время прошло.
2: Ну смотри вот на мой левый глаз, слезать и что-то. Угадай, кто довел меня до слез?
3: Коленки.
2: Это ты вот гадостями
3: всякие
2: говоришь.
3: Во всем виноваты коленки.
2: Рассказывайте, чего вы перестали стесняться с возрастом. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Можно писать в Макс, можно смс-очками, можно в Телеграм. И не забывайте голосовать, конечно, в Телеграм-канале Юмор-ФМ и ВКонтакте. Висит опрос, с возрастом стало как-то легче или ничего вас не отпустило. А у нас Джейсон Стэтхэм. Вот смотри, вот у человека нет волос и нормально, ему плевать.
0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Много будешь жить, скоро состаришься. Если есть рыба-пила и рыба-молот, значит, где-то есть рыба-прораб. Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. Никогда не влюбляйтесь в девушку с подбитым глазом. Скорее всего, она уже влюблена. Женщина, запомни, у мужчины тоже есть чувства. Например, чувство голода. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если и я, то уже никакой.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сахарную вату в шарике 16 грамм за 19,99 до 3 июня. Ашан. Все выгодное тут.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
12: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Да я никак не могу понять, почему есть контактные зоопарки, но нет контактных цирков. Где можно было бы гладить воздушных гимнасток и кормить акробатов?

0: Вечернее шоу «2 июля» на Юмор ФМ продолжается. Если кто-то утекает, то кто-то притекает с хорошими новостями.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Ликуйте, домохозяйки, есть шанс, что вы будете получать работу за то, что ничего не делаете, а просто сидите дома. Но это обычно мужчины так говорят про своих жен, которые сидят, воспитывают детей, готовят, убирают и так далее. Введение домашнего хозяйства – полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты. Говорится в документе представителей ЛДПР, внесенном в Думу, и они хотят, чтобы действительно домохозяйка получала зарплату. Система оплаты будет учитывать как уборку, готовку и стирку, так и присмотр за нетрудоспособными родственниками. Чем больше у вас таких родственников, тем выше будет зарплата. Ну, правда, платить будут минимально, чисто прожиточный минимум. Сколько он сейчас, там, 10 с чем-то тысяч рублей? Ну, как говорится, и то хлеб. Хоть какие-то деньги можно будет откладывать себе на булавки. Бла-бла-бла.
2: Обожаю все эти обещания. Давайте платить за то, давайте платить за это.
0: Зачем ждать какие-то обещания, когда можно зарабатывать самим, девочки? Вот как из барышни из Узбекистана. Они открыли что-то типа цветочного Авито. Букеты от поклонников можно перепродавать на специальной платформе. Ну, то есть, дали тебе 101 розу. Понятно, что она тебе нафиг не нужна. Ты говоришь, вау, фоткаешь для соцсетей, а потом эту же фоточку заливаешь на доску объявлений, и через час какой-нибудь мужчина покупает, чтобы передарить своей пассии. И ему хорошо, он дешевле берет. И тебе, потому что у тебя копеечка. Такие бэушные букеты стоят в разы дешевле новых. И всем хорошо. Я думаю, что в нашей стране такой сервис тоже приживется.
2: Ну, если 101 дарят, тогда да. А нам же не дарят 101.
0: Ну, нам дарят одну. Мы ее за 20
2: нам
0: рублей
2: на 8
0: можем...
2: марта дарят тюльпаны, и те уже вялые.
0: Ей дарят, она еще недовольна. Что за люди? Программисты создали...
2: Она тоже недовольна, просто об этом вслух сейчас не сказала.
0: Ну, что он идет и слушает, тот, кто дарит. Программисты создали сайт «Корми кота», где за деньги можно кормить котов в прямом эфире. Зритель выбирает одну из трансляций, отправляет пожертвование, после чего кормушка выдает животине порцию еды. Рядом с ней установлена камера, так что можно посмотреть, как кот прибегает на звук и ест корм. Чтобы коты не разжирели, у кормушек есть лимит открытий. И, кстати, котов много, так что если вдруг ваш кот сейчас, ну, под лимитом, уже объелся, то можно кормить другого кота. Я думаю, может вступить в эту программу? Пусть моих котов кормит кто-нибудь другой. Ты знаешь, сколько сейчас корм кошачий?
2: А если тебе сделать аквагрим, тебя накормят?
0: Я не хочу есть кошачий корм.
1: Деточкина. Свободу, Юрий, деточка. Не виноват.

0: можешь то же самое, но при включенном микрофоне. Ужас. Ну, иногда нужна слушателям какая-то встряска, да, а то все как-то одинаково, а тут раз и узнал, что деточки, ну, не только добрые, белые, пушистые, но еще не умеют петь.
1: А ты так умеешь спеть?
0: Зато деточкина умеет анонсировать гостей.
1: Причем не наших гостей, хотя к нам завтра тоже придет гостья, но об этом мы скажем чуть попозже. Но сначала про тех, кто будет раньше. Шутки шоу ждут с 9 до 10 часов юмориста, комика Михаила Стогниенко, ведущего программы «Особенности национальной кухни» на ТВ-3. Он появится и расскажет, что он новенького попробовал. Ну и, конечно, поделится парочкой рецептов, я надеюсь. Лично я собираюсь записывать.
0: А ты готовишь?
1: Я жду, когда ты приготовишь. Помнишь, ты обещала эти пирожки какие-то из гнилых бананов?
0: А я помню, где они? Раньше пирожков из гнилых бананов ты обещала грушевый пирог.
1: Нет, на тебя Михаила Стогниенко, Юлечка.
0: Вот на тебя нет Михаила. Почему он приходит к шуткам шоу? Вот мы тут втроем хорошо бы поладили.

0: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
1: Реалити-криминалити.
0: После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Карасюк никак не могли найти входную дверь. Когда Карасюк устал и уснул в туалете, я дверь все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, я не помню. Во время ремонта квартиры на гражданку Петрову упал шкаф. За медицинской помощью не обращалась, так как не могла неделю из-под него вылезти. Пьяным был первый раз в жизни. Раньше никогда не пил. Разве что на свадьбах и юбилеях. Но это было как бы тренировкой. Признаю, что я и мой знакомый Петухов КС вынесли стационарный солярий из салона красоты Клеопатра. Наружную стеклянную стену салона нам пришлось разбить по необходимости, потому что солярий не проходил в дверь. Кражу мы совершили не с целью продажи солярия, а как подарок супруге моего знакомого Петухова КС к 20-летию ихней свадьбы. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода».
0: Автомобиль за улыбку.
2: И вот эту самую шутку про сковороду надо запомнить, и выиграть не новую сковороду, и не... Что, у тебя глаза как в том меме? Как, собачка или мишка, кто он там, который так, в бок стоит и смотрит. Сбила меня. Ну, главное, чтобы ты не сбила слушателей. Главное, чтобы они шутку эту запомнили и взяли трубку, когда мы будем звонить. А звонить мы будем очень скоро. По какому же принципу, Юля, мы выбираем человека, с которым играем?
3: Ну, смотрите, как только начинается игра, солнечная начинает под столом наяривать и крутить педали, чтобы разогнать уже наш улыбайзер. Да, я такая, ну, слышу вот этот скрип сегодня, а это ее колени скрипят, но ей, конечно же, на это наплевать.
2: Там еще песочек подвыпал. Ты потом придешь, уберешь?
3: Нет, придет специальный обученный человек. Ну, а мы с тобой специально обучены, чтобы остановить улыбайзер, пока солнечная не запыхалась, и узнать, с кем же мы поиграем.
2: Останавливаем улыбайзер словами «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
3: Хотел сказать, это что за эльф? А это Юлия из Вологды. У нее такая шапочка новогодняя, такое ушко миленькое. Короче говоря, очень прелестная девушка. Выпала в нашем улыбайзере, стоит вся в снегу. Прям вот такое ощущение, что она в Москве сегодня снималась. Ну, потому что у нас погода так себе. Как в Вологде когда-то зимой. А давай же позвоним Юлии в Вологду и спросим, как у нее дела и поменяла ли она зимнюю шапочку на летнюю.
2: Там в Вологде, наверное, тоже похолодание. Поэтому она могла шапочку не менять. Звоним в Вологду-гду.
3: Вот она сейчас возьмет трубку и будет три Юлии.
2: И будет бубенчиком на конце своей шапочки звенеть. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-та-да-да-да-дан. Ну, в принципе, погода соответствует, да. Так что можно снова елки.
4: Пожалуйста,
2: наряжать.
4: Оставайтесь на линии. Сейчас абонент разговаривает.
3: Мы почему он разговаривает
4: ему,
3: не с нами?
4: Ответа.
2: И что делать будем?
3: Ничего не будем делать. Ну, оставим
2: правда
3: в покое Юлию.
2: Ну, может, разговаривает.
3: Разговаривает с Дедом Морозом. Просит его, чтобы он уже ушел и оставил нам лето. Юлия, ваша фотография остается в нашем улыбайзере. Это значит, что в другой раз он может вас выбрать. И мы вам еще раз позвоним. И, надеюсь, тогда вы не будете заняты разговором с посторонними людьми.
2: Дед Мороз не посторонний. Загрузиться в нашу игру легко. Нужно зайти на сайт веселоерадио.ру, увидев Фоменко, который прижимается к вашему будущему автомобилю, нажать на него, на автомобиль, на Фоменко, на кого угодно. В любом случае, эта фотка приведет вас на страницу, где нужно загрузиться в наш улыбайзер. И все, пожалуйста, вы в игре. Удачи!
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
3: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
4: Наелся ли я?
5: Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
3: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
3: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:30 на ТВ3. 16+.

0: FM.
1: Я здесь, деточки, но тоже здесь. А значит, вечернее шоу 2 Юли продолжается. Всем привет, вечер добрый, это мы. Здрасте.
2: Мы, кстати, продолжаем вас спрашивать, что с возрастом вас перестало волновать, и вы прям испытали облегчение, вам стало от этого хорошо. Вот, например, Никола нам пишет, что с возрастом перестало волновать волнение за возраст. И это кайф, потому что, ну, он перестал волноваться.
1: Волновать своего... волнение за возраст?
2: Да, да, раньше он волновался, что, ну, вот я буду старым.
1: В смысле? Когда ты молодой, ты вообще не думаешь о том, что ты когда-то будешь,
2: да,
1: старый,
2: ладно.
1: О том, что у тебя не будет времени.
2: Ты что, мы считали,
1: я про это не думала.
2: Года, точнее, до климакса. Ты не считал?
1: Вы с кем считали?
2: С подругами.
1: Серьезно?
2: Когда нам было 20, мы говорили, о, времени не так много, нужно многое успеть.
1: Юль, мы жили на полную катушку, не знаю, мы об этом не думали. Это просто
2: ничего,
1: уже
2: вот
1: когда
2: ты
1: у тебя...
2: Ты сейчас думаешь, а я уже не думаю.
1: Понятно. Рассказывайте, что перестало вас с возрастом волновать, делитесь. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер, можно писать смс-очки вот сейчас как раз и проверю. А можно писать нам в Макс вот сейчас раз и тоже проверю. И в Телеграм можно сообщение отправлять. А в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте голосовалочка сегодня у нас висит.
2: Значит,
1: с возрастом ничего не изменилось, легче не стало, но просто пока ты откроешь, я уже открыла. Или принимать несовершенство становится проще. В Телеграм-канале большинство голосует за то, что принимать несовершенство все-таки с возрастом как-то легче.
2: Ну, а ВКонтакте ничего не изменилось, все по-прежнему 57%.
1: За что?
2: Это. За вот то, что ничего не изменилось. Все сложно у людей.
1: Ясно, понятно.
0: Дни Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Юлии хотят напомнить вам, что сегодня уже четверг. Надо же, как быстро неделя почти пролетела. А значит, чем можно заняться в четверг? Подожди, вот этот звук никто не слышал еще раз.
1: Вот так она пролетела, неделя. А завтра тоже будет очень быстро все лететь, поэтому мы прямо сегодня вам говорим, друзья, чтобы не пропустили, что у нас есть Юмор-ФМ-чарт, который выходит на Муз-ТВ. И можно прямо сейчас зайти на сайт веселоерадио.ру, а то потом вдруг забудете завтра, как уедете куда-нибудь за город. Так вот, и проголосовать за свой любимый трек. Там уже обновилось все. Какие классные песни.
0: Так, ну давай, давай, выбирай.
1: Так, выбираю. «Похудеем позже». Это песня про меня от Артура Пирожкова. Я за нее и проголосую. Классная песня.
0: Ну и опять же, мы все хотим знать, на каком месте благодаря твоему голосу, судя по лицу, и на каком.
1: Нет, нет, в серединке, на пятом месте. Сейчас все зайдут, проголосуют и вообще поднимется на первое.
0: Нет-нет-нет, голосуйте за те треки, которые нравятся вам на сайте веселоерадио.ру в Юмор-ФМ-чарте. Ну а вот проголосовать за рубрики, которые в этом часе прозвучат, почетное право выдается мне. И я поставлю вот этими вот руками Лигу городов.
1: Будет рубрика «Деточки на невиноват», где я расскажу вам про яйца. Яйца
0: титанозавров. Не реклама тоже нас с вами ожидает. Там, наверное, никто не будет петь, но это не точно. Если и будет, то смешно. Но прямо сейчас шоу «Однажды в России».
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
3: Женщина, а вы не ошиблись? Этот стол на имя Сережи Ермолаева.
4: Это ты, дорогая моя, ошиблась. Здесь ресторан, а не сауна.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Нет, девушка, я уже все заказала.
5: Нет, я не официантка. В смысле, официантка, но не здесь. Это же номер на имя Сережи Ермолаева. Ой, номер, я просто еще в гостинице подрабатываю.
6: Всем привет. Извините за опоздание, пожалуйста. Вообще, сейчас сразу отвечу на вопрос, который в воздухе повис. Вы друг с другом не знакомы. Поэтому знакомьтесь, это вот посерединке моя жена. Вон там моя любовница, а эта женщина, с которой я сплю, когда любовница не может.
5: Между прочим, я стопудовый вариант.
6: Поэтому ты и здесь.
5: Попал.
6: В общем, смотрите, какая ситуация. У меня небольшие финансовые трудности, поэтому вас троих я больше не тяну. Нам нужно как-то подзатянуть пояса, что ли.
7: В смысле? У тебя есть любовница?
3: В смысле подзатянуть пояса?
5: Спасибо, что позвал, очень тепло здесь.
6: Да, пожалуйста.
7: Я не поняла, какая любовница? А как же я?
6: Оля, ты жена, ты мой друг, я мать твою знаю. Ну должна же ты меня понимать, в конце концов. А сейчас нам нужно объединиться, хорошенечко подумать и решить, как вот с этой проблемой справляться.
7: Ну, Антошенька хотя бы институт закончит?
6: Оля, я твоему старшему брату чем смог, тем помог, понимаешь? Ему 56 лет, дальше все только от него зависит.
3: Пупсик, подожди, но я надеюсь, ты продолжишь мне снимать квартиру в центре Москвы на Чеховской?
6: Ну вот давай слово «Чеховская» тоже подожмем маленько. Теперь будет не «Чеховская», а «Чехов».
3: Это... Подожди, это какой-то загородно-жилой комплекс?
6: Ну это скорее загород.

0: жилой город такой.
1: Я извиняюсь, а по мне что?
0: А, поход в силе.
1: Класс, я уже гитару нашла.
2: Зашибись. Значит, ей ты платишь за квартиру, а мне ты заплатил за МРТ. Ба!
0: Оля, ты жена, ты мой товарищ. Я тебе в туалет бумагу приносил. А с ней у меня просто секс.
2: А со мной, значит, просто сексом заниматься нельзя.
0: Оля, ты жена. Ты понимаешь, для тебя секс – это подарок на праздник.
2: Хорошо. Вчера был День Святого Валентина. Где мой подарок?
0: Оля, это выдуманный праздник. Дождись Дня полиции, господи. Короче, предлагаю следующую схему. Сейчас мы по всем фронтам поджимаемся, да? Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам. А начинаешь ходить, ну, просто ходить. Это и дешево, и полезно. Много ходить.
3: Подожди, Пупсик, но я надеюсь, что по морям мы с тобой продолжаем летать?
0: Продолжаем, только теперь к морям добавляем слова Лаптевых или Каспийская, допустим.
3: Сережа, тебе 40 лет, и ты бедный. До следующих 90-х у нас еще 70 лет. А я столько не выдержу, я тебя бросаю, понял? Надеюсь, шубу возвращать не нужно?
0: Да, оставь себе.
2: Знаешь что? Свинота ты, понятно? Я все могла понять. Ну извини меня, спереть шубу у жены родной? По-моему, это перед... Я с тобой разоржусь, козлина!
4: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
2: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Но помни, Золушка, ровно в 7 утра этот чудесный айфон превратится в будильник.

0: FM. Юлия.
1: Пишите Юлиям комментарии. Сегодня мы спросили, а что вас с возрастом перестало волновать? На что вам стало наплевать? Вот практически стихи, да?
2: Да. И вот Олег нам пишет, что раньше он думал, что чем у человека больше друзей, тем этот человек круче. Постоянно Олег знакомился, собирал большие компании. А сейчас повзрослел и понял, что главное не количество, а качество. Остались самые верные. Человек 10-15.
1: Качество компании?
2: Да, ну вообще хорошо, да, когда у тебя есть друзья. Вот у тебя есть, я знаю, что ты очень рада этому.
1: Хорошо, что у человека есть не только друзья, но еще и силы с ними тусить, потому что вот Кирилл пишет, что он перестал делать вид, что любит шашлыки с ночевкой на чьей-то даче или где-нибудь там в лесу, в машине.
2: Брат.
1: Потому что мне нужен нормальный душ и нормальный туалет. Я человек, с большой буквы пишет Кирилл.
2: Именно, и моя подушка мне нужна, потому что на других чужих подушках я спать не могу.
1: Ну что за
2: да
1: такое?
2: Нормально ему не душнилые.
1: Да еле... в лесу легла, пожалуйста, под елочкой. Утром из родничка умылась.
2: Так, все.
1: Юля,
2: пошли в эти выходные в поход. Пошли в поход.
1: Не пошли мне тут.
2: Елена пишет, что у нее не с возрастом, а после закрытия ипотеки вот это случилось, когда ее перестало многое волновать. Ну, то есть человек такое ощущение, что вот подвиг совершил, вот этот вот закончил, закатил этот камень Сизифов труп на гору, и все. И с тех пор так... Вообще наплевать на
1: так
2: все.
1: Сознанием дело об этом говорить, потому что деточки на этот камень еще толкает.
2: Да, я завидую очень вам, Елена, но надеюсь, что когда-нибудь лет через 20 и я смогу тоже так сказать.
1: Если доживешь на радио.
2: А надо так грустно. У нас веселое радио. Зачем ты о грустном говоришь?
1: Нет, да просто я надеюсь, что лет через 20 здесь будут молодые и бодрые ведущие, а не вот этот вот динозавр, который сейчас на меня так странно смотрит. А Наташа перестала делать генеральную уборку перед приходом гостей. А кому не нравится, пускай не приходит ко мне в гости. Вот, вот ты делаешь уборку перед... А, ты же, к тебе даже никто
2: вот
1: не приходит.
2: Зачем нам гости?
1: Рассказывайте, на что вам стало все равно. С возрастом плюс 7-915-0303-567. Напомним наш номер. Можно смс-очки по стариночке писать, а можно по современному в МАКС.
0: А у нас... И лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
4: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку. Крем-цемент для волос «Каменюка».
5: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с Каменюкой я под надежной защитой.
4: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент Каменюка. И бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь Каменюка фиксирует намертво, навсегда.
3: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
4: Крем-цемент Каменюка. Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
5: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
4: Да, пожалуйста, обращайтесь.
6: Не реклама.
7: Да я вам точно говорю, через месяц нас опять всех запрут по домам.
8: Да кто вам такое сказал?
7: Кто-кто? Есть у меня знакомый человечек в администрации.
9: А у вас есть человечек в администрации?
10: В нашем постоянно меняющемся мире, в бурных потоках противоречивой информации, такой человечек нужен каждому.
9: Скачайте на ваш смартфон новое бесплатное приложение «Человечек в администрации». И вы не только будете в курсе событий раньше всех, но и станете ценным источником бесценной информации для друзей, соседей и коллег по работе.
11: Дата начала 18-й волны. Вся правда о вышках 5G и пользе фольги. Принудительная вакцинация через водопровод. И, наконец, когда именно надо переезжать на Алтай, чтобы у всех конец света, а нам там нормально было?
9: Вы знаете ответы на эти вопросы. Ведь теперь у вас есть свой человечек в администрации.
10: В вашем мобильном телефоне.
9: Приложение доступно для скачивания на всех железнодорожных и буровых платформах.
6: они живые, и у них тоже есть дети.
4: Приют для бездомных тараканов Сирано де Бержерак. Вам Сирано, а нам не Сирано.
6: Приют для бездомных тараканов Сирано де Бержерак. Мы все еще ищем помещение.
4: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У рабочих завода была гайка на 11, болт на 12 и железная сила воли.

0: приятно, когда такие слова говорят. Мы прекраснее всех, и вы с нами, а мы для вас. Хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Надо же, как совпало, сегодня возраст обсуждаем, и этот выпуск тоже про ветошь, типа солнечный. Немного странной статистики для начала. Аналитики зачем-то исследовали сотню мировых блокбастеров за последние 3 года, и оказалось, что чаще всего на главные роли приглашают Крисов. Сразу 3 роли забрал Крис Пратт, еще там снялись Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. Ну, Кристиан тоже Крис. А еще выяснилось, что в каждом 4-м фильме есть говорящее животное. Да я вам больше скажу, в одном шоу вечернем 2 говорящих животных. Птица — это же животное. А еще, знаете ли, оказывается, на самом деле исследователи хотели узнать, как часто снимается фильм про главную героиню в возрасте. Ну, то есть это должна быть женщина в возрасте. И из сотни набралось только 5 таких фильмов. Например, там есть «Субстанция» с Деми Мур и «Бриджит Джонс» с Рене Зельвегер. Маловато будет, говорят. Но что поделаешь, говорящие звери интереснее. Это же всем известно. Продолжаем про старину. Ликую, друзья. Российские ученые поняли, что содержит новгородская грамота Сисениева, легенда 15 века.
0: Какая легенда?
2: Сисениева. Это оказался заговор. И текст, ну, начало самое приведу, для примера, гласит: «Святой Сисений и Сихаил сидели на горах Синайских, смотря на море, и был шум с небес велик и страшен». Вы бы могли подумать, что Сисений этот самый и Сихаил помогают отращивать вот, ну, то, что солнечное не выросло. Но нет, это заговор от трясучки. Как добавляют в музее, запись в берестяной грамоте на несколько веков старше самых разных из известных списков заговора. То есть, вот, понимаешь, уже в те времена были Сисений и Сихаил, которые спасали от лихорадки.
0: А почему этих имен нет в списке? Ну, вот каждый
2: потому что это заговор, понимаешь? Заговор. Да эти имена вымышленные, чтобы трясучка испугалась и ушла.
0: А то есть авокадии как бы существующие.
2: Во Франции нашли 100 окаменелых яиц титанозавров возрастом 72 миллиона лет. Геолог Ален Кабо, который сделал находку, предполагает, что глубже под землей может находиться еще больше яиц. Но он их закопал обратно в землю, потому что говорит, что не надо, чтобы их видели здесь. Подождите, а не надо вот высидеть титанозавриков? Ну, представляешь, вот новость была недавно, я рассказывала, женщина в бюстгальтере высидела цыпленка. А этот мог бы, Ален Кабо, тоже высидеть парочку титанозавриков.
0: Интересно, кто спел бы песню про титанозавриков? В детстве песню про динозавриков пел Сергей Боярский.
2: А теперь сейчас... взрослый Сергей Боярский. Ну, кстати, титанозаврики.
0: ТикТок титанозаврики. Мог бы вообще залететь вот на раз просто.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Ах, мой любимый момент в этой песне. Я пока вставляю обратно барабанные перепонки, а Деточкина расскажет вам что-то.
1: Что расскажет? Что завтра у нас гости. Не только у Шуток Шоу «Счастье и радость» в пятницу будут гости, но и у нас у шоу «2 июля» к нам придет актриса Александра Рябинок, которая расскажет про новый комедийный спектакль, имя, в котором она принимает активное участие. Ну, в смысле, как это? Служит. Да?
0: Можно слушать сказать, в театре, а в спектакле играют.
1: А, вот. Ну завтра вот ждем... как раз завтра я и пообщаюсь с актерами.
0: Гостя Александру Рябинок. Обязательно слушайте и смотрите. Не пропустите. В 7 часов вечера она появится. Ну а прямо сейчас у нас Лига городов.
2: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: столик Чулым.
1: В Чулыме тоже есть такие блогеры.
2: Здорово, уважаемый пан. Писики, и ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
3: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
0: Команда Error 404, Нижний Новгород.
4: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
5: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
6: Да, я же так и сказала.
5: Допустим, разобрался.
6: Отлично, какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
5: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
6: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
5: Какой опытный? У него все пальцы есть.
4: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
5: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
6: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
7: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
6: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
7: Где я провалился?
6: Вы материтесь.
7: А как без этого делать трехтонные железные кольца?
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 10.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я на диете месяц и уже потерял целых 30 дней.

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем говорить про старость. О, нет, в смысле про возраст и мудрость. Что с возрастом вас перестало волновать? На что вам стало наплевать? Сегодня вы пишете нам в комментариях, мы читаем, и вот Павел говорит, что раньше он на свиданиях втягивал живот. Представляешь, оказывается, не только женщинам тяжело, но и мужчинам, им тоже приходится иногда втягивать живот. А сейчас ищу женщину, которая тоже уже не втягивает.
2: Ну, классно, только я правда...
1: А есть ли такие женщины?
2: Вы же будете отталкиваться друг от друга, как два мяча.
1: Ну, а это же весело, понимаешь?
2: А.
1: Отталкиваются, разлетелись и снова...
2: А, есть же такая, знаешь, игра, там люди надевают на себя такие надувные костюмы и начинают, типа, сталкиваться.
1: Вот. Кайф. Тебе нужно стать продюсером какого-нибудь телешоу, Юля.
2: Кирилл пишет, меня перестало беспокоить то, что меня тянет на женщин 30 лет. Когда мне было 20, надо мной смеялись, что я ищу старушек. Когда было 30, стало нормально кадрить ровесниц. А когда прошло еще почти 10 лет, говорят, что я ищу молодых.
1: Смотри, стабильность.
2: Да? Вообще. А что такого вот в женщинах 30 лет? Мне просто интересно, чем они хуже тех, кому 20 лет?
1: Или 86, как деточкины. Вот прямо сейчас обидно было. Наталья говорит, что с возрастом ее перестало волновать, что говорят за спиной. Если говорят, значит, ты спереди, а они сзади. И пофиг на их кряканье.
2: Ничего себе.
1: Вот тебе не все равно?
2: Что говорят за спиной, мне все равно. Знаешь почему? Потому что я не слышу. У меня уже со слухом проблемы, но мне все равно.
1: Так, давай еще какой-нибудь хороший комментарий и уже будем прощаться.
2: Надежда пишет, как ни странно, с возрастом перестал волновать возраст. Мне 43, и сейчас кайф вот в этом возрасте. Мои 25-летние подруги говорят, что, глядя на меня, им не страшно стареть.
1: И прекрасно.
2: Глядя на тебя, страшно.
1: Тоже не страшно, вот.
2: Но весело.
1: Весело.
2: А может быть и нет.
1: Глядеть на нас можно будет завтра в студии Юмор-ФМ. Спасибо всем, кто сегодня писал, всем, кто голосовал. Завтра придем мы не одни, а с гостей. А на сегодня же наша традиционная.
2: Пока!
0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чем только чёрт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
6: 16+. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х снова новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
7: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
8: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23.05. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Конфеты Аленка с чилийским перцем помогут вам узнать, матерится ваш ребенок или нет.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
1: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
2: Здравствуйте, присаживайтесь на...

0: А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
1: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
0: Зачем?
1: Ну, просто мы хотим построить ель.
0: Зачем?
1: Как зачем? Путин приехал.
0: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
1: Ну да, это же экономический форум. Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение.
1: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По золотым зубам Тамары можно было сказать, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть но. В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю вопрос. А раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезанный из монолита бензопилой. Здоровый конь такой. Уха-уха. Вот это все. Дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там вообще не вариант, что он пострадает. Понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное, такое что-то брутальное, которое, да, пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочет романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой. Книга называется «Пять языков любви». И очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это, ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, ну, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Ларгус, ну, это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Порш, не надо возить на нем, ну, улей на дачу. Они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто к тебе в жизнь попал.
1: На самом деле, раньше было иначе. В браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
2: Отлично. А новое вводное. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
1: Нет.
2: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работой, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да. Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... Не, либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
1: Благодарю.
2: Да, пожалуйста.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор.

Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы по субботам в 23:05. Категория 16+.

0: Самара ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: А вот вам, друзья, история о том, что не надо на себя много брать. Ну, понимаете, не надо. Разговаривают двое супругов. Сёма, посмотри, вот чашечки наполовину пустые, а я считаю, что они, наоборот, наполовину полные. Я у тебя оптимистка, да? Правда? Нет, Ривочка, просто тебе нужен лифчик на два размера меньше. А вот такой, понимаете, друзья, анекдот о пользе точных наук. Три математика пошли на охоту. Не записывайте, это не задача. Увидев кабана, первый математик выстрелил и промазал на метр вправо. Второй выстрелил и промазал на метр влево. Третий внимательно посмотрел на все это, что-то прикинул в уме и радостно произнес: «Мужики, все окей. В среднем мы его застрелили». Все профессии полезны, все профессии нужны. Приходит мужчина к проктологу, вот, ну и доктор ему говорит: «Здравствуйте», он говорит: «Здравствуйте», говорит: «Что случилось?» Он говорит: «Доктор, да я по вашему профилю, понимаете, у меня вот там вот в этом месте какой-то небольшой дискомфорт, не могли бы вы посмотреть?» Он говорит: «Да пожалуйста, снимайте штаны». Доктор все посмотрел и говорит: «Одевайся, молодой человек, не переживайте, у вас там небольшая проблемка на входе. Я вам выпишу крем, специальные таблеточки, и через недельку будете у меня как новенький». «Спасибо, доктор», говорит пациент, ну и уже собираюсь уходить, говорит: «Единственное, давайте договоримся на будущее. Ну, такой принципиальный моментик, что все-таки у меня там не на входе, а на выходе».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставить акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. В условно произведение читателей можно разбить по сезонам. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колени пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. Идете по Пушкинской? Он сипло спросил, к Большому? Она сказала, да, идете, идете, пересекаете площадь. Ну, засипел он, ну. И тут поворачиваете. Зачем? Идите прямо. Нет. Поворачивайте, идете к метро. Не, сказал он, это уже будет в сторону. Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся. Не, сказала она, туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были. Смотрите, он стал чертить пальцем по ее ноге. Чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы. Вы думаете, касса здесь? Спросила она. Касса всегда была здесь. Все, поняла. Завтра приду. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Одна стотысячная секунда – это отрезок времени между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком сзади.

0: Юмор, шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем. Шутки,
2: песни плюс на Юмор ФМ.
0: Акмаль, твоя песня.
3: Исчез былой энтузиазм, и нет огня в постели. Никто из нас не виноват, мы просто растолстели. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой, сломали мы кровать. Любимая, любимая.
4: Давай просто спать.
0: Надеюсь,
1: так,
0: давай твоя
1: песня. Что моя

0: В этом есть что-то такое, что нас подготовит к тюрьме. Все это детский сад. Все это детский сад. Все это детский сад.
1: Ну, давай, Акмальтир, ты.
2: Ким Кардашьян. Невозможно не смотреть назад.
3: Шутки, песни, плюс.
4: Надя, твоя песня.
0: Она напьется, она заплачет, ведь под Аллегрову нельзя иначе. Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
3: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
2: Ой, спасибо большое. Да что вы все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни, плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово! Великолепно! Чао!

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Максим с мамой идут на линейку в школу. Максим тащит на себе огромный рюкзак, в руках большой букет цветов. Мама спрашивает: «Сынок, давай помогу?» Максим в ответ с раздражением: «Мам, я в школу иду, понимаешь? Мне уже ничего не поможет». 5-летняя Лера хочет пригласить друзей в гости. Бабушка не любит шумные детские компании и отправляет Леру с друзьями гулять на улицу. Позже вечером бабушка и дедушка играют с Лерой в загадки. «Лерочка, что это? Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Лера, не задумываясь: «Ну это я знаю, это бабуля». Мальчику Саше 3,5 года. На прогулке в детском саду подходит к воспитательнице и говорит: «Наталья Ивановна, пойдемте уже зайдем в группу. У меня колготки в ботинках устали ходить».
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Кристина делает домашку по русскому языку со своей старшей сестрой Катей. Надо слово «пастух» перевести из существительного в глагол. Старшая говорит: «Я тебя сотый раз спрашиваю, ну что пастух делал?» Кристина, недоумевая, в ответ: «Пастушил, что ли?» Катя с умным видом: «Сама ты пастушил, а пастух пастухал». Наташе 4 года. Она смотрит на звездное небо и спрашивает: «Мам, а на этих вот всех планетах кто-то живет?» «Нет, дочка, там никого нет. А почему там свет горит?» Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа Гар Дмитриев. Аривидерчи.

0: Они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда у отца семерых детей лопнуло терпение, он стал отцом восьмерых детей.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: выходные.
2: Как прошли выходные? Темно, светло, темно, светло. Понедельник?
3: Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.
4: На неделе только 2 выходных дня. Все остальные безвыходные.
3: Кулинарные видео с рецептами должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
4: После выходных трудно только первые 5 дней.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Реклама.
6: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины очень хитрые. Чтобы не терять носки, они привязали их к трусам и назвали эту конструкцию колготки.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в сиротских приютах и тому подобных организациях. В углу лежали гантели и две больших гири, утеха тяжелоатлета. При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. «Гражданин Корейко?» – спросил Остап, лучезарно улыбаясь. «Я?» – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. «Александр Иванович!» – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Точно так!» – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что. И умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Увидев, что дальнейшие соревнования невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным. «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя, Бендер полез в карман. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 тысяч. Потрудитесь написать расписку в получении». «Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо. «Какие 10 тысяч? Какая расписка?» «Как какая? Ведь вас вчера ограбили». «Меня никто не грабил». «Да как же не грабили?» – взволновался Остап. «Вчера у моря и забрали 10 тысяч. Грабитель арестован, пишите расписку». «Да ей-богу же, меня никто не грабил», – сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка». Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. «Значит, вас не грабили?» «Никто меня не грабил». «И 10 тысяч у вас не брали?» «Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
3: «Верно, верно», — сказал Остап, постыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
2: «Все», — ответил миллионер с чарующей улыбкой. «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее. «В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
3: Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.
2: «Фуражечку милицейскую не забудьте», — говорил Александр Иванович. «Она на столе осталась».
3: «Не ешьте на ночь сырых помидоров», — советовал Остап, «чтобы не причинить вреда желудку».
2: «Всего хорошего», — говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
3: «До свидания, до свидания», — ответствовал Остап.
2: «Интересный вы человек. Все у вас в порядке». «Удивительно. С
3: таким счастьем и на свободе.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут задумался, почему у неработающих алкашей всегда есть деньги на выпивку, а у работающего меня нет.

0: Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
1: Всем привет! Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться. Хочу, недавно пошла на вечеринку бачаты, заплатила за вход 1400, меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила, там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарии, где я тюлень. Неприятно было, конечно. Вообще на бачате всегда женщины больше, чем мужчин. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция, женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом, да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик, получается? Я решила все-таки научиться танцевать, пошла на курсы танцев, а там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. Я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте, я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно, они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку, еще у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму кроволол или сам выкарабкаться? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно

заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо. Вы потрясающий зал.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки милые!

0: Супер-игра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Супер-игра.
1: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
0: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Помните, открытие холодильника после полуночи превращает принцессу в тыкву.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся.

0: брутальном блокбастере
1: я такого не говорил.
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Работа в коллективе учит только одному. Чтобы тебя не использовали, будь абсолютно бесполезен. Утром, уходя на работу, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений. Я многого хотел добиться в карьере, но кроме песка и глины я в карьере ничего не нашел. Решил заработать. Прописал бизнес-план. Но оказалось, что он уже прописан в Уголовном кодексе. Кстати, от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и появиться на свет. Я думаю, Бог создал геморрой, чтобы айтишники не думали, что можно просто сидеть на заднице, ни хрена не делать и получать зарплату в долларах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
2: Информация ранее согласованных на диске игр пари акции. Новый фрибет за регистрацию. Правила проведения призов в фонде. Конечный призов и выигрыш. В сроках месяц. Партия розыгрыша получения призов и выигрыш. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции. С 4 мая 2026 года. 31 декабря 2027 года. 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Супермодель Лена была настолько худой, что когда она подходила к озеру, утки бросали ей хлеб.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым. Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
0: Знаете, вот весной даже футболисты думают о своих подругах. Поэтому и выстроили стеночку с дырочкой. Извиняюсь за шаловливо озвученный каламбур. Ну, не знаю. Сборная США на скамейке запасных уж каким-то прям, простите, рукоделием занимается. Никто не ожидал от белорусов такой прыти в матче со шведами. И я, ваш комментатор, тоже отношусь к этим «никто». У Левицкого были проблемы с локтевым суставом, поэтому он играет сегодня в наколеннике. И что мы видим? Три минуты судья добавил. Спрашивается, зачем? А физические данные у этого игрока довольно хорошие. Рост 183 сантиметра, вес 71 сантиметр. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Благодарность запросто может быть черной. Небольшой такой баночкой черной икры.

0: одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши иммигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому, но купить кирпичи им на ум не придет никогда, только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает, что вы делаете? Не моргнув глазом, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте. Вот это умение соображать, творить. Я думаю, вообще оно не случайно у русских. Есть опасность, что наступит конец света на земле. А продолжить род человеческий надо. Русские выживут, масаи и чукчи. Американцы не выживут. У них в супермаркете отключилось электричество в Нью-Йорке. Паника была. Крики террористы. У нас в Белгороде год назад в супермаркете отключилось электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. С ударами по рукам убери ручонки, я это взял уже. Когда включился свет, батон колбасы лежал на правильном месте, надкусанный с четырех сторон разными зубами. И все обратили внимание, что когда включился свет, супермаркет в мини-маркет как-то превратился сразу. И еще, у наших людей, благодаря нашему волшебному магическому языку, знаете, что особенно развито? Чувство юмора. Я вообще считаю, что мы юмором восстанавливаем национальную идею России. Что мы какой-то... Вот кто так смеяться над собой умеет? Ну, только наши. Ведь неприятности наши человек, он хохоча рассказывает. Ой, слушай, у меня колеса с машины сняли. И хохочет. Да, ты что, представляешь, и все разные. Одно от Волги, одно от КамАЗа, два от Запорожья.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие пятиминутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
3: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бьет, значит, любит, сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Станция спортивная», город Москва.
3: Музыка 70-х, костюмы 80-х, парни 90-х. Исполнение оптимистичное.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Моя жена в состоянии кратко пересказать мне 10-минутную беседу за полтора часа.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне. Тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза. Он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть. Я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я... И еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю. Ну, готовый помочь провести пикник на более высоком уровне, скажем так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу. В какой-то жадский штраф, я куда-то еду, там обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Да.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
2: Подпольный миллионер Корейка.
3: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
2: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
4: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
2: Все это он, Сергей Бурунов.
5: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Ваш Сергей Бурунов.
2: На Юмор-ФМ.
6: 16+.
2: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Реклама. Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
1: Информация не соответствует на российских игрок пари. Но любит регистрацию. А правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыш. В сроках, месте, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыш. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит в своем сроке акции. С 4 мая 2026 года. 31 января 2027 года. 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Поговорим, друзья, о вкусной и здоровой пище. Муж и жена за ужином. Муж говорит:
3: Галь, пересолила же, Галь.
2: Жена в ответ:
4: если и пересолила чутка, то только потому, что я люблю тебя, дурачок.
3: Да? Это ж как надо меня любить, чтобы пересолить торт.
2: Друзья, внимательно читайте таблички на кабинетах в поликлинике, иначе попадете в такую же ситуацию. В кабинет к доктору заходит пациент. Доктор что-то пишет в медкарте и, не глядя, говорит: раздевайтесь.
4: Что, простите?
2: Раздевайтесь. Пациент пожимает плечами и раздевается догола. А теперь одевайтесь. Уже можно одеваться?
4: Да, одевайтесь. Все, вы свободны.
2: Ну, а как что? Вы даже не посмотрели. А что там смотреть? Со слухом у вас полный порядок. Я в карте все отметил. Вступайте.
5: Все-таки главный секрет счастливого брака – это взаимопонимание. Жена забегает в дом, вся такая на позитиве, абсолютно счастливая, и кричит мужу: «Дорогой, поздравь меня! Я выиграла в лотерею 100 миллионов! Скорей собирай вещи!»
2: «Вау, любимая! Поздравляю, куда летим? Зимнее брать?» «Жена: бери зимнее!

0: Клянусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе, три. И только с пьяными женщинами разговаривал, четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами девками семь. И обратно быстро на машине девять. И спать 10, 11, 12. А стричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. А бриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это 8. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это 7. Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это 6. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтобы здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играют, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия. От чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы. Львам в зоопарках и у берберовых глушители напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслуживают друг друга. В комнате мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу «евреи». У нас в стране не все евреи.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Эпиграф к Евгению Онегину. Карты, девки, два ствола.

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Мы попробуем. Я спою вам про Меркурий.

0: Бич.
1: Да, это точно.
2: Да.
3: А вы видите?
0: Что, голова болит? У тебя, да, ретроградный?
2: А раньше никто не знал его существовании.
0: У меня ребенок плохо получил по музыке. Это Меркурий же.
2: Он уже говорит, да, так уже отмазывается.
0: Моему 9, не тот, которому год нет. Шутки, песни,
3: плюс. Дальше. А, я. Ой, какая прекрасная песня. Смотрите. Мы сейчас будем людям доказывать, что поймете, что. Чижний дрозд и стриж.

0: Так, ну попробуем, да?
1: Да.
0: Дадите мне место. Такого перегара, такого перегара давно не знала крепкая семья. Отец вставал и падал, отец вставал и падал. Вчера отец отметил рекордный снегопад. Мне больше нравится, отец вставал и падал. Отец вставал и падал.
2: Отцепад, я предлагаю.
0: Отцепад, да. Вчера отец отметил с отцами отцепад.
3: День, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И когда исполнилось мне 17 лет, подарила мама мне вязаный жакет. Помню, мне исполнилось 18 лет. Подарила мама мне вязаный жакет. И уже заранее я могу сказать, что подарит мама мне лет на 25.
2: Сейчас, ну, кстати, вязаная в моде.
0: И вообще лучший подарок — это подарок сделать своими руками. Все.
2: Да. Он хранит энергетику и тепло.
0: Жакет.
2: Так. Следующая я. Давайте.
0: Конечно.
2: Худеть решила девочка, не ела, не пила. Зимой и летом стройная, зеленая была.
0: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
4: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
2: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
4: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: За третьей бутылкой Валера летел пулей. Правда, уже со смещенным центром тяжести.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: Угарный папа.
1: 8-летний Лева о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама. Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал. Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Лодка самым наглым образом приставала к берегу. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Димочка уснул на диване. Папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сын сквозь сон. Положи, где взял. Дочке Ане 5 лет. Увлеклась сказкой о золотой рыбке. Как-то вечером рассказывает папе. Жили-были старик со старухой. Жили они плохо, потому что старуха много чего хотела. Вот и сказочке конец. На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Марина Степановна, в Индии вы были бы очень уважаемы. Я бы даже сказал, священны.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: женщин.
2: Если женщина говорит, что не брала, значит, не отдаст.
3: Некоторые женщины отказываются от мужской помощи, потому что сами с усами.
4: Пухленькие стриптизерши немного перегибают палку.
5: Когда она говорит «ты самый лучший», невольно понимаешь, где-то было соревнование.
6: Русские женщины самые красивые в мире и самые страшные в гневе.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Олечка.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, достаточно. Юмор.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гроссмейстер Обендер, заявил Остап, присаживаясь на стол. Устраиваю у вас сеанс одновременной игры. Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер!» — крикнул Одноглазый. «Присядьте, пожалуйста! Я сейчас!» Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да-да, сеанс сегодня вечером, приходите, а сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбадского турнира». Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Шахматы», — говорил Остап, — «знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику». Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да!» — кричал он. «Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир». «Как?» — закричали все. «Вполне реальная вещь», — ответил гроссмейстер. «Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира». «Но деньги!» — застонали васюкинцы. «Много тысяч денег! Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», — сказал Обендер. «Васюкинцы денег платить не будут, они будут их получать. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Дворец, в котором будет происходить международный шахматный турнир». Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Их в голубое небо ушел стеклянный 33-этажный дворец шахматной мысли. «Не беспокойтесь», — продолжал Остап. «Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву. Москва в старые Васюки. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».
2: «Всего мира!»
1: застонали оглушенные васюкинцы.
3: «Да, а впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку, изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс». Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы».
2: «Сколько же нужно денег на это телеграммы?»
3: «Смешная цифра», — сказал Остап.
2: 100 рублей.
3: У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно. Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
2: «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши 20 рублей».
3: «А хватит?»
1: — спросил Одноглазый. «На первичные телеграммы хватит, а потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мужику не обязательно ехать в Париж, чтобы увидеть улыбку Джоконды. Он видит ее каждый раз, когда спрашивает у жены, куда она потратила деньги.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет, привет, всем здрасте. Так, я психолог по образованию, часто наблюдаю за людьми и заметил, что все люди странные. Но некоторые особенно странные. Значит, есть люди, которые в начале фильма говорят концовку. Я их ненавижу. Сидели в компании, смотрели кино, и тут один. А знаете, кто убийца? Таксист. Приятного просмотра. Зачем он это сказал? В самом начале. Главное, он, когда начал с Анжелой встречаться, мы же ему не говорили, что она гулящая. Но он же сам должен был потом это узнать. В конце, чтобы интересно было. Есть такие люди, которые гулящие. Вот. Ну, например, Анжела. И она встречается с типом, который в начале фильма говорит концовку. Все справедливо, Бог существует. Ну, чтобы вы поняли, есть такие люди, которые меняют девушек как перчатки, вот каждый день. Про таких еще говорят, у него есть ключ от всех дверей. Вот у Анжелы была дверь от всех ключей. Ну, это как незапароленный Wi-Fi. Тоже можно поймать в баре. Сейчас есть тенденция называть детей старорусскими именами. Мне кажется, это очень странно. Ну, типа вот Елисей, Злата, Святогор. А прикиньте, если очередь дойдет и до очень старорусских имен. Отродье, поганка, зверь. Ну, это реально старорусские имена, которые защищали детей от злых духов. Прикиньте, если бы сейчас был, ну, допустим, вот Отродье Михалыч. Я думаю, ребенок лет в 5 уже бы сказал, так, не ждите, пока я состарюсь, называйте меня Михалыч сразу. И у нас бы бегал маленький Михалыч. Ну, естественно, в гараж, потому что там Николаич и Иваныч. Но верхушка креатива – это когда у человека фамилия Иванов, он называет своего сына Иван, а тот своего тоже Иван. И получается Иванов Иван Иванович. Мне, если честно, за таких людей всегда страшно. Я боюсь, что они как в «Тетрисе»

приз, приз, приз. Для отца, конечно, это, наверное, прикол всей его жизни. Но здравый смысл говорит, назови сына Александр. И он выпивает с горя, не зная, как быть, он не хочет обидеть отца. И по пьяни называет сына Игнат. Ломая судьбу ребенка еще больше. Короче, будьте странными, на самом деле это прикольно. Вот, всем пока, не болейте.

себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Нка на Юмор ФМ.
1: Самое грустное блюдо на свете – это пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая подавленная.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бросил курить сам, брось курить другому. Всех денег не заработаешь, какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись. Но им, как всегда, не понравится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: дважды в России на Юмор-ФМ. Валерий Рафтин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Ташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да? Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: представляет.
1: Опасный момент. Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт, внимание, марш!
1: Гол! Штанга!
2: Да разве это стенка? Это старый, дощатый, дырявый забор с трусами. Я этих мужиков не понимаю. Все-таки хорошая игра хоккей. Ударишь соперника клюшкой по голове и получаешь всего 2 минуты. А теперь вернемся, как говорится, к нашим баранам. А наши бараны – это спортивная гимнастика города Ростов-на-Дону, к которому относимся и мы. Немецкая Бавария и английский Манчестер Юнайтед так часто играют между собой, что они уже практически замужем. Не успела закончиться 33-я минута первого тайма, как началась 34-я. И вот мы видим на повторе, как к мячу одновременно потянулись руки голкипера и лысина Фабрицио. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

0: очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые возможны только у нас в стране.
1: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные. Готовы? Готовы? Я думаю, а как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет. Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой. Знаете, так буквой П стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: я люблю своего мужа и боюсь его. Уже по-русски все, значит. Боюсь, люблю. И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально. Это... прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюги. Так, ага, ага. И еще пишет: я подошла к нему поближе, к спящему. То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах. Она спрашивает: почему? Он говорит: понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка... сначала прокуковала 4 раза. Вот это мне нравится. Сначала. Потом сказала: во блин. Поперхнулась. Вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза. Высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто. Жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я не уснул. Я пытался сменить постельное белье, запутался в пододеяльнике и просто перестал бороться.